дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Доброе утро! Пора просыпаться!
1: В эфире Детское радио! Детское радио!
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
2: Здравствуйте! В студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске робот-проводник, железный учитель, дом мечты. В российских поездах скоро появится первый в мире робот-проводник. Его зовут Володя. Он уже совершил пробную поездку на скоростном поезде из Москвы в Санкт-Петербург. Володя выглядит как человекоподобный робот, одет в красный фирменный жилет. Такие же носят проводники-люди. Он будет встречать пассажиров при посадке, проверять билеты и документы, а еще помогать найти свое место в вагоне. Пассажирам железный проводник понравился. Во время тестовой поездки с ним сделали много селфи. Он будет трудиться наравне с людьми, но вряд ли их заменит.

Ведь работа проводника требует душевного тепла и внимания. А машина этого дать не сможет. Машина может дать ценные знания. Решили в школе американского города Саламанка. Здесь устроили на работу человекоподобного робота по имени Салли.

Она выглядит совсем как человек. У нее длинные каштановые волосы и силиконовая кожа. Похожая на настоящую. Салли может смеяться, улыбаться, грустить. Ходить не умеет, только сидит за партой. Ее назначили работать в старшие классы. Она будет помогать ребятам осваивать технологии будущего. Искусственный интеллект, программирование и робототехнику. Интересно, какие оценки будет ставить железный учитель? В Японии придумали

складывать вещи, убирать продукты в холодильник, мыть посуду и полы. Первый такой дом планируют построить в Токио уже через 2 года. Идея пришла из фильмов про Железного человека. У Тони Старка был умный дом, который все делал сам. Теперь такой и в жизни появится. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtfm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: пельмень и бегемота.
1: Карр, привет, привет! Разговор у нас сегодня будет серьезный. Приглашаю вас, ребята, в окрестности города Пскова, в Пушкинские горы. Местечко небольшое, но очень приметное. Знаете причину, нет? Очень просто. Тут совсем рядом заповедник Михайловское. А почему заповедник? Потому что в начале 19 века Александр Сергеевич Пушкин там жил. Наш великий русский поэт. Уж вы его наверняка знаете, правда? Сказка о царе Салтане, золотая рыбка. Он автор этих бессмертных произведений. Но я отвлеклась, речь не об этом. Поговорим о биографии поэта. Жил он в хорошо

три, четыре. Раз, два, остановились. Утренняя разминка продолжается. Стойте ровно, подбородок приподнят, руки опущены. Вращаем сначала одним плечом вперед, а потом назад. И затем другим плечом. Сначала вперед, а потом назад. Понятно? Начали. Вращаем одним плечом вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И другим плечом вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь вращаем двумя плечами сразу. Поехали. Вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И назад.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет – это летание лошади, нелетных животных летания.

0: стране литературных героев.
1: О, здравствуйте, здравствуйте! Еле добралась до вас сегодня. Ох уж эти мальчишки! И куда только учителя смотрят!
2: Сонюшка, что это с тобой? Ты что такая сердитая?
3: Да, очень сердитая. Я бы даже сказала...

0: сказал, агрессивная.
1: Опять ты со своими словечками, Флинт. И потом, не я, как ты это сказал, агрессивная, а они противные, глупые, дрочливые мальчишки.
2: Тише, тише, тише, успокойся. Лучше расскажи, что случилось.
0: Да, в чем же провинились твои друзья-товарищи?
1: Вам-то не понять. Вы сидите себе, как ни в чем не бывало в библиотеке. Вам тут хорошо, тихо, спокойно. Но вы бы посмотрели, что они затеяли. У них, видите ли, какое-то побоище. Те мальчишки, что поменьше, забрались на больших и...
2: А большие лошадей изображают. И они друг с другом сражаются, кто кого скинет.
1: Да, представляете, шум, гвалт, по коридору не пройти, того и гляди, опрокину.
0: Я уже над ними полетал и все рассмотрел. Это у них не побоище, это...
2: Да-да, и я тоже ходил посмотреть. Там у них рыцарский турнир.
1: Какой такой рыцарский турнир? И что в нем хорошего? Чему вы так радуетесь?
2: Ах, Сонюшка, видишь ли, и я в детстве так играл. Ну, в те далекие времена я был довольно рослым и сильным мальчишкой, поэтому мне все время приходилось изображать лошадь. А мне так хотелось хоть раз побывать рыцарем. Так и не вышло.
1: Рыцари, турниры. Хоть кто-то объяснит мне, что все это такое? Почему даже наши мальчишки-второклашки об этом знают, а я нет?
2: Соня, рыцарские турниры устраивались еще в средние века. На них самые смелые и сильные рыцари вызывали друг друга на бой, мерились силой, показывали свою удаль, ловкость и умение владеть оружием. С тех пор и повелось, что все мальчишки играют в рыцарей, пытаясь вышибить друг друга из седла. Ну, то есть просто скинуть друг друга с воображаемой лошади.
1: Понятно. Хотя все-таки не очень.
2: Ну что ж, пожалуй, никто не объяснит это лучше, чем сэр Вальтер Скотт. Давай-ка раскроем его роман «Айвенго».
0: Верно, верно. Сэр Вальтер не подведет. Вот уж кто отменно разбирается в рыцарских делах 12 века.
2: Все богатые и бедные, простолюдины и дворяне с одинаковой жадностью стремились на турнир. Это было самое интересное и великолепнейшее из зрелищ того времени. Никакие обязанности, никакие немощи не в силах были удержать старых и молодых от такого спектакля. Прошел слух, что боевая потеха, назначенная в графстве Лестерском, произойдет между прославленными рыцарями в присутствии принца Джона, что вызвало еще больше интерес. И на утро того дня, когда назначено было начало состязания, бесчисленное множество людей всех званий и сословий устремилось толпами к месту боевой потехи.
3: Для въезда бойцов на арену в северной и южной стенах ограды были устроены ворота, настолько широкие, что двое всадников могли проехать в них рядом. У каждых ворот стояли два герольда, 6 трубачей и 6 вестников. Герольды обязаны были проверять звания рыцарей, желавших принять участие в турнире.
2: С наружной стороны на небольшом холме стояло 5 великолепных шатров, украшенных флагами коричневого и черного цветов. Перед каждым шатром был вывешен щит рыцаря, которому принадлежал шатер, а рядом со щитом стоял оруженосец, наряженный дикарем или фавном или каким-нибудь другим сказочным существом, смотря по вкусам своего хозяина.

0: а также его близкие связи с рыцарями, затеявшими состязание, побудили устроителей турнира не только принять его в свою среду, но даже избрать своим предводителем, несмотря на то, что он совсем недавно прибыл в Англию.
1: Ой! Ой, давайте прервемся! Кто такой этот Бриан? И откуда он прибыл?
2: Бриан де Буагильбер – это не просто рыцарь. Он полумонах-полувоин, рыцарь храма или, по-другому, тамплиер. А в Англию он вернулся из крестового похода в Святую Землю, то есть в Иерусалим. Но слушай дальше.
0: За воротами арены на такой же огороженной площадке помещалась палатка, предназначенная для рыцарей, которые пожелали бы выступить против зачинщиков турнира. Здесь были приготовлены всевозможные яства и напитки, а рядом расположились кузнецы, оружейники и иные мастера и прислужники, готовые во всякую минуту оказать бойцам надлежащие услуги.
2: Вдоль ограды были устроены особые галереи. Эти галереи были увешаны драпировками и устланы коврами, чтобы дамы и знатные зрители могли здесь расположиться с, возможно, большими удобствами. Узкое пространство между этими галереями и оградой было предоставлено мелкопоместным фермерам, так что эти места можно было приравнять к партеру наших театров. Что же касается простонародья, то оно должно было размещаться на дерновых скамьях, устроенных на склонах ближайших холмов. Кроме того, несколько сот человек уселось на ветвях деревьев, окаймлявших поляну. Даже колокольня ближайшей сельской церкви была унизана зрителями. По самой середине галереи было устроено возвышение, где под балдахином с королевским гербом стояло высокое кресло, вроде трона. Вокруг этой почетной ложи толпились пажи, оруженосцы, стража в богатой одежде, и по всему было видно, что она предназначалась для принца Джона и его свиты. Напротив королевской ложи возвышался другой помост, украшенный еще пестрее. Там также был трон, обитый алой и зеленой тканью. Он был окружен множеством пажей и молодых девушек, самых красивых, каких могли подобрать. Все они были одеты в причудливые костюмы, тоже зеленого и алого цветов.
0: Ложа была убрана флагами и знаменами, на которых были изображены пронзенные сердца. Пылающие сердца,

0: что, эту королеву будут выбирать, как на конкурсе красоты? Я один раз видела такое по телеку.
1: Нет, обычно ее назначал король или принц. Но в этот раз принц позабыл это сделать. Принц сел в свое кресло и подал знак герольдам провозгласить правила турнира. Эти правила были таковы. 5 рыцарей-зачинщиков вызывают на бой всех желающих. Каждый рыцарь, участвующий в турнире, имеет право выбрать себе противника из числа 5 зачинщиков. Для этого он должен только прикоснуться копьем к его щиту. Прикосновение тупым концом означает, что рыцарь желает состязаться копьями с плоскими деревянными наконечниками. В таком случае единственной опасностью являлось столкновение всадников. Но если бы рыцарь прикоснулся к щиту острием копья, это значило бы, что он

0: громкими звуками своих инструментов.
1: Наконец ворота открыли, и 5 рыцарей, выбранных по жребию, медленно въехали на арену. Они поднялись на пригорок, где стояли шатры зачинщиков, разъехались в разные стороны, и каждый слегка ткнул тупым концом копья щит того, с кем желал сразиться. Зачинщики вышли из своих шатров, сели на коней и под предводительством Бриана де Буа-Гильбера, спустившись с пригорка, стали рядом, каждый против того рыцаря, который дотронулся до его щита.
0: Заиграли трубы и рожки, и противники помчались друг на друга. Схватка продолжалась недолго. Искусство и счастье зачинщиков были таковы, что их противники разом свалились с лошадей на землю. Вслед за первой, вторая и третья партии рыцарей выезжали на арену попытать свое боевое счастье. Однако победа решительно оставалась на стороне зачинщиков. Ни один из них не был вышиблен из седла и не сделал постыдного промаха копьем, тогда как подобные неудачи постоянно случались у их противников. Поэтому та часть зрителей, которая не сочувствовала зачинщикам, весьма приуныла, видя их неизменный успех.
1: После 4-го состязания наступил довольно долгий перерыв. Как видно, охотников возобновить битву не находилось. Были слышны только голоса герольдов, восклицавших: «Вас ждет любовь дам! Преломляйте копья в их честь! Выступайте, храбрые рыцари! Прекрасные очи взирают на ваши подвиги!»
0: Наконец, после того, как музыканты еще раз сыграли какой-то продолжительный марш, из-за ограды послышался звук одинокой трубы, означавшей вызов. Все взоры обратились в ту сторону, чтобы посмотреть, кто этот новый рыцарь, возвещающий о своем прибытии. Ворота поспешили отпереть, и он въехал на ристалище.
1: Насколько можно было судить о человеке, закованном в боевые доспехи, новый боец был немногим выше среднего роста и казался скорее хрупкого, чем крепкого телосложения. Девиз на его щите изображал молодой дуб, вырванный с корнем. Под ним была надпись на испанском языке «Desdichado», что означает «лишенный наследства». Рыцарь поднялся на пригорок и, приблизившись к среднему шатру, с силой ударил острым концом своего копья в щит Бриана де Буа-Гильбера.
0: Все были крайне удивлены такой смелостью, но больше всех удивился сам грозный рыцарь, получивший вызов на смертный бой. Он в самой непринужденной позе стоял в ту минуту у входа в свой шатер. «Были ли вы сегодня у исповеди, братец?» — сказал он. «Сходили ли к обедне, раз так отважно рискуете своей жизнью?» «Я лучше тебя приготовился к смерти», — ответил рыцарь, лишенный наследства, который под этим именем и был занесен в список участников турнира. «Так ступай, становись на свое место на арене», — сказал де Буа-Гильбер, «да полюбуйся на солнце в последний раз». «Благодарю за предупреждение», — ответил рыцарь, лишенный наследства. «Прими же и от меня добрый совет. Садись на свежую лошадь и бери новое копье. Клянусь честью, они тебе понадобятся».
1: Как только трубы подали сигнал, оба противника с быстротой молнии ринулись на середину арены и сшиблись силою громового удара. Их копья разлетелись обломками по самой рукояти, и какое-то мгновение казалось, что оба рыцаря упали, потому что кони под ними взвелись на дыбы и попятились назад. Однако искусные седоки справились с лошадьми, пустив в ход и шпоры, и удила. С минуту они смотрели друг на друга в упор, потом, поворотив коней, они поехали каждый в свою сторону и у ворот получили новые копии из рук своих оруженосцев.
0: Дав лошадям и всадникам отдохнуть несколько минут, принц Джон подал знак трубачам играть сигнал к бою. Во второй раз противники помчались на середину ристалища и снова сшиблись с такой же быстротой, с такой же силой и ловкостью, но не с равным успехом, как прежде.
2: «Ну, что же вы остановились? Кто кого победил?»
0: Ага, тебе стало интересно.

0: Ведь ваши мальчики играют точно в такую же игру. Сшибаются друг с другом и затем сбрасывают друг друга с лошади.
1: Хе-хе, ей просто не нравится, что мальчишки из ее класса не выбирают прекрасную даму.
2: Только вот не надо слушать глупого попугая.
3: На этот раз храмовник метил в самую середину щита своего противника и ударил в него так метко и сильно, что копье разлетелось вдребезги, а рыцарь покачнулся в седле. В свою очередь, лишенный наследства, вначале также метивший в щит Буагильбера, в последний момент схватки изменил направление.

0: направление копья и ударил по шлему противника. Это было гораздо труднее, но при удаче удар был почти неотразим. Так оно и случилось. Седло, конь и всадник рухнули на землю и скрылись в столбе пыли.
1: Выпутаться из стремян, вылезть из-под упавшей лошади и вскочить на ноги было для храмовника делом одной минуты. Вне себя от ярости он выхватил меч и замахнулся им на своего победителя. Рыцарь, лишенный наследства, соскочил с коня и также обнажил меч. Но маршалы, пришпорив коней, подскакали к ним и напомнили бойцам, что по законам турнира они не имеют права затевать подобный поединок.
0: «Мы еще встретимся», — сказал храмовник, метнув гневный взгляд на своего противника. «И там, где нам никто не помешает». «Не моя будет вина, если не встретимся», — отвечал рыцарь, лишенный наследства. «Пешим или на коне? Копьем ли, секирой или мечом, я всегда готов сразиться с тобой».
1: Тысячи радостных голосов приветствовали единодушное решение принца и маршалов, присудивших приз этого дня рыцарю, лишенному наследства.
0: Между тем принц Джон поднял жезл, как только рыцарь поравнялся с его ложей. «Сэр, рыцарь, лишенный наследства», — сказал принц Джон. «Вам предстоит теперь почетная обязанность избрать прекрасную даму, которая займет трон королевы любви и красоты и будет главенствовать на завтрашнем празднике. Вам предоставляется полное право вручить этот венец кому вам будет угодно. Поднимите ваше копье!»
1: Рыцарь повиновался, и принц Джон надел наконец копья венец из зеленого атласа, который был окружен золотым обручем, украшенным зубцами в виде сердец и наконечников стрел. Рыцарь медленно проехал вдоль арены и, наконец, остановился перед балконом, где сидела леди Равенна. Зрители молча с напряженным вниманием следили за каждым его движением. Он медленно и грациозно склонил копье и положил венец к ногам прекрасной Равенны. В ту же минуту заиграли трубы, а герольды провозгласили леди Равенну королевой любви и красоты, угрожая покарать всякого, кто дерзнет оказать ей неповиновение.
2: А мне понравилось слушать про рыцарский турнир. Но в книжке ведь не только про это.
0: О, ну что ты! Там и про благородных разбойников, и про странствующего короля, и про осаду замка, и про похищенных красавиц. Ну и, конечно, про Эвенго, рыцаря, лишенного наследства. Ну что, будешь читать?
2: Конечно! А теперь пойду посмотрю, как там наши мальчишки сражаются. А то перемена уже скоро закончится, а турнира я так еще толком и не видела.
0: Отлично, Соня, ведь и они, как все рыцари, нуждаются в одобрении прекрасных дам. До скорой встречи, до свидания, ребята.
3: В стране литературных героев.

У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

0: Каждый родитель желает знать.
1: Как научить ребенка защищать личные границы и давать отпор тем, кто хочет его обидеть? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, детский нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама. Детское радио и Аквамарис представляют.
3: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.

0: Ведь выздоровление. Аквамарис. Всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: А знаете ли вы, что...
3: Акулы – отличные акробаты.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на Детском радио.

0: В эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
2: В студии Юлиана Бондаренко. В московском парке Покровское-Стрешнево поселили 7 крошечных москвичек. Это забавные бронзовые фигурки девочек в кокошниках. У них красивые славянские имена: Лада, Любава, Дарья, Ясна, Злата, Мила и Василиса. Каждая фигурка стоит на постаменте, на котором написаны цитаты великих писателей. У Лады теплые слова о дружной семье. У Любавы красивые строчки о любви. На постаменте Дарьи цитаты о доброте и о том, как важно совершать хорошие поступки просто так. Если найти фигурку и отсканировать QR-код, откроется карта. Она позволит отыскать остальных сестер. Так можно устроить себе увлекательный квест по поиску 7 крошечных москвичек. Гуляя в парках, будьте внимательнее. Начался сезон падающих белок. Молодые бельчата учатся прыгать и иногда падают с деревьев. Они еще не очень ловкие и могут не удержаться на ветке. Если увидели бельчонка на земле, не спешите его спасать. Мама рядом. Она просто боится подойти, пока поблизости люди. Отойдите подальше и наблюдайте. В 9 случаях из 10 мама-белка тут же спустится, схватит малыша и унесет обратно в гнездо. Помощь нужна только если бельчонок ранен или совсем ослаб. Тогда нужно вызвать специалистов. До их приезда малыша можно взять в руки, но обязательно в перчатках. Он может укусить. Мама примет малыша обратно, только если на его шерсти не остался запах человека. И в завершении выпуска новость о важном телевизионном событии года. Завершается голосование в национальной детской премии «Главные герои». Это ежегодная премия телеканала «Карусель», которая проходит при информационной поддержке детского радио. Дети выбирают победителей. Главных телеведущих, блогеров, актеров, исполнителей, а также главные песни, программы, сериалы, фильмы и мультфильмы. Всего в этом году 13 номинаций. Осталось меньше недели до конца голосования. Его итоги будут озвучены 29 октября в Государственном Кремлевском дворце. На главной сцене страны состоится гала-концерт с участием победителей премии, знаменитых исполнителей и блогеров. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
3: В Калининграде, где на улицах города обитают веселые хомлины, сегодня плюс 14 градусов, облачно с прояснениями. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
4: В Калуге, где туристическим брендом города стали мини-скульптуры космонавтиков, сегодня плюс 9, пасмурно, там детское радио слушают на частоте 87,5 FM.
3: В Москве, где в парке Покровское и Стрешнево появились маленькие фигурки москвичек, сегодня плюс 10 градусов, пасмурно, местами небольшой дождь.
1: Детское радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Слушайте, я смотрю, эта традиция прям уже набирает полные обороты.
2: Такая, кормить белок в парках?
1: Нет, ну вот это туристическая традиция. Ходить по городу и собирать маленькие фигурки, которые расставлены в разных местах города. Ну вот, как в Калининграде.
2: Но это замечательная идея. А тут даже по городу ходить не надо. Тут все ограничивается одним парком в нашей новости-то. Да?
1: Ну, это... местная такая история.
2: Ну и что? По все
1: городу
2: равно
1: интереснее. Вон, с Хомлинов-то все и началось когда-то, а потом покатилось. Теперь во многих городах России есть вот такие вот талисманы городов, городков. В Ярославле медведиков можно искать по всему городу. Ну, медведь — это же символ Ярославля, если
2: совершенно
1: вы
2: помните. Верно, да.
1: В Костроме зайчики расставлены по всему городу.
2: Ешь короле котята.
1: Видите, как вон в Калуге космонавтики. Ну, понятно, там Циолковский жил и работал.
2: Да, ну, ребят, если вы недалеко от парка Московского Покровская Стрешнева живете, вот дождик закончится, когда, может быть, выходные, говорят, погода будет хорошая, спокойная. Ну, пойдите погуляйте, в конце концов. Найдите всех этих москвичек, их всего-то 7. Ну, какие
1: пока.
2: Забавные.
1: Пока
2: да,
1: 7.
2: Какие Лада, Любава, Дарья, Ясна, Злата, Мила, Василиса. Ну, прям греет уши. Греет уши.
1: Ну,
2: все
1: а
2: эти
1: у кого-то нет, вот, например, таких фигурок.
2: Ну, да, есть города, в которых еще не придумали. Кстати, ребят, а давайте-ка вы придумаете персонажей каких-то. На какую тему они будут? Вот мы рассказывали, что, например, гвардейские – это будильники. Тема, связанная с городскими часами. Вот в вашем городе, в вашей деревне. Кого бы вы установили? Может быть, даже вам удастся за коротенькое время, вот сейчас, несколько минут, придумать имена этим персонажам. Квест давайте устроим в конце концов. Кого еще в городе, в деревне нету? В СНТ, в конце концов. Придумываем персонажей, кто это будет, в каком виде, будильники.
1: Да, почему именно они, допустим.
2: Да, ну и звоним 8495-134-5664.
1: Давайте, москвичи тоже присоединитесь.
2: У нас, в конце концов, в городе. У нас город большой, кого только не разместишь сюда. 8-916-968-0968.

0: А вот вы что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: Сейчас вот в России набирает обороты такая туристическая традиция ходить по городам с таким вот интересным квестом, разыскивать маленькие фигурки, талисманы, расставленные в разных местах.
2: Да. И мы сегодня услышали новость про московский парк. Да уже что по городам? В парке вот уже надо разыскивать эти фигурки. В парке прелестных девчушек в кокошниках надо искать в Покровском. Стрешнево. И мы у вас спросили, а вы придумайте какого-нибудь персонажа, персонажей, которых можно расставить по вашему городу. Так, Полина и Паша нам дозвонились. Привет.
3: Привет.
2: Вы брат и сестра, да?
3: Да.
2: Отлично. В каком городе вы живете, брат и сестра?
3: Казань.
2: Угу. Да. Казань. Есть ли у вас вот такие фигурки персонажа в городе? Или пока еще вы не видели?
3: Ну, мы не видели, но мы придумали.
2: Так, отлично. Да, в Казани, по-моему, еще никого нет. Вы будете первыми. Кто же это будет?
3: Ну, это будет из письмаки.
2: Эти пачмаки. То есть ваши пирожки фирменные.
1: С глазами?
3: Да.
2: Конечно, они же будут одушевленные как бы. Классная идея, кстати. Эти пачмаки — это фирменный знак Казани. Я сама была там, их едала. Так, сколько их будет примерно?
3: Ну, примерно будет 10.
2: 10. Так, кто у них будет главный чпачмак? Где он будет стоять главный? На какой улице? Возле чего?
3: Будет стоять на улице Курынова, 4.
2: Угу. Так. И что он будет делать там? Ну, вот есть же разные, они олицетворяют там, не знаю... Дед, например, Хомлин, бабуля Хомлин, малыш Хомлин, а этот эчпачмак кто будет?
3: Он будет Ишпачмак Ишпачмакович.
2: Ну, то есть глава рода, наверное.
1: С отчеством.
2: Да. С бородой будет, да? Самый главный. Ну-ка, найдите...
3: Да, самый мудрый.
2: Самый мудрый. Ну, будут, конечно, наверное, чпачмак, который возле школы какой-нибудь стоять, да?
3: Да.
2: Естественно, конечно. Возле какого-нибудь кафе.
3: Кто будет?
2: Так, а? кто возле какого-нибудь кафе будет стоять и чпачмак? У вас есть любимое кафе в Казани?
3: Ну, да.
2: Да, вот. Ну что ж,

0: Ребята, отличная идея. Если нас слышат сейчас скульпторы из Казани, может быть, кто-то возьмется за вот эту детскую, но классную идею.
1: Вполне.
0: Казанские эчпочмаки. Спасибо большое, Полинка. Спасибо, Паша. Молодцы. Молодцы. Ну что, присоединяйтесь, ребята. Давайте.
1: Миша вот сейчас уже присоединяется.
0: Миша, привет.
2: Привет.
0: Так, Миш, рассказывай, где живешь, в каком городе.
2: В Перми.
0: Ага, так, в Перми нету у вас, по-моему, да, пока еще таких фигурок?
2: Да.
0: Или есть? Или есть, или нет?
2: Нету. Нету.
0: Нету.
1: Там так, только уши есть, я знаю.
0: Ну, уши они одни там.
1: Соленые.
0: Да. Кого придумал, Миш?
2: Мишек.
0: Мишек. А почему Мишек?
2: Ну, потому что вроде медведь и знак Перми.
0: А-а-а.
2: Пермского края.
1: И так. Потому что я Миша.
0: Так, рассказывай, какие там будут, значит, мишки? Например, Мишка...
2: Косолапый Мишка будет.
0: А есть какие-то другие мишки?
1: Мишка.
0: Прямолапые есть?
1: Повар, например. Который что-нибудь из меда там готовит.
0: То есть вот именно маленький мишка. Потому что я знаю, что на набережной, по-моему, есть медведи в Перми, да. А вот таких вот маленьких, чтобы искать по всему городу, таких нет.
1: Вот сейчас будут.
0: Сейчас будут. Мишка косолапый. Так, Миш, спасибо тебе большое. Мишки в Перми ожидаются в скором времени. Вот сейчас Мишка напридумывает, кто это будут, и они обязательно появятся. А вы, ребят, пишите, пишите. Вы придумали своих персонажей для своего города? Давайте. 8-916-968-0968.

0: нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Да, слушай, я посмотрела, в Перми есть аллея медведей. И самый смешной медведь, знаешь, что держит в руках?
2: Что?
1: Мягкий знак огромный.
2: Ух ты.
1: И, да, обыгрывает знаменитую фразу «Пермь мягче, чем вы думаете».
2: Ну, прикольно.
1: Понимаете? Потому что все говорят «Пермь». А надо Пермь, ласково. Вот. Так что мишки есть, но Мишка сказал, что надо еще по всему городу их расселить. Ребят, мы придумаем именно маленькие скульптурочки, вот такие, знаете, с которыми можно устраивать квест. Всем-всем бодрого утра. В городе Котельники, конечно, семья Котелковых.

0: в виде красивых котелков. Бабушку точно надо назвать «Горшочек не вари».
1: Не понял, они уже там есть нет, или их еще нет?
0: Нет. Нет, Саша Маркунцова предлагает вот, эти котелочки.
1: Котелки в котельниках.
0: Бабушка, горшочек не вари.
1: Так, в Воронеже надо установить, значит, то есть в Новороссийске надо установить фигурки русалочек. Ну, море же, в конце концов. Разбросать по городу, пусть их ищут.
0: Та из Владивостока говорит, у нас тоже город у моря, и нужно сделать разноцветных рыбок. Вот. Ну, или фигурки в форме маяков. Вот как вам больше нравится. Ой, маячки такие по
1: маячки,
0: всему городу.
1: Маячки, вот это хорошо.
0: Красиво,
1: это даже прям философски.
0: Так, ребята из Ижевска пишут, что у нас надо в Ижевске искать ижиков в кафтанах. Вот. Но ижики, конечно, есть, но можно еще что-нибудь. Есения Русинова говорит, голуби, вот, которым надо тереть правую лапку и загадывать желание.
1: А я была в поселке Домбай, я бы там установила такие спрятанные фигурки туристов, которых тоже надо было бы искать.
0: Так.
1: Это интересно.
0: Александра Кудрявцева из Астрахани. Наши городские супергерои — это Осетр Серафимыч и Воблочко-кормилица. Вот им поставили настоящие памятники. Осетр – важный и сильный речной богатырь, который охраняет Волгу. А Воблочко – добрая непоседа. В трудные времена она спасла наш город от голода, поэтому ее зовут Кормилицей. Вот. Наш памятник Вобле умеет крутиться на постаменте. Вот и наша супергероиня крутится во все стороны, чтобы мгновенно примчаться на помощь и поднять настроение.
1: Ну вот просто надо воблочек этих размножить.
0: Да.
1: Чего она у вас одна?
0: Действительно, прекрасная идея.
1: Пусть их будет много разных.
0: Спасибо большое. Так, здесь еще про орла у нас сообщение от Ильи. Илья пишет, у нас в городе я бы хотела разместить одну большую сказочную жар-птицу. Орел стоит, пусть будет и жар-птица. Вот тебе, кстати, для орла прекрасная идея. Не просто орлы будут по всему городу, да, сидеть, а будут жар-птички такие, исполнять желания. Одна жар-птичка будет деловая жар-птичка. А, они будут исполнять разные желания, я придумала, да. Кипятош. Так, если вы хотите, значит, у вас были одни пятерки, ищите жар-птицу-пятерочницу возле какой-нибудь школы.
1: Да, прикольно.
0: Если вы хотите, чтобы у вас появился братик или сестричка, вот, а лучше и братик, и сестричка, ищите жар-птичку с малышом, например, в лапках. А, как ты думаешь? Вот вам, пожалуйста, идея для орла. Жар-птички, исполняющие разные жаркие желания. Ну что ж, ребят, присоединяйтесь, давайте, надеемся, у вас фантазии все в порядке сегодня-то, в четверг. Давайте, пишите 8-916-968-0968.
2: Утро с Веснушкой и Кипидошей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
3: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
4: А я Алина.
3: А это наш верный друг Робопес.
5: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
3: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
2: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
6: При поддержке Карачаровского механического завода.
7: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почувствовать.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Тебе нужно будет посидеть в лапте, если у тебя не получится.
2: Знаю, знаю, Глобус. Кончится твоя магия, и не сможем мы больше в путешествие отправляться. Никогда.
3: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио.
4: Дрессировщик. Космос.

0: астронавт, мультипликатор, спортсмен, музыкант, путешественник.
1: Это гости программы «Веселые звоночки». Они приходят на детское радио, чтобы пообщаться с вами, ребята, в прямом эфире, ответить на любые ваши вопросы. По воскресеньям в 16:00 по московскому времени.
2: Готовьте вопросы, звоните. Ведь не зря программа «Веселые звоночки» называется. 0+. Реклама.
3: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
8: Пароль
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
6: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Реклама.
10: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: «Сезар. Будущее». Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Второй кофе зерновой «Фреско Эспрессо Итальяно». Ты зачем взяла?
13: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а берут два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
12: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
14: А знаете ли вы, что...
15: На Марсе тоже есть медведи.
14: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
16: Все то, что неизвестно.
14: По выходным на детском радио.

0: бодрости, они вам обязательно пригодятся потом. Итак, все вместе выходим навстречу к дежурной по зарядке.
1: Доброе утро! Вы готовы вместе с нами делать утреннюю зарядку? Тогда улыбнулись и побежали. Можно бежать на месте, а хотите, бегите по кругу. Руки на поясе. Бежим легко, не спешим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Бежим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Встаньте ровно. Расправьте плечи. Руки вдоль тела. Сначала поднимите одно плечо, словно хотите достать им до уха. Голову при этом не наклоняйте. Опустите плечо и поднимите другое. Опустив, поднимите оба плеча сразу. Движения не должны быть резкими. Начали. Раз, поднимаем одно плечо, опускаем. Два, поднимаем другое плечо, опускаем. Три, поднимаем оба плеча сразу и опускаем. Раз, два, раз, два, раз, два. Отлично! Следующее упражнение. Встаньте ровно, плечи расправлены, ноги вместе, а руки на поясе. Сначала машем одной ногой вперед-назад, а потом другой. Следите за тем, чтобы нога была ровной. Начали! Машем одной ногой вперед-назад. Раз, два, вперед-назад. Машем широко, вперед-назад. Раз, два. Теперь другой ногой вперед, назад. Раз, два, вперед, назад. Раз, два, меняем ногу. Машем вперед, назад. Раз, два, вперед, назад. Раз, два, и другой ногой вперед, назад. Мах, мах, вперед, назад. Раз, два, отлично. Следующее упражнение мы тоже сделаем на полу. Ложитесь на спину, руки под голову, локти прижмите к полу. А теперь представьте, что вы едете на велосипеде. Поднимите обе ноги вверх и начинайте крутить педали. Раз, два, раз, два, одна нога, другая. Раз, два, раз, два, раз, два, одна, вторая. Раз, два, крутим педали быстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Молодцы! Остановились! Заключительное упражнение зарядки – это прыжки. На двух ногах поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Снова на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь не спеша побежали по комнате. Бежим легко, дышим носом. Не торопимся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Глубоко вдохнули носом и выдохнули ртом. Вдохнули и выдохнули. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры и удачного вам дня! Счастливо!

0: нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Доброе утро. Мы прослушали новости, честно сказать, какие фигурки придумали делать в Москве.
2: Кто это?
1: И это вот семья пишет, и Татьяна пишет.
2: Так что проснулись? Ничего, рассказываем. В московском парке Покровская Стрешнева поселились 7 крошечных бронзовых москвичек.
1: Да. Ну вот, говорит, мы прослушали, но придумали, что можно делать. Маленьких русских писателей и поэтов, которые жили в Москве. Маленький Пушкин, ну, скажем, на Арбате, Гоголь на Гоголевском бульваре и так далее.
2: О.
1: Прям маленьких таких вот бронзовых поэтиков.
2: По поводу писателей, вот и Анюта пишет. В Переделкино можно устанавливать разные книжечки, так как здесь... Дачи писателей.
1: Доброе утро, пишет Лена, 9 лет. Я живу в Санкт-Петербурге. И я бы поставила по городу фигурки зонтиков. Дело в том, что у нас часто идет дождь. Самый главный и большой зонтик будет стоять на берегу Невы у Петропавловской крепости.
2: Ну а что, символично для Санкт-Петербурга.
1: Мне нравится.
2: Я Паша из Москвы.
1: Тот самый.
2: Да, живу в Бутырском районе. И у нас есть Останкинский завод «Баранок». Так вот, я бы расставил по нашему району фигурки красивых баранок с глазами, в пиджачках или в платьицах с хвостиками.
1: Ой, так Пашка же наш сосед. Он буквально тут через железную дорогу живет. Будем приходить баранки его смотреть. Так, я предлагаю искать зайцев-таксистов в разных кепочках. Тимоша из Москвы, 6 лет.
2: А что, да, в Москве такси – это очень-очень уважаемый транспорт. Всегда был и есть.
1: Даша Вольская из Омска, 10 лет, придумала лисичек. Их будет 6 штук. Дело в том, что это мои любимые животные, поэтому я их выбрала. Их всех будут звать на «Л». Лена, Лана, Лида, Лина, Люба и Люда.
2: Ой,
1: такие
2: классно.
1: Вот лисички.
2: Лисички на букву «Л».
1: Да, да.
2: Полина Никола пишет, значит, я сама-то живу в Москве, а вот в родном городе моей мамы, в городе Волжском, в Волгоградской области, по всему городу поставили сусликов как символ степных жителей. Летом мы с мамой и бабушкой их искали.

0: Италии. Вот фотографии некоторых сусликов прилагаю.
1: Как мило. Мы сможем их увидеть в видеотрансляции, Кипятоши?
0: Да.
1: Угу, а сусликов этих?
0: Прямо сейчас.
1: Доброе утро, Веснушка и Кипятоши! Пишет папа Леша. В нашем Череповце уже все придумали. Есть специальный туристический маршрут «Череповецкие купчики». Такие маленькие фигурки купцов. Ходили несколько лет назад, прогулка заняла аж целых 2 часа. И нашли всех, их 12. И вот прислал фотографию купчика с самоварами. Да.
0: Ой, слушайте, какой симпатичный.
1: Спасибо большое. Есть еще вот у нас Миша, Маша из Москвы. Кошечка расставим маленьких. И будет квесты для кошек и для людей, кто дольше спит. Вот так вот. Ну, а Саша Сазонова из Челябинска сообщает, что у нас в городе уже хотят установить верблюжат, потому что символ нашего города Челябинска – верблюд.
0: О, давно, кстати, пора. Хорошая идея.
1: Ой, спасибо вам, ребята, молодцы, фантазеры. Ну, а кто у нас там еще не проснулся, у кого мозги еще делают так? Звоните в разбудильник прямо сейчас. 8-495-134-5664.

0: Разбудильник. Разбудим всех.
1: Ой, разбудить по утрам чрезвычайно важно. А то вот бывает так, что человек вроде и проснулся, но не разбудился. И так
2: нас
1: может пройти полдня.
2: Может. А у нас в гостях Есения. Есения, привет.
3: Привет.
2: Как ты себя чувствуешь?
3: Хорошо.
2: Но ты проснулась окончательно или тебе нужна помощь все-таки?
3: Проснулась.
2: Ну, хорошо, ладно, тогда ты проснешься прямо сейчас, когда мы с тобой поиграем.
0: Слон.
4: Слоник.
0: Клен.
4: Кленик.
0: Еж.
4: Ежик.
0: Нож.
4: Ножик.
0: Пес.
4: Пёсик. Кот. Котик.
0: Живот.
2: Животик.
0: Приласкали.
2: Так, тебе нужно будет

0: придумать уменьшительные формы к словам. И сегодня эти слова, все, что нам предлагали слушатели. Кого надо установить в городах да в селах? Ну, давай с тобой порепетируем. Ну, скажем, дом.
1: Домик.
0: Ага. Угу. Котелок.
1: Котелочек.
0: Котелочек.
2: Хорошо.
0: Баранка.
1: Бараночек.
0: Да не баран, а баранка. Она моя, баранка. А баранчик — это маленький баран.
1: Бараночка.
0: Бараночка, да. Баранчика. Турист.
1: Туристик.
0: Угу. Суслик.
2: Туристик.
1: Сусличек.
0: И писатель.
2: Писателишка.
0: Ну нет. Это как-то очень писателишка, как-то уничижительно. Как ты сказала, Есения? А вот, кстати, сложно получается.
2: Вот, это я о чем.
0: Писателюшка. Вот так вот. Писателюшка пойдет?
1: Да.
0: Да, ты ж мой писателюшка. Все пишешь да пишешь.
2: Писателеночек.
0: Отдыхать надо. Ну, собственно, для хорошего отдыха, дорогая Есения, ты получаешь от спонсора АО «Карибия» сертификат в аквапарк «Карибия» для 4 человек.
2: Вот это да.
0: Там есть огромный волновой бассейн, термальный комплекс настоящей русской бани и снежной комнаты. И, конечно, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей. И писателей. Спасибо тебе за звонок, спасибо за игру. Впереди у нас поздравлялочки.
3: Разбудильник. Разбудильник. Разбуди!

0: Сегодня 15 октября, серединка месяца. Кто только сегодня не появился на свет. Алексей Кольцов, русский поэт. Михаил Юрьевич Лермонтов, русский поэт. Сава Мамонтов, известный меценат. Фридрих Ницше, немецкий философ. Илья Ильф, писатель и журналист. Кто еще? Вот, наверное, наши мамы и папы слушают. Вячеслава Бутусова, певец, музыкант. Николай Басков, вот, певец, народный артист. У него юбилей сегодня. Поздравляем, Николай.
1: Ого, какой спичек.
0: Да, такой внушительный. Ну и наши ребята тоже здесь есть в этом славном списке.
1: Поздравляю свою дочку Кирочку Селецкую с днем рождения. Ей исполняется 13 лет. Пусть Кирочка будет счастливой. Алиса из Москвы.
0: Поздравляем нашу красавицу дочку и любимую сестренку Кристиночку Пожидаеву с 8-летием. Желаем всегда оставаться веселой и жизнерадостной, интересной учебой и самых лучших друзей. Обнимаем маму Оля, папа Паша и сестра Диана, Санкт-Петербург.
1: Поздравляем младшего сына Деринчика с днем рождения. Ему исполнилось целых 14 лет. А ведь он начинал слушать вас, когда был еще совсем малышом. Счастья тебе, хороших друзей, успехов в школе. Твоя мамуся.
0: Мама Юля, папа Артем и бабушки поздравляют Матвея Алексеенко с днем рождения. Ты наш изобретатель, вдохновитель и любимый мальчишка. Пусть твои идеи всегда исполняются. Рядом будут твои друзья и роботы. Мы тебя сильно любим. И, кстати, крестная Таня, сестренка Маша и Женя тоже поздравляют Матвея с 6-летием. Желаем тебе много подарков, любви и счастья. Расти большим и сильным.
1: Поздравляем с днем рождения Соню Мозель из города Королева. Очень тебя любим. Твоя семья. Мама Лена, папа Игорь и собачка Джессика.
0: Любимую дочку Варю Михееву поздравляю с прошедшим днем рождения. Тебе уж целых 5 лет. Ты самая классная в мире дочка. Желаю много всего и самого-самого. Мама Катя из Москвы.
1: Доченьку Еленочку с днем рождения. Ей сегодня 9 лет. Очень сильно любим. Пусть продолжает радовать весь мир. Успехов в учебе, спорте, воздушной гимнастике. У тебя много друзей, ты добрая, умная девочка. Шагай вперед, открывай двери своих желаний. Твоя мамочка Наташа, папа Вадим, сестренки Тая и Алиса. Ура! А, еще и Любава. Праздник у нас сегодня.
0: Тая из Владивостока поздравляет своих бабушку и дедушку с годовщиной свадьбы. Желаю прожить дружно еще много лет, оставаться такими же здоровыми, добрыми и самыми лучшими.
1: 9 октября исполнилось 6 лет нашей милой доченьке Катюше Беляковой из Москвы. Ты наше сокровище, расти здоровой, будь счастливой, наслаждайся детством, тебя ждет много интересного и увлекательного. Желаю много радости в каждом денечке, счастливого будущего, всевозможных успехов. Мама Надюша, сестра Поля, папа Илья, скоро Катюша приедет к вам в студию.
0: Ух ты, ждем с нетерпением. Поздравляем с днем рождения нашего Йоркшира. Терьера Энджела. Сегодня ему 10 лет. Он наш любимец. Это Анисия из Санкт-Петербурга. И кошку нашу поздравьте с годиком. Очень любим ее. Юля Демцева и мама Аня. И сыночка Ванечку с возвращением из санатория. Тебя не было дома целый месяц. Мы очень соскучились. Мама Даша, Екатеринбург.

0: слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Жжж, вот уж нежданно, негаданно.
2: Мы расследуем сказочное преступление.
1: Жуть.
3: Вы, вероятно, знаете, что случилось.
1: Даже не подозреваю.
4: «Хрум». Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио. Реклама.
5: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
6: Дружба.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ Радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
4: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко Ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
3: Реклама. Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте. Вместе с сыром «Фитакса». Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-Юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ Радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
7: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
7: По выходным на детском радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Привет всем нашим маленьким и взрослым слушателям. У микрофона Веснушка
2: и чайник Кипидоша. Это мы самые несерьезные радиоведущие на свете.
1: И с нами самая серьезная ведущая новостей Юлиана Бондаренко.
3: Юлиана, доброе утро, вам слово, коллега.
4: Приветствую, коллеги. Собрала для этого выпуска новости о роботах. Расскажу, как они взяли на себя хлопоты по дому, начали учить детей и помогать в разных делах.
2: Ой да, скоро мы без роботов этих никуда.
4: Ну и пусть, Кипятоша.
5: Московское время 8 часов.
6: В эфире Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
5: В студии Юлиана Бондаренко. В российских поездах скоро появится первый в мире робот-проводник. Его зовут Володя. Он уже совершил пробную поездку на скоростном поезде из Москвы в Санкт-Петербург. Володя выглядит как человекоподобный робот. Одет в красный фирменный жилет. Такие же носят проводники-люди. Он будет встречать пассажиров при посадке, проверять билеты и документы, а еще помогать найти свое место в вагоне. Пассажирам железный проводник понравился. Во время тестовой поездки с ним сделали много селфи. Он будет трудиться наравне с людьми, но вряд ли их заменит. Ведь работа проводника требует душевного тепла и внимания, а машина этого дать не сможет. Машина может дать ценные знания. Решили в школе американского города Саламанка. Здесь устроили на работу человекоподобного робота по имени Салли. Она выглядит совсем как человек. У нее длинные каштановые волосы и силиконовая кожа, похожая на настоящую. Салли может смеяться, улыбаться, грустить. Ходить не умеет, только сидит за партой. Ее назначили работать в старшие классы. Она будет помогать ребятам осваивать технологии будущего. Искусственный интеллект, программирование и робототехнику. Интересно, какие оценки будет ставить железный учитель? В Японии придумали дома, в которых всю работу по хозяйству делают роботы. Они не ходят по полу, как люди, а висят на потолке и ездят по специальным рельсам. Эти роботы – две руки с захватами. Они умеют складывать вещи, убирать продукты в холодильник, мыть посуду и полы. Первый такой дом планируют построить в Токио уже через 2 года. Идея пришла из фильмов про железного человека. У Тони Старка был умный дом, который все делал сам. Теперь такой и в жизни появится. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: В Санкт-Петербурге, где на железнодорожном вокзале можно встретить человекоподобного робота-проводника, сегодня плюс 10 градусов, малооблачно. Детское радио там слушает на частоте 103,7 FM.
2: В американском городе Саламанка, где устроили на работу учителем человекоподобного робота, сегодня плюс 27, облачно с прояснениями.
1: В Москве сегодня плюс 10 градусов, пасмурно, местами небольшой дождь.
0: Детское радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Слушка, Алиса Диет, помнишь, она вот в хит-параде все время появлялась там со своими песнями. Что-то нету ее, ни одной песни нету у Алисы Ди в хит-параде. Вот я посмотрела, прошерстила.
2: Ты имеешь в виду в двадцатке?
1: Да, вот? В двадцатке. Да и не только в двадцатке. И в претендентах ее тоже нету.
2: Да?
1: Да, вот.
2: А кто там у нас лидирует?
1: Слушай, неожиданно, неожиданно на первом месте у нас оказалась Елизавета Кузнецова. На вечеринку собралась наша малинка. Вот. Песня про Веснушку и Кипитошу на 16-м месте. Вот, да. Скоро, чувствую, мы отправимся с чемоданами на выход. Так, ну ты голосуешь или как?
2: Конечно.
1: Давай с тобой вместе голосуем. Вот так. Тынь-тынь-тынь.
2: Да.
1: Ребята, и вы голосуете тоже. Ведь вы решаете, кто лучше всех в хит-параде детского радио ТОП-20. Каждую неделю вы голосуете, а наш супермузыкальный коллега диджей Микрофоша рассказывает о них в эфире.
2: Каждую субботу в программе «Хит-парад детского радио». А суббота уже послезавтра.
1: Да, и какую же песню Микрофоша назовет победителем хит-парада в этот день, зависит только от вас. Нравится вам Елизавета Кузнецова? Хотите, чтобы осталась на первом месте? Тынькайте. Голосуйте за любимую песню на сайте detifm.ru.
2: Ну а прямо сейчас мы ждем в гости юных детективов. Вы считаете, что вы отлично разбираетесь в сказочных уликах?
1: Ну, отлично разбираемся мы, да.
2: Попробуйте свои силы в игре «Клуб юных детективов». Звоните, пожалуйста.
1: Да, что вы получите в качестве приза? Вас ждут билеты на спектакль о приключениях детективного агентства «Хрум». Идет этот спектакль уже на одной из театральных сцен Москвы.
2: Быстрее звоните. 8495-134-5664.

0: Клуб юных детективов.
1: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко Ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
2: Детское радио, детективное агентство «Хрум» и производители лимонадов «План Б» представляют игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах.
3: К нам в руки попало одно из сказочных дел, раскрытых детективным агентством «Хрум». Макс, Любаня, Добрыня и Мария Петровна отлично справились с расследованием.
2: Так они-то справились.
3: Да.
2: А мы?
3: А мы не можем понять, как им удалось распознать одну из улик. Вы спросите, вы чего? Веснушка скипетошу. Тук-тук, что ли? А мы вам вот что скажем. Неуклюжий сержант Гусь из участка сказочной полиции нечаянно пролил на страницу с описанием улики свой любимый лимонад. Он его обожает и постоянно с собой носит. В общем, теперь название улики и имя ее владельца нельзя прочитать.
2: Ну, кое-что осталось, конечно. Ну, какие-то крохи информации. Но как по ним что понять, я не могу понять.
3: Кто сегодня с нами на связи?
2: Алло.
4: Алло.
3: Юный детектив Таисия?
4: Да.
3: Привет. Слушай-ка, тут к тебе, значит, просьба у нас огромнейшая. Поможешь нам понять, какая улика описана в сказочном деле и кому из сказочных героев она принадлежит?
4: Конечно, помогу.
3: Отлично.
2: А опыт у тебя в подобных делах имеется?
4: Да. Я слушаю Хрум.
3: Вот, значит, все в порядке. Надежда есть. Итак, что мы знаем об улике?
2: Так, что мы знаем? Это предмет гардероба. Вероятно, головной убор.
3: Так.
2: По цвету напоминает спелый помидор.
3: Ого.
4: Помидор.
2: Так, головной убор цвета... спелого помидора. Так. Значит, произведен, видимо, в домашних условиях. Скорее всего, связан крючком. Ты умеешь вязать крючком?
4: Да.
2: Ох, это хорошо. Так, судя по еле ощутимому запаху, владелец предмета имел дело с печеными мучными изделиями. Значит, головной убор размера небольшого,

0: скорее всего, принадлежит ребенку.
1: Ага.
0: Что, а все, дальше ничего не видно. Все размыто, все в лимонаде.
1: Таисия, что это за вещь и чья она?
2: Я думаю, это красная шапочка.
1: Шапочка красной шапочки?
2: Да.
0: А ведь точно.
1: Помидор же красный и шапочка красная. Нет, конечно, бывают желтые помидоры.
0: И печеные мучные изделия.
1: Пирожки!
0: Да?
1: Молодец, ты настоящий юный детектив. Поздравляем! От производителей лимонадов «План Б» ты получаешь 3 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум. Осторожно, чудо-юдо! Который проходит на театральной сцене в Москве. Пожалуйста, Таисия!
0: Тебе спасибо!
1: А подробности на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+.
0: Сержант Гусь будет привлечен, я думаю, наконец-то когда-нибудь к ответственности, потому что он не раз уже обещал, что будет пить свой лимонад аккуратнее, что не будет проливать вкусный напиток на важные документы.
1: А еще следи за ним внимательно. Он обещал подмигнуть тебе со сцены во время спектакля «Хрум». Но только приходи пораньше. За час до спектакля зрителей ждет веселая игровая программа.
3: Реклама спонсора.
4: Яблоки.

0: Егорка и Вероничка. С днем рождения! Ура! Сегодня им 7 лет. Поздравляем, желаем вам здоровья, веселых дней, добрых друзей и много-много чудес. Растите счастливыми и улыбайтесь чаще. Мы вас очень любим. Мама Юля, папа Виталик и братик Славик. Семья из Мурманска.
1: Поздравляем с днем рождения Ксению Волкову. Ей сегодня 15 лет. Очень ее любим, желаем всего самого лучшего. Тетя Маша из Санкт-Петербурга, братья Ваня и Вася и сестра Серафима.
0: Поздравляем нашу любимую дочку и сестренку Дашеньку Матвееву с днем рождения. Ей сегодня 5 лет. Бежим в садик раздавать сладости и принимать поздравления. Мама Ириша, папа Паша и брат Алешка.
1: Доброе утро, Веснушка и Кипятоша. Хочу просто поздравить всех с хорошим утром. А еще привет моей маме Лейсан. Мия, 10 лет, из Казани.
0: Артемка, солнышко, доброе

0: утро. Пусть сегодня каждый пас будет идеальным, а голы просто сами влетают в сетку. Ты же у меня суперзвезда. Так что выходи и покоряй поле. Обнимаю крепко, твоя мама Юля, город Санкт-Петербург.
1: Елена Стихина передает привет одноклассникам, маме, папе, сестре Ольге и всей команде детского радио.
0: Так, привет нашим любимым доченькам Наиле и Софие. Хорошего солнечного дня от мамы и папы из Санкт-Петербурга.
1: Привет любимому сыну Тимофею Епринцеву. Отличного дня, много пятерок, хорошего настроения и победы в математическом конкурсе. Люблю тебя до самой высокой звездочки и обратно, мама Наталья.
0: Доброе утро, детское радио. Меня зовут Маша, еду в школу с мамой. Передаю привет всем своим одноклассникам из 1-го И, школы номер 28-6, города Москвы. А еще теплейший привет Грише Лоскутову из Москвы. Мы едем в детский сад, а сегодня он еще идет на подготовку в школу. Хочу пожелать ему сил и много знаний. А 25 октября мы пойдем на хрум Чудо-Юдо. Спасибо, Веснушка и Кипитоши, любим вас. Мама Гриши, Юля. Ну что, сегодня всем мы желаем прекрасного настроения, здоровского денька. Пусть у вас все получается.

0: слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Вот придет, бывало, очередной проситель, а ему и говорят: «Гермес занят, думает, шашки». Что такое шашки, тогда еще никто не знал. Но на всякий случай относились с огромным уважением.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
3: Люблю его так сильно.
5: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
7: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
6: «Фандэй» – для всей семьи.
7: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
2: Реклама.
3: Дети, расскажите о ваших семейных традициях.
4: По выходным мы всей семьей ходим в театр Терезы Дуровой.
5: И мы.
6: Вовочка, а ты почему молчишь?
7: А я там ни разу не был.
4: Везет, тебе предстоит столько всего увидеть.
8: Начать советую с музыкального спектакля «Вересковый мед».
9: 16 октября. Билеты на сайте teatrium.ru.
4: А давай в следующие выходные снова к Терезе Дуровой пойдем.
9: Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
10: Скидка.
11: Скидка.
10: Многоэтажная.
11: Многоэтажная.
10: Рассрочка.
11: Рассрочка.
10: Беспроцентная.
11: Беспроцентная.
12: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
13: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
14: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: До, ре, ми, фа, соль, ля, се, кошка села на такси.
2: Да?
1: Вспомнил детскую.
2: Какая прелесть. Кошка, может, и села, а у нас многие уже уехали. Вот, а кто-то только сел, но только на своей кровати. Сел и думает, о, чем бы заняться вот это вот таким вот октябрьским утречком.

Бодро шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Идем и поднимаем руки перед собой. Затем вверх и разводим в стороны. Не останавливаемся. Руки перед собой, вверх, в стороны. Продолжаем шагать, высоко поднимая колени. Вытягиваем руки перед собой, вверх, в стороны. Перед собой, вверх, в стороны. Молодцы! Остановились. Следующее упражнение. Вытяните руки перед собой и держите их прямо. И вращайте кистями сначала в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Затем другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вращаем кистями рук в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Достаточно. Следующее упражнение. Приступаем к следующему упражнению. Ноги на ширине плеч, спина ровная, руки на поясе. Правую руку поднимите вверх и потянитесь в левую сторону. Прогибайтесь хорошо, с усилием. Выпрямились. Теперь поднимите левую руку и потянитесь в правую сторону. Раз, два. Встали ровно. Правая рука вверх, наклоняемся в левую сторону. Раз. Два. Левая рука вверх. Наклоняемся в правую сторону. Раз. Два. Отлично! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки на поясе. Машем сначала одной ногой вперед и назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь другой ногой. Раз, два, три, четыре. Машем. Два, три, четыре. Одной ногой. Два, три, четыре. И другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем ногу. Машем. Раз, два, три, четыре. Теперь другой. Раз, два, три, четыре. Отлично. А сейчас немного попрыгаем. Руки на поясе. Начали. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

чотири, раз, два, три, чотири. І знову на двох. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири на одной. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири на другой. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодцы! Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Слушай, Веснушечка.
2: Да, Кипитоша.
1: Вот тут в новостях сообщили, что в одной из школ устроили на работу учителем робота.
2: Так, и?
1: Ну, ты бы вот хотела, чтобы вот у тебя, вот, ну, вот у вас в школе вместо человека учителя робот преподавал?
2: Слушай, ну пару раз в неделю можно, прикольно. Какой-нибудь учитель информатики, не знаю, или что еще.
1: Да?
2: Нет, ну каждый день, конечно, мне кажется, это прям устаешь уже. И устаешь иногда от этого искусственного интеллекта, смотришь, все открытки делают, вот это вот клипы делают. И вот как-то уже не по себе.
1: Говорят, это очень интересно.
2: Но я тебе говорю, что вот пару раз в неделю можно. Ну, тройку раз в неделю на определенный предмет. Ну, не все время.
1: А если вообще в будущем всех учителей на роботов поменяют?
2: Нет, это не годится. А зачем люди тогда нужны на планете Земля?
1: Вот и я задумался.
2: Ну вот. А почему ты вдруг, ты

0: спокойно сидишь, беспокоишься?
1: Да, конечно, меня беспокоило эта новость.
0: Не волнуйся, тебя-то никто не заменит. Ты же не человек, ты чайник все-таки. Понимаешь? Да. Стой да воду кипяти. В чем еще кипятить воду, как не в чайнике? А вот, конечно, человечеству надо немножечко, мне кажется, уже поднапрячься. Ну ладно, кипятош. Ну, вон всякие ненужные тревожные мысли. Давай-ка мы займемся чем-нибудь.

0: Будьте смешным, прикольным и классным.
1: Ладно, давай устроим...
0: Что?
1: Набор.
0: Чего?
1: Новых, юных, секретных агентов.
0: Тянешь-то кота за хвост. Кстати, наша следующая игра так и называется. Секретный код, только не код, а код... Тянешь кода за хвост, понимаешь ты? Нам нужны два будущих секретных агента, да не просто, со своими зашифрованными именами. Давайте, ребята, звоните. Прям двое, прям сразу, прям оба два. 8-900-495-134-5-664.

0: вот.
1: Это самая засекреченная игра детского радио. Мы здесь даже имена друг друга не называем для конспирации.
2: А как же мы узнаем, кто нам дозвонился?
1: Не надо нам.
2: Как не надо
1: нам? Не надо. Пусть сразу говорят свои секретные имена.
2: Да?
1: Да.
2: Ладно.
1: А то мало ли.
2: Привет, ты кто? Ну, ж никто не отзывается, Кипятош. Всех распугал.
1: Имя. Позывной. Кличка.
2: Ну ладно, потому что никто не знает, к кому обращаться. Надя, ты здесь?
3: Алло.
2: Мы тебя слышим. А что ты молчишь? Да. Привет.
3: Я не молчу, я говорю. Здравствуйте.
2: Привет.
1: Как мы тебя будем называть в нашей абсолютно секретной игре?
3: В абсолютно секретной игре я буду Юки.
1: Отлично.
2: Чудесно. Юки, очень мило. А с тобой сегодня играет Полина. Привет.
4: Здравствуйте.
2: А у тебя какое секретное имя?
4: У меня...

0: если мы обычно называют нос, оно это просто нос.
1: Так, плохо слышит тебя? Ближе трубочку к уху и говори.
0: А, ну я себя обычно ранулкой называю.
2: Как-как?
0: Ранулкой.
1: Рунука?
0: Ну, типа того.
2: Рунука. Угу. Ну, типа того.
1: Какие необычные сегодня у нас.
2: Юки и Рунука. У нас сегодня девочки такие, которые любят перевоплощаться кого-нибудь. Ладно, вы перевоплотились в суперагентов, и сейчас рассказываем правила. Кипитоша будет называть фразы по очереди из 3, 4 и 5 слов. Вам нужно будет взять первую букву каждого слова в фразе, соединить эти буквы, получить какое-то слово, но сначала его не называть. Сначала нужно громко, чтобы мы слышали. Я думаю, вообще с Кипитошей уже просто уши напрягли, они сейчас треснут. Не слышим вас. Кричите свое секретное имя. Юки! Вот так вот, на весь город. Рунука! И только после этого называем слово. Понятно?
0: Да.
2: Вот. Вот теперь слышно лучше. Уши у нас не треснут, слава богу. Давай тренироваться. Ну?
1: Ну, например, я говорю, девочки очень милые. Какое слово из трех букв я загадал?
2: Так, Юки, слышала?
3: Юки.
2: Слово?
3: Дом.
2: Молодец.
3: Дом.
2: Так, Рунук, тебе все понятно?
0: Да.
2: Да, только погромче давай. Ладно, все, начинаем. Первая фраза, три слова.
1: Танечка осматривает кухню.
3: Юки.
2: Да. Слово?
0: Ток.
2: Молодец, слово ток. Танечка, Т. осматривает, о, кухню, к, ток, молодец. Счет 1-0. А, вторая фраза, 4 слова.
1: Бананами, ананасами наедается Танечка.
3: Юки.
2: Да. Слово?
3: Банк.
2: Молодец. Банк. Да. Счет у нас 2-0 становится. Третья фраза, самая сложная, 5 слов.
1: Большой аппетит Танечки обескураживает нас.
3: Юки.
2: Да.
3: Батон.
2: Ну, Юки, молодец. Вот это скорость.
1: Класс.
2: Замечательно. Ну что ж, сегодня в нашей игре побеждает Юки, она же Надя, и получает нашу фирменную косметичку детского радио.
3: Ура!
2: Для косметических средств, соответственно. Полинка, молодец, спасибо тебе за игру. Проигравших у нас нет, поэтому ты тоже получаешь подарок. И это наш фирменный блокнот и карандаши. Спасибо вам большое за игру. Отличного дня и прекрасного настроения. Совсем скоро мы встретимся с Крутилкиным, Вертелкиным и Касаткой.
4: Секретный... Вот.

0: на шоу.
1: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
2: Изобретения и открытия в мире науки. Важные события вам расскажем просто об очень сложном.

0: новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной и со мной.
2: А вкусные эти рыбные котлетки на свежем морском воздухе. Эх, хорошо горяченького поесть.
1: Ну, может, угостишь?
2: Тут Крутилкин и одному, знаешь, маловато.
1: Эх, ну ладно, буду на голодном.

0: голодный желудок красотой наслаждаться.
1: Я об этом твоем эх, значит, стишок сочинил. Бьются об айсберг холодные волны, толстые льды вокруг, под нами бурлит океан бездонный, какой-то это холодный юг.
0: Ну вот, юг, Вертелкин, это так же интересно, как и север.
1: Интересно, но холодно. Мы же недалеко от Южного полюса. Два робота в одном тазу пустились по морю в грозу.
0: Да что ты такое говоришь, Вертелкин? Во-первых, в каком тазу? Мы на большом и надежном корабле. Во-вторых, погода отличная. В-третьих...
1: А в-третьих это, я помню, научный эксперимент ты мне говорил. Только я не знал, что этот научный эксперимент будет таким холодным. Ты же говорил, на юг едем, на юг. Я и думал, пальмы, коктейли, все включено. Угощайся, чем хочешь. Ой, плавник огромный! Свистать всех наверх! Спасайся, кто может!
0: Да не надо свистеть и ни от кого спасаться, Вертелкин! Это же касатка! Млекопитающие яркого черно-белого окраса, вид китообразные, из семейства дельфиновых.
1: Черно-белого, говоришь, Крутилкин? Дельфиновые? Китообразные? Это китообразное плывет прямо на нас, а зубищи...
0: Да чего ты боишься, Вертелкин? Фоткай лучше!
1: Крутилкин! Крутилкин! А если она перевернет наш корабль? Она такая огромная и совсем рядом! А-а-а!
2: Огромная? Фу, как грубо! Я дама средних размеров. Всего-то 6 метров в длину и вешу каких-то 4 тонны. Я вообще не хочу переворачивать ваш корабль. Я планировала с вами поужинать.
1: Нами поужинать? Я же говорил, Крутилкин, свистать, спасайся!
2: Я хотела поужинать с людьми.
1: А, с людьми, а не роботами? Ну, тогда не свистать.
2: Но могу и с роботами поделиться. Вот смотрите, я вам рыбы принесла.
0: Вертелкин, Вертелкин, сработало! Ты видел, ты видел!
1: Рыбка? Нам? То есть ужинать рыбкой, а не нами.
2: Да не вами, не вами, но с вами.
0: Это и есть тот научный эксперимент, Вертелкин. Дело в том, что недавно ученые из Канады, Новой Зеландии и Мексики рассказали о десятках случаев, когда касатки делились едой с людьми, дайверами и рыбаками. Причем они сами приближались к человеку.
1: Кто? Дайверы и рыбаки?
0: Да ну, касатки!
2: Да, было дело. На Аляске, в тропических водах Тихого океана, у берегов Аргентины, Новой Зеландии и Норвегии.
1: И зачем?
2: Странный вы, ученый Вертелкин, вопросы задаете. Ну что значит «зачем»? Любопытно.
0: Возможно и так. Но вот ученые мотив такого поведения касаток пока выясняют.
2: Общение, общение. Сегодня я к вам, завтра вы ко мне. Ужинать-то будем?

0: Ловись, рыбка большая и маленькая. Большая и маленькая.
1: Вертелкин, ты что делаешь?
0: К ответному визиту готовлюсь. С пустыми-то руками в гости не ходят.

0: Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Детское радио. Детское радио. Детское радио.
2: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
3: И что же, Добрыня?
2: Придумать, что подарить.
4: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была.

0: А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
0: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
0: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
8: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
9: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Вкусно у нас, родной?
10: Папа, что это за песня?
11: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
10: Это которую можно настроение менять?
11: Угу.
10: И на рюкзак вешать?
11: И не только.
10: Пап, нам пора в «Перекресток».
11: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке». Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок эмиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», ОГРН 1-800-70-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
12: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
13: Персем поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
14: Спокойный день в руках Персем. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
5: Реклама.
15: Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону /495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Почему красная панда не родственница большой? Как поют собаки? И что случится, если исчезнет луна? Ответы в октябрьском выпуске научно-популярного журнала «Думай, Kids». Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте, узнавайте больше и скачивайте бесплатный пробный номер «Думай, Kids» 6+.
17: Утро с видом на лес, день у открытой воды, вечер у костра. Усадьба «Терема», Тверская область. 2 часа по скоростной трассе от Москвы, и вы в Теремах. Семейный отдых в гармонии с природой. Усадьба «Терема». Приезжайте и выдохните.
18: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Большие и маленькие приветы всем нашим слушателям.
2: И солнечного настроения вам желаем мы, Веснушка и Кипидоша.
1: Так, продолжаем, у нас хорошие новости. Такими нас каждый день обеспечивает Юлиана Бондаренко.
2: Юля, привет.
3: Всех приветствую. В этом выпуске

0: рубрике расскажу о главных героях, о падающих белках и о крошечных москвичках.
1: Это такие московские девочки, которые еще в ящике ходят.
0: Это забавные куколки, которых надо искать. Московское время 9 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: В студии Юлиана Бондаренко. В московском парке Покровская Стрешнева поселили 7 крошечных москвичек. Это забавные бронзовые фигурки девочек в кокошниках. У них красивые славянские имена. Лада, Любава, Дарья, Ясна, Злата, Мила и Василиса. Каждая фигурка стоит на постаменте, на котором написаны цитаты великих писателей. У Лады теплые слова о дружной семье. У Любавы красивые строчки о любви. На постаменте Дарьи цитаты о доброте и о том, как важно совершать хорошие поступки просто так. Если найти фигурку и отсканировать QR-код, откроется карта. Она позволит отыскать остальных сестер. Так можно устроить себе увлекательный квест по поиску 7 крошечных москвичек. Гуляя в парках, будьте внимательнее. Начался сезон падающих белок. Молодые бельчата учатся прыгать и иногда падают с деревьев. Они еще не очень ловкие и могут не удержаться на ветке. Если увидели бельчонка на земле, не спешите его спасать. Мама рядом. Она просто боится подойти, пока поблизости люди. Отойдите подальше и наблюдайте. В 9 случаях из 10 мама-белка тут же спустится, схватит малыша и унесет обратно в гнездо. Помощь нужна только если бельчонок ранен или совсем ослаб. Тогда нужно вызвать специалистов. До их приезда малыша можно взять в руки, но обязательно в перчатках. Он может укусить. Мама примет малыша обратно, только если на его шерсти не остался запах человека. И в завершении выпуска новость о важном телевизионном событии года. Завершается голосование в национальной детской премии «Главные герои». Это ежегодная премия телеканала «Карусель», которая проходит при информационной поддержке детского радио. Дети выбирают победителей, главных телеведущих, блогеров, актеров, исполнителей, а также главные песни, программы, сериалы, фильмы и мультфильмы. Всего в этом году 13 номинаций. Осталось меньше недели до конца голосования. Его итоги будут озвучены 29 октября в Государственном Кремлевском дворце. На главной сцене страны состоится гала-концерт с участием победителей премии, знаменитых исполнителей и блогеров. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
3: В Калининграде, где на улицах города обитают веселые хомлины, сегодня плюс 14 градусов, облачно с прояснениями. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
4: В Калуге, где туристическим брендом города стали мини-скульптуры космонавтиков, сегодня плюс 9, пасмурно, детское радио слушать можно на частоте 87,5 FM.
3: В Москве, где в парке Покровская Стрешнева появились маленькие фигурки москвичек, сегодня плюс 10 градусов, пасмурно, местами небольшой дождь.
2: Детское радио.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Добро пожаловать, гости дорогие! Да, это мы, Веснушка и Кипитош. Вот как раз вот вас и ждали. Мы тут собираемся знакомиться с наступающим днем.
2: Наш календарь.
1: Сегодня что у нас? Сегодня 15 октября на дворе. В народном календаре день Куприяна и Устинья.
3: Ой, какие имена-то замудренные. Куприян и Устинья. Ну да, кстати, раньше девочек называли Устиньей. И сейчас
1: да,
3: я пару

0: Аленушку и Александру с именинами.
1: Всемирный день мытья рук отмечается сегодня.
0: Ничего себе.
1: Что ничего себе. Это, между прочим, очень незаслуженно забытое кое-кем правило.
0: Это
1: мойте
0: что?
1: Руки несколько раз в день.
0: Да
1: после
0: ладно.
1: Того, как пришли с улицы, перед едой, да. После туалета и так далее.
0: Ну, я не знаю таких людей, которые... Ну, хотя есть.
1: Ой,
0: такие,
1: не знает
0: да,
1: она
0: да,
1: таких
0: есть
1: людей.
0: Такие, да. Особенно, действительно...
1: Я даже знаю.
0: Ты даже знаешь.
1: Таких
0: что ты
1: людей.
0: Говоришь?
1: И таких детей.
0: Люди, сегодня Всемирный день мытья рук. Не расстраивайте кипятошу, мойте руки всегда. Также сегодня отмечается Международный день белой трости. Ребята, если видите человека с такой тростью в руках, знайте, он или не видит совсем, или видит очень плохо. Помогите ему перейти дорогу, зайти на эскалатор в метро, например. Ну, в общем, знайте, что это опознавательный знак. Помогайте таким людям, пожалуйста. Не проходите мимо.
1: День собирания осенних листьев.
0: Вот это мило, вот это мило.
1: Какие букеты можно собирать сейчас? Ой-ой-ой-ой-ой.
0: А еще сегодня, между прочим, как мы говорили, уже день рождения у многих талантливых личностей. Я не побоюсь этого слова, гениальных личностей. Алексей Кольцов, Михаил Лермонтов, Сава Мамонтов, Фридрих Ницше, а еще Илья Ильф родились в этот день. И мы поздравляем музыкантов, певцов Вячеслава Бутусова и Николая Баскова с днем рождения. Ну, а нас заинтересовали, конечно, эти самые фигурки. Маленькие бронзовые фигурки москвичек в парке Покровское-Стрешнево. И я предлагаю сегодня, кипятошечка, пробежаться по разным городам и устроить квест в поисках разных персонажей.
1: Ой-ой, давай.
0: Да, мы сегодня...

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Гоблины или гремлины, где вот это у вас тут?
2: Какие гоблины, Кипятош, ты что? Но какие гремлины?
1: Но часто туристы приезжают в Калининград.
2: А я уж перепугалась.
1: И спрашивают, тут у вас гоблины какие-то или гремлины, где их искать? Мы хотим квест.
2: А им такие, да не гоблины, да не гремлины, а хомлины. Вот, да. Такие фигурки бронзовые.
1: Хомлин, вот. От слова хом, что означает дом.
2: И вот такие квесты, мне кажется, появились по всей стране именно после Калининграда. Да,
1: да.
2: Вот они были основателями. Угу. Вот уже и в московском парке Покровская Стрешнева появились 7 крошечных москвичек. Ребята, если приедете или рядышком живете, что вам там? Пошел, нашел бронзовые фигурки девочек.
1: Такие девочки такие в кокошниках русских. И имена такие красивые тоже.
2: Да,
1: наши древнеславянские.
2: Все на постаментах, а на постаментах написаны цитаты великих писателей. Каждая из девочек символизирует что-то. Ну вот, к примеру, на постаменте у Дарьи цитата о доброте, о том, как важно совершать хорошие поступки просто так. Если найти фигурку и отсканировать QR-код, откроется карта и позволит отыскать остальных сестричек.
1: Вот. Технология.
2: Ладно, ну давай тогда первый вопрос посвятим одной из девочек. Лада, что же написано на постаменте у нее, ребята?
1: Ну, о чем, скажем?
2: Да, о чем, да.
1: Может быть, точные слова вы не знаете, но о чем? Это было рассказано в новостях в 9 часов утра, буквально 15 минут назад.
2: Надеюсь, что память ваша распространяется больше, чем на 15 минут, ребята. Поэтому звоните, кто запомнил. Да не 15, даже 10, наверное. Ну ладно, короче, звоните. Что написано на постаменте у Лады? 8495-134-5664. И расскажите о фигурках вашего города или села, где вы там живете. Может, улицы, может, на улице у вас прям стоят вот эти вот фигурки маленькие. А у вас такая длиннющая, она, эта улица. 8-916-968-0968.

0: Ольгой и Кипитошей.
1: Но как-то мило все-таки, а? Все эти квесты, фигурки, замечательные.
2: Пойдешь со мной искать девочек в кокошниках, Кипятош?
1: В парк обязательно.
2: Идем смотреть. Да. Я хочу прочитать каждую надпись и найти сама, без подсказок. Вот,
1: прям
2: сегодня...
1: без карты?
2: Да, а что? Покровская с Трешневой, это тебе не Беловежская пуща, понимаешь?
1: Ой, это большой парк.
2: Ну, не настолько, чтобы прям нам с тобой таким догадливым не найти семь фигурок. Как ты думаешь?
1: Ладно.
2: Если мы в Калининграде почти всех нашли.
1: Это вызов.
2: Хорошо. Ладно, ребят, ну вот мы у вас спросили. Скажите, пожалуйста, а о чем же идет речь на постаменте у Лады? О чем слова там написаны? Посмотрим. Кто же к нам дозвонился?
3: Я.
2: Привет.
3: Саша.
2: Маша?
3: Саша.
2: Саша. Привет, Саш. Ты откуда звонишь?
3: Из Калуги.
2: Ага. Слушай, так у вас в Калуге тоже есть такие бронзовые фигурки космонавтиков?
3: Да. У нас их, как я помню, 7 или 9 штук.
1: Угу. Вот.
2: Все были найдены тобою или не все?
3: Одну не нашел пока, потому что она...
2: Наверное, далеко, да, далеко. Где-то? Как интересно. Слушай, а расскажи нам хотя бы про одного космонавтика. Что
3: ну,
2: он
3: один
2: есть?
3: Один космонавтик там вот такой в скафандрике, а второй там с книжкой, а в другой руке у него мишка плюшевый.
2: Как интересно. Книжка и мишка.
1: Ну да, космонавты часто берут с собой плюшевые игрушки.
3: Космонавтикам потереть нос, то тебе, говорят, будет удача.
2: Да, так это да, это все фигурки, все труд. А почему именно нос?
1: Ну, кому нос, кому
2: шлем
1: пузико чешут, кому лысину, кому уши.
2: Так, ну что, Саш, вопрос такой у нас. Что же написано на постаменте у Лады нашей, московской? Как ты думаешь? Или ты слышал? О чем речь на ее постаменте? Саш, ну вот у Любавы красивые строчки о любви, у Дарьи цитата о доброте, а у Лады?
3: У нее,
2: у нее слова о дружной семье. Вот в трансляции вы можете видеть эту фигурку.
3: Как у нее семья была дружная и все такое, да?
2: Да, Лада же это богиня семьи была раньше, да?
1: Ну, у древних славян.
2: У древних славян. И сейчас Ладе тоже вот эту вот строчку написали, потому что она же о семье заботится. Что же там написано? Мы присмотрелись с Кипятошей и увидели, что там такая фраза.
1: Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.
2: Лев Николаевич Толстой. Вот такая история. Спасибо, Саш, тебе большое за звонок. Ну что, еще больше бронзовых малышей у нас с вами впереди.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: По заказу госавтоинспекции МВД России.

0: 35. 6+.
1: Как устроено детское радио?
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать!
4: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
5: Хеллоу, бонжур,
6: хрися,
7: салам,
6: ола,
8: гутен таг,
9: шалом,
10: привет!
11: Она вас непременно поймет, на каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен. А уж передать привет лучше нее не сможет никто.
12: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой.
13: Днем по будням на детском радио.
4: 0+. Реклама.
14: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
2: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
3: Спокойный день в руках Персен со стопроцентными природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Заберите карту от Эльчин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Реклама.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жутко.

0: Усадьба «Терема», Тверская область. 2 часа по скоростной трассе от Москвы, и вы в Теремах. Семейный отдых в гармонии с природой. Усадьба «Терема». Приезжайте и выдохните.
1: Скидка! Скидка! Многоэтажная. Многоэтажная. Многоэтажная. Рассрочка. Рассрочка. Рассрочка. Беспроцентная. Беспроцентная. Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
2: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: Лучший подарок для лося – это соль.
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио.
8: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
9: Доброе-предоброе утречко, добрый день, может, у кого-то уже вечер. Страна большая наша. Где-то утро, кто-то завтракает, а кто-то уже ужинает. И вот во всей нашей большой стране в последнее время в разных местах появляются необычные скульптуры. Обычно, ну, как скульптура в понимании многих людей, это что-то такое грандиозное, монументальное, там, родина-мать, рабочий, колхозница, пожалуйста. Но в последнее время вот народную любовь завоевывает скульптура малых форм. Такие вот туристические маршруты в виде квестов по поиску мини-скульптурочек.
10: Ну, кстати, вот нам сегодня писали про Ижиков из Ижевска. Там все началось именно с большой скульптуры. Первый, самый главный

0: уверены, что они все в кафтанах, как там опять-таки ребята из Ижевска сообщили.
1: Конечно, в чем же им еще быть-то?
0: Ну, я не знаю. Могут быть в шубах, могут быть в пуховиках. Они в кафтанах.
1: Да. Космонавтики в Калуге. Вот нам даже дозвонился недавно.
0: Саша дозвонился оттуда, рассказал.
1: Это правда.
0: Медведики в Ярославле. Ну, потому что медведь — это символ Ярославля. Как-то, кстати, мы путешествовали в Архангельск и Архангельскую область и обнаружили, что там тоже есть фигурки. Называются они кудесники, хранители севера.
1: Да, ну, это от поморского слова кудесы, ну, что переводится как чудеса.
0: Да,
1: ну, всего, или чудодейство.
0: Всего их 6 фигур. Мы загадывали, кстати, кудесника с треской. Как его назвали? Трескоед. Бронзовый мальчик стоит в традиционной поморской лодке. Вот, и в руках у него треска, кормилица.
1: Конечно. Да, этот город очень тесно связан с этой рыбкой.
0: У каждого что-то есть, да, в руках?
1: Да, вот. Там есть кудесник с птичкой. Так называемая птичка счастья. Тоже один из символов Архангельской области.
0: И вот вам вопрос. Кудесница. С чем она в руках?
1: Да, как там в основном все мальчики, но есть девочка.
0: Одна, единственная, кудесница. Кстати, вы можете сейчас посмотреть в видеотрансляции на сайте dtfm.ru, заглянуть туда и посмотреть на эти фигурки, очень милые. И ответить на вопрос, единственная девочка, кудесница, с чем же она в руках и как вы думаете, почему? Может быть, кстати, нам кто-нибудь дозвонится из Архангельска?
1: Ой.
0: Ведь нас там слушают на частоте, кстати, 99.9 FM. Вот. Архангелогородцы! Видишь, я правильно знаю, как называются жители города.
1: Подсказка. Вот то, что держит в руках кудесница, это для хорошего настроения и радости.
0: А, мало ли что это может быть. Давайте, ребят, звоните 8495-134-5664. Ну и, конечно, присылайте, пожалуйста, нам свои версии вот сюда. 8-916-968-0968.

0: Веснушкой и Кипитошей.
1: Сегодня гуляем по городам и рассматриваем маленькие бронзовые фигурки хранителей города, как это говорится. У нас даже вот в парке Покровская-Стрешнева 7 очаровашек в кокошниках установили. Так что в ближайшие выходные, говорят, кстати, в Москву вернется бабье лето с завтрашнего дня.
2: Да.
1: Солнце, говорят, будет. Вот, и выходные тоже будет не холодно и без дождей. Так что все вперед в парк искать кудесниц. А, нет, кудесницы это у нас в Архангельске.
2: Да.
1: Точно. Даже мы не кудесницы, вот а кудесники.
2: Туда и заглянули.
1: А значит, в основном там мальчики кудесники, и одна только там кудесница. Что же у нее в руках? Так, Маруся пишет из Санкт-Петербурга. Хотела написать мороженое, но зимой в Архангельске особо мороженое от мороженого никто не хочет. Поэтому, думаю, для хорошего настроения она держит тазик или ведро с шоколадками.
2: А может и мороженое? Наши люди мороженое даже в суровые морозы едят.
1: Об этом знает не понаслышке Герман, потому что он живет в Новосибирске. Привет, Герман.
3: Здравствуйте.
2: Ты ешь зимой мороженое на улице?
3: Иногда, да.
2: Вот.
1: Смотря
2: вот
1: какая зима, да?
2: Закаленные люди у нас.
1: Слушай, а как ты думаешь, кого не хватает Новосибирску? Вот мы тут расписываем. Эти там, те вот там. У каждого города почти есть свои маленькие символы. А Новосибирску кого мы поставим? Как ты думаешь?
3: Не знаю.
1: Может быть, таких...
3: Соболят, наверное.
1: Кого?
3: Соболят.
1: Соболят. Слушай, соболят еще нет ни в одном городе, кстати. Смотри, соболята. Нету таких. Отлично.
2: Да.
1: Слушай-ка, надо предложить твою идею новосибирским, как это говорится, архитекторам или скульпторам. Вот. Пусть будут соболята. Ладно, Архангельск. Там тоже, знаете ли, у нас не курорт. Там холодновато. Что же держит в руках единственная кудесница?
3: Свистулька.
2: А как ты догадался?
1: Ну, догадался, и все. Может быть, знает, да? Может, посмотрел. Вот у нас, кстати, в видеотрансляции вы можете увидеть кудесницу со свистулькой. А как ты думаешь, почему именно свистулька?
3: Не знаю.
2: А, дело в том, что вот эти свистульки гончары лепили когда-то из остатков глины после создания всяких там горшков, посуды, как раз вот в Архангельской области.
1: То есть это местные мастера, да? Как вот, не знаю, Гжель, Хохлома, у них свистульки, да? Кудесница, хранительница хорошего настроения и радости. Вот. Герман, ну мы тебе желаем хорошего настроения и радости. Спасибо тебе за звонок. Куда едем дальше, Кипитоша?
2: В Серпухов заглянем.
1: Да,
2: недалеко здесь, да. Под Москвой.
1: Серпухов отлично, нас там, кстати, слушают.
2: Удивительная история. Талисман, значит, Серпухова, символ, да? Павлин.
1: Здрасте, приехали.
2: Да?
1: Серпухов – это Московская область, а не какая-нибудь Абу-Дабийская.
2: Ну, как бы то и ни было, я же сказал, да, это удивительно, но...
1: Но
2: тем
1: так.
2: не менее, да.
1: Как павлин появился в Серпухове? Почему он вообще?
2: Ну, когда-то, их туда привезли купцы, значит.
1: Угу.
2: Ну и как-то, знаешь...
1: Стали разводить, наверное.
2: Прижились они, да. И мало того, да, в Введенском монастыре стали разводить павлина. И делают это до сих пор.
1: Так.
2: Представьте себе.
1: На гербе даже, я смотрю, подмосковного Серпухова тоже павлин.
2: Да.
1: Подумать только.
2: Да, история продолжается. И, понимаете...

0: еще говорят, что павлин – это символ бессмертия.
1: Именно павлин?
0: Да. А исторически Серпухов не раз подвергался набегам разных врагов, неприятелей в разное время. Был разрушен почти до основания несколько раз. И все равно восстанавливался.
1: Вот, вот что павлины животворящие делают. Да. Кстати, вы сейчас можете увидеть некоторые фигурки в нашей видеотрансляции на сайте detifm.ru. Всего в городе установили изначально 14 скульптур. Но мне кажется, я читала где-то вот сейчас, что некоторые скульптуры как-то куда-то сделали ноги.
0: Не ноги, а крылья.
1: А, крылья.
0: Они улетают.
1: А, на зиму улетают, а потом прилетают.
0: Самое интересное, что все павлинчики являются представителями какой-либо профессии.
1: Ладно, в чем вопрос, Кипятош?
0: Вопрос с подковыркой.
1: Давай, с подковыркой.
0: Какого павлина, по крайней мере, пока еще нет в коллекции Серпухова?
1: Так, давай, назови нам.
0: Павлин-музыкант, павлин-повар, павлин-блогер или павлин-дворник?
1: Так, ребят, ну давайте. Кто у нас там в Серпухове живет?
0: Всех убери павлинов. Лишнего.
1: Пересчитал, давайте. 8-495-134-5664. Ну и, конечно, присылайте свои варианты сюда. 8-916-968-0968.

0: Веснушкой и Кипидошей.
1: Павлин, павлин, да здравствует павлин.
2: Вот, и смотри, на ходу песни прям сочиняет. А помнишь этого павлина? Спой! Ну, спой! Да, мы сегодня отправились искать всякие бронзовые фигурки по городам да весям. Вот в Серпухов заехали, а там, оказывается, павлины стоят. И я тут присмотрелась, какой милый павлин-учитель с чубчиком и глобусом в руках. Стоит около одной из школ.
1: Да, у каждого павлина какая-то своя ярко выраженная профессия.
2: Миссия. А мы тут спросили, какого же павлина нет в Серпухове? Не найдете его, по крайней мере, пока. Тоже нам дозвонился из Ижевска. Привет.
3: Привет,
2: как тебя зовут?
3: Меня зовут Илья.
2: Илья, очень приятно. Ну, мы сегодня, кстати, рассказывали про ваших ижиков. Ты их все нашел, ижики, или не всех?
3: Ну, как, я сейчас болею. Мы с классом ходили, ижиков искали. Около Дворца Творчества у нас был, Дворца Пионеров есть.
2: Ну, они правда все прям в кафтанчиках такие, да?
3: Да, все в кафтанчиках, цилиндрах. Я даже знаю историю. Самый первый ежик был отлит из 90 ключей, и которых даже не хватило, и пришлось собирать еще железо по всему городу. Старые замки, старые ключи. Это история первого ежика.
1: Ух ты!
3: А также...

0: Андрей Дегтярев, оружейный завод.
1: Как здорово, что ты хорошо так знаешь историю родного города.
2: Молодец, Алеш, молодец. Мы тебе желаем скорейшего выздоровления. Ну, а что ты можешь сказать по поводу павлинов? Это смешная, конечно, скульптура.
0: Мне кажется, не хватает павлина-блогера.
2: Павлина-блогера нет. И это... Правильный ответ,
1: да,
2: действительно.
1: Пока такого павлина еще не придумал.
2: Но если, мне кажется, он появится, то павлин-блогер должен будет с телефоном в руках, потому что блогеры не расстаются с ними вообще. Он может врезаться в тебя, этот блогер, он может врезаться в светофор, но телефон из рук он не выпустит ни при каких обстоятельствах, и не просите. Правильно, Илюш?
0: Ну да.
2: Но мы-то знаем, что такие вещи, они опасны для жизни, поэтому вот. Поэтому мы не блогеры. Спасибо, дружище. Еще раз тебе желаем скорейшего выздоровления. Ну вот у нас осталось немного времени, и я предлагаю угадать, кто живет в Ульяновске. Там тоже весьма необычные персонажи живут.
1: Почему именно в Ульяновске?
2: Ну вот потому что я посмотрела, так пробежалась по городам и весям. Думаю, а почему не в Ульяновске, кстати?
1: Кстати, не знаю, кто там живет.
2: А вот пусть ребята попробуют догадаться. И это герой русских сказок. Вы, конечно, его все знаете. И вот он как бы в сказках один герой, а в Ульяновске их много, разных. Например, там есть литератор, гусар, он. Представляете, да? Давайте-ка звоните, рас-

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Сегодня гуляем по городам и разыскиваем бронзовые фигурки. Ежики в Ижевске, медведики в Ярославле, а хомлины, не гоблины, просьба не путать, в Калининграде. Кого только нет. Сложно перечислить, кого нет, действительно. Барсики в Пскове, пчелки в Симферополе.
2: Ой, много мы, конечно, еще не успеем
1: да,
2: сегодня.
1: Да, жалко.
2: Осмотреть.
1: Слушай, а знаешь, как необычно? Мармарики в Рускеале. Представляешь? Там же...
2: Интересно.
1: Шлитуны в Самаре.

0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну» – новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
1: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас!
0: Детское радио представляет
2: развлекательно-мечтательный,
3: рисовательно-сочинятельный
2: и подарковручательный
4: «Час без правил» на детском радио!
1: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
5: Спеть.
6: Мяукнуть, сыграть в игру.
1: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
7: Изобразить слона?
1: Может и так. Ведь это...
8: «Час без правил»
1: на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0+. Реклама.
9: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
10: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
11: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
12: А мы к ним готовы. Фандей. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
11: Фандей. Для всей семьи.
12: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
13: Это Леди Баг. И у меня для вас новая миссия. Получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно. Альфа выгодно. АО Альфа-банк. 6+.
14: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
15: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
16: Папа, что это за песня?
17: Это реклама Мишек Крутышек из «Перекрестка».
16: Это которую можно настроение менять?
17: Угу.
16: И на рюкзак вешать?
17: И не только.
16: Пап, нам пора в «Перекресток».
17: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
18: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации, правил акции, количество призов, срок эмиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРН 1870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
1: Реклама.

0: из школьных сочинений.
1: На крыше сидело много голубей. Человек 40. Хочешься?
2: Сказки народов мира. Предание земли Аотеароа. Новозеландские сказки.
3: Хаэре Май. Так приветствует каждого, кто ступает на ее берега, земля Аотеароа, или длинное белое облако. Так назвали ее люди, давным-давно приплывшие к ней по водам Великого океана. Многое повидала Аотеароа, а многом может рассказать. О чистой любви и вражде племен, о гигантских птицах и духах леса, о дружбе и предательстве, о говорящих камнях и могущественных колдунах. Вот одна из ее историй. Три брата. В одной далекой деревне жила девушка необычайной красоты и скромности. Она была стройна и гибка, как лиана, а глаза на ее лице сияли двумя ясными звездами. Звали ее Рорунгия. Слухи о красоте Рорунгия распространялись из племени в племя и, наконец, докатились до поселения, в котором жили Руру и два его брата.
4: Слово «брат» на языке маори – «таина». В семьях маори всегда было много детей, и они были очень дружны между собой. Старшие приглядывали за младшими, а те пользовались их добротой. Поэтому про тех, кто ведет себя неправильно, маори говорят: «Хе таина фака хоки типу, таина фака хирахира, хе патики ка хиатоа». Это значит, он ведет себя как хитрый младший брат. Брат таина.
3: Руру был младшим в семье. Старшие братья трудиться не любили, и всю свою работу заставляли делать младшего брата Руру. Когда братья Руру узнали о красавице, они решили: «Поплывем в ту деревню, найдем Рорунгия, и кому повезет, тот и женится на ней». «Возьмите меня с собой», — попросил Руру. «Возьмем», — сказал старший брат. «Надо же кому-то работать в дороге». Через 10 дней и ночей доплыли братья до деревни, где жила Рорунгия. «Руру, перетащи-ка все вещи и подарки из лодки в дом для гостей», — сказал старший брат. И вместе со средним они пошли к костру, где собрались жители деревни. И пока шли, спрашивали у каждого встречного, где можно найти красавицу Рорунгия. «Сами узнаете», — отвечали, посмеиваясь, жители. У костра старший и средний брат присмотрели себе двух самых красивых девушек в надежде, что это и есть Рорунгия. Весь вечер братья не отходили от незнакомок, развлекая их. И вот девушка, за которой ухаживал старший брат, шепнула ему: «Скажу тебе по секрету, я Рорунгия, только не говори никому». «Выходи за меня замуж», — обрадовавшись, сказал старший брат. «Я выйду за тебя», — ответила она, — «но ты должен спрятать меня в лодке и тайком от моих родителей увезти к себе домой».
4: Родители на языке маори — матоа. Маори очень ценят и уважают своих родителей и частенько говорят: «Киа мао кое, ките купо отоа матоа», что значит: крепко держись слов своих родителей. Родители – матоа.

0: птицу, которая ест ягоды, чем ту, что прячется в листве. Птица Ману.
1: Приплыв в свою деревню, первым повел знакомить с родителями свою жену старший сын. «Это Роронгия, первая красавица в мире», — гордо сказал он. «Не так уж она хороша, как они и говорят», — поздоровавшись с девушкой, сказали родители. «Это Роронгия, первая красавица в округе», — гордо сказал средний брат, представляя молодую жену родителям. «И это Роронгия?» — удивились родители братьев. «А как же ты, Руру? Неужели ты вернулся без жены?» — спросили они младшего брата. «Окажите мне милость, спуститесь к реке», — попросил родителей Руру. Спустившись к лодке, родители братьев увидели в ней скромную девушку неземной красоты. «Это Роронгия, моя жена», — сказал младший брат. «Да, вот это точно Роронгия», — согласились родители братьев. Вот так трудолюбие Руру помогло ему найти счастье.
2: Повторяем, запоминаем.
0: Сегодня вы узнали, как на языке маори звучат слова «брат» — Таина, родителям — Матуа, и птица — Ману.
2: Сказки народов мира. Предание земли Аотеароа. Новозеландские сказки —

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему ты?

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 16 октября с 7.05 до 7.35.
1: 6+.
2: Каждый родитель желает знать.
3: Как научить ребенка защищать личные границы и давать отпор тем, кто хочет его обидеть? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером.

0: разобраться в этих и других очень важных вопросах. Помогу вам я, детский нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: А знаете ли вы, что...
4: Среди собак много геймеров.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио. Реклама.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
7: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
8: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
10: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва. Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
11: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». 6+.
1: Реклама.
12: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
13: Умным.
12: А богатым?
13: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
12: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
13: Комфорт.
12: Повезло.
13: Ага, с мужчиной.
14: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
15: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег – один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
1: С Веснушкой и Кипитошей.
2: Сегодня в нашей библиотеке по-особенному красиво. На столах не только книги лежат, но и камни. Нет, не подумайте ничего такого. Никто библиотеку не разрушил, и ремонт мы не делаем. Камни эти из музея минералогии. Ну, то есть это не камни, а минералы. Музей устроил у нас выставку. Тут и драгоценные, и полудрагоценные, и диковинные, и знакомые. Свет отражается в них, и разноцветные отблески пляшут на стенах, потолке и, конечно, на столе, за которым сидят наши старые знакомые. Девочка Веснушка и ее приятель волшебный чайник Кипитоша. Да и книжка, которую они читают, словно светится изнутри.
0: Ой, Кипитоша, а я знаю, что это за камень. Это же малахит.
2: И Веснушка показала на один из экспонатов, лежащих на соседнем столике.
0: Он зелененький и с узором внутри. Хозяйка Медной горы владела такими.
3: Точно, Веснушка. А этот зеленый прозрачный камушек с золотистым отливом – хризолит.
0: Хризолит? Тот самый, что козлик серебряное копытце выбивал?
3: Он самый, Веснушка. Правда, там были еще какие-то красные, голубые, бирюзовые. Так и написано «всякие».
0: Да знаю, знаю. Вот как раз и читаю эту сказку.
3: Только это не сказка, Веснушечка.
0: Как это не сказка?
3: А потому что это сказ. Павел Петрович Бажов все эти истории называл сказами, а не сказками. Потому как все правда так и было. Ну, так он и считал.
0: Да уж, удивительная история, Кипитоша. Вроде бы и сказочная, а в то же время такая реальная. И дедушка Какованя, и добрая девочка Даренка, маленькая, но такая смелая и умелая. И даже кошка Муренка, разумная и настойчивая.
3: А уж козлик серебряное копытце, а?
0: Да, вот только...
3: Что вот только?
0: Понимаешь, Кипитоша, я вроде читаю и все понимаю, но вдруг раз и не понимаю.
3: И что же ты не понимаешь?
0: Да очень уж язык у Павла Петровича Бажова мудреный. Вот прям с самого начала.
2: Веснушка пододвинула Кипитоше книжку и, открыв ее на первой странице, начала читать.
0: Жил в нашем заводе старик один по прозвищу Какованя. Ну как это в заводе? У него что, дома не было? На работе прямо и жил? И почему в заводе, а не на заводе?
3: Да, действительно.
2: Кипитоша взял книжку в руки и стал листать.
0: А что ты ищешь, Кипитоша?
3: Сейчас. А вот, смотри. В праздничный день пришел Какованя к тем людям, у кого сиротка жила. Видит, полна изба народу, больших и маленьких. На голубчике у печки девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Вот что это за голубчик такой?
0: Может, голубчик, Кипитош?
3: Не-не-не-не-не, именно голубчик. Так написано.
0: Точно.
2: Веснушка посмотрела в книгу, перевернула несколько страниц.
0: А еще вот смотри, Кипитоша. Даренка очень хотела увидеть козлика серебряное копытце. Вот и стала проситься. Возьми меня, деда Какованя, с собой. Я в балагане сидеть буду. Может, серебряное копытце близко подойдет? Я и погляжу.
4: Балаган, это что такое? А покосные ложки? А это остаточное дело?
3: А еще душной козел.
4: Может, душный?
3: Не, Веснушка, именно душной. Но кроме этого, есть еще странное слово «угрузнишь». А еще
5: Солонина.
2: Веснушка и Кипитоша листали книгу, задавая друг другу вопросы, на которые очень хотели получить ответы.
4: Эх, вот бы попасть в сказку и...
3: Попасть в сказ, Веснушка. И спросить.
4: Ну да, да, в сказ.
2: Но вы понимаете, что, услышав о таком желании, я, отложив все свои дела, тут же и появился.

0: У вас заинтересовали сказы Павла Петровича Бажова? Серебряное копытце? Или хотите отправиться в гости к хозяйке Медной горы?
1: Нет. Дорогой книжный червячок, к хозяйке мы не пойдем.
2: Не в этот раз. Нам бы с какованием увидеться, да с Даренкой.
1: А может и с козликом серебряное копытце поговорить, да с кошкой Буренкой.
2: Да-да, расспросить их надо. Слов непонятных в их сказке, в сказе, и не сосчитать.
0: Ну что ж, вот вам ключ, держите. Веснушка взяла ключ. Если вы не забыли, то это ключ от больших старинных волшебных часов, что стоят справа от входа в библиотеку. Друзья подошли к часам. Кипитош открыл дверцу и потянул за гирьки. В центре циферблата появилось небольшое отверстие. Надеюсь, заклинание вы не забыли?
2: Все помним, дорогой червячок.
1: И как услышим бой часов, так должны до 12-го удара вернуться в библиотеку.
2: Иначе останемся в сказке навсегда.
0: Все точно.
1: Надо 3 раза ключ повернуть, и сбудется наше желание. В сказку немедля откроется путь. Сказать лишь надо ее название.
0: Веснушка вставила ключ в замочную скважину и 3 раза повернула.
2: 1, 2, 3. Кипитоша, говори.
1: Серебряное копытце.
0: Ночь лунная, светлая, далеко видно. Лес стоит, словно в шубы белой обряженный. Ни дороги, ни тропинки, ни огонька.

0: Это чудо какое-то, смотри! Шубка на мне голубая, с белым меховым воротничком. Шапочка белая с помпончиком. Ой, ну я словно Снегурочка.
1: А у меня, гляди, пуховик красный.
2: Без посоха, валенка, красного носа на Деда Мороза я, конечно, не похож, но в этой одежке вполне за его помощника Снеговика сойти смогу.
0: Смог бы, если бы мы знали, куда теперь идти. Где Какованю и Даренку искать?
2: Снежка, а тебе не кажется, что дымком откуда-то пахнет?
0: Да-да, Кипитоша, это ж, наверное, печка топится. Значит, где-то рядом жилье и люди.
3: За мной! Увязая в сугробах почти по пояс, друзья пошли на запах.
0: Вон там, за елью, что-то желтое блеснуло.
2: Похоже на огонек. Свечка в окошко светит.
0: И это, наверное, тут, в домике Какованя, с Даренкой и Муренкой живут.
2: Сейчас и узнаем.
3: Веснушка с Кипитошей подошли к домику. Впрочем, на домик это строение было не очень-то и похоже. Маленькая избушка, доверху занесенная снегом. Мутное окошко, сквозь которое пробивался желтый дрожащий свет от свечки. Дверь из грубых досок, черная закопченная труба на крыше.
2: Слышишь, Веснушечка, там явно кто-то есть. Постучим?
0: Погоди, Кипитоша, давай сперва послушаем, а то вдруг там не те, кто нам нужен.
3: Друзья подошли к избушке и прислушались.
4: Деду, про козла-то скажи, какой он?
5: Отчего ж не сказать? Скажу. Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце. В каком месте топнет этим копытцем, там и появится другой камень. Раз топнет — один камень. Два топнет — два камня. А где ножкой бить станет, там груда дорогих камней.
4: Деду, а он большой?
5: Маленький, Даренка. Росточком-то козлик тот не выше стола. Ножки тоненькие, головка легонькая.
4: Деду, а рожки у него есть?
5: Рожки-то у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у него на пять веток.
4: Деду, а он кого ест?
5: Да никого он не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой в стожках подъедат.
4: Деду, а шерстка у него какая?
5: Летом буренькая, как вот у Муренки нашей, а зимой серенькая.
4: Деду, а он душной?
5: Хей, какой же он душной? Это домашние козлы такие бывают. А лесной козел, он лесом и пахнет.
0: Какованя и Даренка, нам сюда и надо!
2: И с одним непонятным словом уже и разобрались. Душной — это значит пахучий.
0: Ну да, раньше говорили, дух от него идет вкусный. Или грибной дух. Стучи, Кипитоша.
5: Ох, вы кто такие будете?
0: Мы Веснушка и Кипитоша.
2: Да, здравствуйте, вы же Какованя?
5: Какованя?
0: Так мы к вам!
5: Проходите, чего в дверях-то стоять, мерзнуть? Заходите, гости другие, небось замерзли. Прям к печке и ступайте, обогрейтесь. Чаю травяного откушайте, да и похлебки с солониной. Похлебка-то уже подоспела. Наши морозы уральские своей лютостью известные. Балаган наш хоть и небольшой, да все тут поместимся.
2: Балаган? Это избушка так ваша называется?
5: Да нет, какой там. Балаганом в наших краях зовут избушку на время построенную, что в лесу или в поле на скорую руку сооружат. Окошко, очаг в балагане делают или печурку какую ставят. В общем, жить недолго можно. Пришел, мороз, непогоду переждал, согрелся, да и дальше пошел.
3: Луна скрылась в облаках, подул ветер, и уже не искрился драгоценными камешками снег, а началась метель, дико завывая ветром в печной трубе.

0: Веснушка и Кипидоша сидели за столом, что стоял рядом с небольшой железной печуркой в избушке Благане. Угощались похлебкой да травяным чаем вместе с Какованей и Даренкой, у ног которой ластилась бурая кошка Муренка.
1: Ой, вкусная какая у вас похлебка!
2: Это вы, Даренка, так вкусно готовите?
3: Я? Вы не смотрите, что мала росточком.

0: я все умею. И печку растопить, и в избушке прибрать, и платье куклам шить, и похлебку приготовить.
1: И из чего эта похлебка-то ваша готовится? Я б рецептик записала.
0: Да супчик это такой, крупой заправленный или мукой, с корешками и травками. А если еще сухарики в нее бросить, за уши от тарелки не оттащить.
2: Да, вкусно, похлебка ваша.
1: Наелись, согрелись. Спасибо вам за угощение.
0: Правильно говоришь, правильно.
3: Так зачем в наш краят пожаловали?
1: А у нас к вам вопросики имеются.
2: Да, знаем мы вашу историю, да не все в ней нам понятно.
3: А спрашивайте, все, что знаем, то и расскажем.
0: Ничего не утаим. Правильно говоришь, правильно.
4: И тут вдруг все явственно услышали, как где-то снаружи заскрипел снег. Еще и еще и еще. Кто-то неизвестный ходил по занесенной снегом крыше балагана деда Какованни.
5: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
6: С Веснушкой и Кипитошей. Продолжение следует.
7: Этот и другие выпуски «Ничегошеньки не понимаю» с Веснушкой и Кипитошей можно послушать на сайте детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

0: узенькой дорожке.
1: От деревушки пешки
0: до деревушки ложки.
2: А в деревушке ложки
0: у них устали ножки.

0: порошка.
1: И щелкали орешки.
2: От деревушки ложки.
1: До деревушки пешки.
0: Пешком идти не близко.
1: Когда идешь обратно,
2: а на пушистом

0: слышите в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Тебе нужно будет посидеть в лапте, если у тебя не получится.
2: Знаю, знаю, Глобус. Кончится твоя магия, и не сможем мы больше в путешествие отправляться. Никогда.
3: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио.
2: Ква-ква.
4: А знаете ли вы, что
5: все ленивцы левши?
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио. Реклама.
7: Пароль
8: ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги. Захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
10: 0-10-746-79-24-55. Город Москва. 0+. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
11: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Реклама.
12: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
13: Умным.
12: А богатым?
13: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
14: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
12: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
13: Комфорт.
12: Повезло.
13: Ага, с мужчиной.
15: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов.

0: популярного журнала «Думай, Kids». Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте, узнавайте больше и скачивайте бесплатный пробный номер «Думай, Kids» 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: не ест, не пьет, а говорит и поет. Газет не читает, а все на свете знает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Им хватит крутиться перед зеркалом. Я собираюсь сделать из тебя серьезного библиотечного работника. Лучше помоги мне навести порядок в отделе рукописей.
1: У меня в шубке скоро моль заведется. В прошлый раз, когда мы с тобой, Остап, распирали рукописи, я потом весь вечер от пыли чистилась и чихала каждые 5 минут. Ах, вот если бы я была не мышкой, а хотя бы обезьянкой, то у меня были бы красивые наряды. Платьица там всякие или юбочки.
0: Сима, у тебя и так все есть.
1: У меня нет юбки.
0: У тебя есть шубка, а значит, есть и юбка.
1: Остап, ты хорошо себя чувствуешь? Мне кажется, ты заговариваешься.
0: Это ты заговариваешься, маленькая глупая мышка. Как ты думаешь, есть ли что-нибудь общее между словами «шубка» и «юбка»?
1: Ну, они чуть-чуть похожи по звучанию.
0: Они довольно сильно похожи, согласись. А все потому, что произошли от одного и того же слова. Сейчас да, но и шуба, и юбка произошли от одного арабского слова «джубба», что значит «верхняя одежда» или «безрукавка». Просто шли они в русский язык разными путями, а потому приобрели разное звучание и значение. Юбка пришла к нам из польского, куда попала из немецкого, который переделал арабское «джубба» в «юппе». Так по-немецки называли кафтан или юбку. Шуба же пришла к нам из немецкого языка, который заимствовал его из итальянского, который по-своему переделал арабское слово «джубба». Твоя шубка, Сима, покрывает тебя полностью, от задних лапок до кончика носа. Вот и получается, что она сразу тебе и кафтан, и безрукавка, и юбка. Ясно?
1: Ясно!
0: Вот и прекрасно. А теперь пойдем в отдел рукописей поработаем. Ур-р-р-р.

0: знаменитым детективом. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: ваш книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Здравствуйте, мальчики и девочки! Привет всем любителям чтения! С вами снова я, ваш книжный червячок. Сегодня я расскажу вам о том, как доблестные четвероклассники во главе с Андреем Светлячковым за один день попытались раскрыть сразу несколько таинственных происшествий и об удивительных событиях, которые произошли с девочкой Литой и ее младшим братом Елисеем в маленьком уютном городке Малый Пряник.
1: Книжный червячок на детском радио.

этом ни чуточки не сомневаются. Но то, что случилось в их школе 1 апреля, даже их, признанных всеми опытных детективов, раскрывших немало совершенно безнадежных дел, повергло в полную растерянность. А началось все с того, что 1 апреля Андрей Светлячков ужасно не выспался. А потому никак не мог понять, когда его разыгрывают, а когда говорят правду. Вот мама, например, утром сказала, что сегодня уроков не будет. А он и правда поверил, и ужасно обрадовался, и даже обзвонил

0: на подушках с криком: «Пойми, сейчас нельзя расслабляться! Сегодня 1 апреля! Если мы, как детективы, не разберемся, где преступление, а где шутка, над нами вся школа будет смеяться! Ладно, поспи минут 20, а потом мы пойдем искать черепаху физрука!» Как директор просил.
1: «Черепаху физрука? Наш физрук не черепаха!»
0: «Нет же! Нам надо отыскать черепаху, которая у физрука жила! Помнишь? Тарталетку! Она нашему учителю счастье приносит!»
1: «Ага, если 3-е место по волейболу среди районных команд счастья, то тарталетка настоящий талисман!»
0: Хмыкнул Юрка. «Настоящий или нет, неважно!» Завозмущалась Лидка. «Главное, что живой и любимый!»
2: В общем, сон потихоньку начал рассеиваться, и все стало проясняться, но тут же опять запуталось. Оказалось, что пропала не только тарталетка. У Арины прямо из кабинета биологии пропали красные кипарисы, целых 10 штук. А кроме того, что-то непонятное случилось с пышками из столовой. От этих очень вкусных булочек у всех учителей почему-то внезапно разболелись головы. Дело принимало неожиданный оборот. Количество таинственных пропаж и загадок росло катастрофическим образом. Пора было всерьез приниматься за дело. И они, конечно, принялись. А вот что точно сделали бывалые детективы-четвероклассники и какими оказались результаты этих расследований, об этом вы узнаете, если до конца прочитаете книгу Александры Калининой «Детективы из 4 А. Дело о сбежавшей тарталетке, солнечных пышках и красных кипарисах». Ее выпустило издательство АСТ для детей от 6 лет.
3: Книжный червячок.

0: Рита с Елисеем словно очутились в другом мире, громком и праздничном. Продавцы зазывали к своим палаткам, вращались в центрифуге, наматывая на палочки блестящие нити сахарной ваты, рвались в небо тугие букеты воздушных шаров, до предела натягивая узкие ленты, которыми были привязаны к скамьям. Под ногами сновали голуби и воробьи, ничуть не смущаясь бесчисленных туфель и сандалий, так и норовивших наступить им на хвост. Наконец Рита заметила то, ради чего пришла. Прямо на брусчатке, на тонкой подложке из газет пестрели ряды книг. Над ними, скрестив руки на груди и нахмурив лоб, стоял немолодой продавец. Рита взяла Елисея за руку и потащила туда. Она не видела больше танцующих воздушных шаров, не слышала веселого голоса мороженщицы, не смотрела на хмурого продавца. Все ее внимание поглотили разномастные обложки, сулившие путешествия в другие миры. Рита любила выбирать книги по названию. Чем необычнее, тем лучше. Увидев «Царевну с короной на бекрень», тут же за ней потянулась. Елисею здесь быстро наскучило. Он крутил головой, выискивая, чем бы заняться, и тут же обнаружил по соседству с книжным развалом складной столик, усеянный бабочками. Не живыми, нет, а металлическими с заводным механизмом. Рита, листая книгу, наблюдала за братом краем глаза. Елисей приблизился к столику сначала осторожно, обеими руками прижимая к груди свою собаку. Он посматривал на продавца. Тот покачивался на стуле чуть поодаль у фургона, припаркованного на газоне. Худой мужчина с рыжими усами, такой высокий, что стул под ним выглядел как детский. Несмотря на жару, в глухо застегнутой рубашке с галстуком-бабочкой. И тут бабочка. Просто бабочник какой-то. Из-под одной его брючины выглядывал красный носок в желтый горох. Из-под другой — бинт, обмотанный вокруг щиколотки. Мужчина лениво глядел на Елисея из-под узких полей соломенной шляпы. Осмелев, мальчик сунул собаку под мышку, а свободной рукой взял самую крупную бабочку, до которой смог дотянуться. Рита напряглась. Елисей покрутил штырек, торчавший из тела бабочки, и та с металлическим жужжанием принялась махать разрисованными крыльями. Елисей поднял бабочку над головой и побежал вокруг складного столика, подняв лицо к небу. Рита закатила глаза. «Сейчас упадет!» Сделав полный круг, Елисей зацепился носком сандалии за торчавший край брусчатого камня. Рита ахнула. Елисей весь подался вперед, но успел выставить другую ногу и удержал равновесие. Собака отлетела в сторону, из пальцев выскользнула бабочка. И вместо того, чтобы воспарить, как сделало бы любое живое насекомое, шлепнулась на камни. Одно цветное крыло отвалилось и легло рядом безжизненной металлической пластинкой. У Риты все закипело, а она направилась к брату. От тебя одни проблемы!» Она взяла его за плечо и тряхнула. «Лучше бы тебя не было!» Стая голубей, мирно клевавшая крошки поблизости, шумно поднялась в воздух. Сквозь хлопающие крылья Рита заметила, что хозяин заводных бабочек встал с кресла и направился к ней. «Сейчас им попадет». Когда бабочник оказался совсем близко, одна из всполошенных птиц задела крылом Ритину щеку. Девочка зажмурилась и невольно спрятала лицо в ладонях. Она почувствовала, как ее руки обдало облаком пыли, видимо, той, что подняли напуганные птицы. Рита посмотрела на бабочника сквозь пальцы. Набрав воздуха в легкие, Рита приготовилась извиняться за брата, но бабочнику, кажется, было все равно. Он даже не посмотрел на нее, а только наклонился и поднял что-то с земли. Рита увидела у него в пальцах извивающуюся гусеницу. «А где Елисей?» — подумала она. Рита принялась озираться. «Елисея не было нигде!» Рита почувствовала, как горит лицо. «Да где же он? Царевич!» Ярмарочная площадь отозвалась беззаботной музыкой и чужим смехом.
1: Конечно, девочка бросилась искать брата, спрашивала всех, кто встречался на

0: ее пути, но никто Елисея не видел. Тогда она бросилась домой, представляя себе, как будут расстроены и напуганы родители, как они будут ее ругать. Но там ее ждал еще более неприятный сюрприз.
1: Рита сняла сандалии и встала в дверях кухни. Мама сидела за столом спиной ко входу, папа лицом. Воздух над ними странно мерцал. Тут же у плиты возилась Зефира Антоновна в медицинской маске. Папа отвлекся от работы и поймал Ритин взгляд. «Представляешь, Зефира Антоновна случайно сдула на нас вентилятором целую миску сахарной пудры!» «Так вот, что это за блеск! Заседаем теперь, как судьи, в напудренных париках!» «Сладких!» — проворчала, не оборачиваясь, мама. Рита перевела взгляд на хозяйку. «Я от пудры сильно чихаю, поэтому вот!» Зефира Антоновна показала на маску. «Как ярмарка?» — сменил тему папа. Рита попыталась вдохнуть, но воздух застрял где-то в горле.
2: «Царевич!»
1: — просипела она. «Что, царевич, безобразничал? Наверняка что-то сломал!» — догадалась мама, продолжая стучать по клавиатуре. Рита опустила голову. На пол закапали слезы.
2: «Потерялся!»
1: — выдавила она. Мама перестала стучать. Из всех звуков осталось только мерное жужжание вентилятора. Рита не поднимала головы, ждала, что будет. Снова защелкали клавиши. «Ничего удивительного», — сказала мама. «Он же совершенно не умеет сидеть на месте». Рита, не веря своим ушам, смотрела на родителей. «Нашла, из-за чего переживать», — согласился с мамой папа. «Сам прибежит, куда он денется?»
2: У Риты закружилась голова. Родители совсем с ума сошли со своей работой. Но как же?
1: В прихожей послышалось шуршание, будто кто-то скреб входную дверь.
3: «А вот и звезда ярмарки!» — кивнул папа Рите. «Встречай!»
1: Рита, уже не пытаясь понять, что здесь происходит, направилась в прихожую. Стоило ей приоткрыть дверь, как в дом шмыгнул песочного цвета пес размером чуть больше хозяйского кота чешуйки.
3: «Ха! Кто бы сомневался!» — услышала Рита папин голос. «Одно слово! Царевич!»
1: Перед глазами все поплыло, звуки стали глухими и далекими.
0: «Да, сюжет закручен лихо, но, уверяю вас, дальше будет еще круче. Кем на самом деле окажется Зефира Антоновна? Какова в этих событиях роль бабочника? И как удалось обычной игрушке превратиться в живого щенка? Кто поможет Рите все исправить, вернуть Елисея, а главное понять, как на самом деле он ей дорог? Как много самых разных вопросов. Но, я вас уверяю, ответы на них обязательно найдутся. Где? Ну, конечно, в книжке. Она называется «Не верьте продавцу бабочек». Написала ее Юлия Агапова, а выпустила издательство «Компас-гид» для детей младшего школьного возраста.
4: Книжный червячок.
0: Ну, вот и все. Сегодня вы узнали о том, как доблестные четвероклассники во главе с Андреем Светлячковым за один день попытались раскрыть сразу несколько таинственных происшествий и об удивительных событиях, которые произошли с девочкой Ритой и ее младшим братом Елисеем в маленьком уютном городке Малый Пряник. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи! Ваш книжный червячок.
5: В книжном мире маячок.
6: Ваш книжный
5: червячок.
4: Книжный червячок на детском радио.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Вот придет, бывало, очередной проситель, а ему и говорят: «Гермес занят, думает, шашки». Что такое шашки, тогда еще никто не знал. Но на всякий случай относились с огромным уважением.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
7: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень, груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
3: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег – один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: когда оно молчало, все вокруг скучало. А едва запело, все повеселело. Назови-ка его.
1: В Москве полдень.
2: В эфире Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, любимые слушатели Детского радио. Начинается музыкальный привет, и с вами здесь я, диджей Алена. Желаю всем прекрасного осеннего настроения. И предлагаю поделиться своим прекрасным настроением со всеми, кого вы любите. Передавайте приветы, поздравления, ну и, конечно, слушайте любимые песни. Звоните 8495-134-5664. И, конечно же, пишите 8-916-968-0968. И, пользуясь служебным положением, так сказать, сегодня, 15 октября, я поздравляю любимого папочку с днем рождения. Папуля, будь всегда здоров, пусть тебя не покидает оптимизм, а мы всегда будем рядом, твои родные и близкие. Если вам тоже есть кого поздравить сегодня в этот чудесный день, звоните, пишите.
2: Слушайте на Детском радио.
3: Песня о главном.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, Россия сейчас занята одним делом. Она слушает музыкальный привет, а кто-то еще и хочет передать привет лично в эфире. И это у нас будет Вова, который дозвонился из Тюмени. Привет, Вова. Вова, как слышно меня? Прием. Владимир. Эх, как жалко. Ну что ж, зато Вова успел оставить свою музыкальную заявку. И это у нас будет песня «Динозаврики».

0: Музыкальный привет.
1: Ну что, открываю наши мессенджеры. Привет, детское радио. Меня зовут Ксения. Я занимаюсь фортепиано. Хочу передать привет всем фанатам детского радио, подругам, маме, папе, сестре и брату. Передаем большой привет сыночку Ванечке. Пусть сегодня день пройдет хорошо и удачно. Хорошей учебы желают мама и папа. Город Михайловск. Добрый осенний день, любимое детское радио. Хочу передать привет вам, Алена, звукорежиссеру Александру, мужу Владимиру, детям Сергею, Евгению и Лизе. Жду Лизу из школы в машине, слушаю вас. Всем хорошего дня. Мама Света прислала замечательную осеннюю фотографию. У многих здесь, кстати, осеннее настроение в сообщениях. Привет-привет, меня зовут Агния. Всем доброго осеннего дня. Мы с папой, мамочкой и Пусей, это наша собачка, едем на дачу укрывать растения на зиму и кататься на лошадке. Передаю большой привет детскому радио, маме, папе, бабуле с дедушкой, братику Диме и крестной Свете. Здравствуй, коллектив детского радио. Здравствуйте, уважаемая Алё, Алёна. Хочу передать привет и любимым подружкам, лучшим родным и близким. Пожелать удачи на работе маме. Ну и есть поздравление с днем рождения, мою любимую тетю Свету. И да, вашему папе с праздником, здоровья ему. Спасибо большое, тетя Света, тоже взаимно. А у меня сегодня выходной день в городе на Неве, чудесный солнечный день. С мамой вечером пойдем в ресторан пробовать сербскую кухню и отмечать прошедший мой день рождения. Всем вам желаю чудесного дня и самое главное здоровья. Это Сережа Земеров. Ну, а коль у нас пошел такой осенний разговор, давайте послушаем песню про ласточек, которые покидают нас осенью, чтобы вернуться снова с новыми песнями весной. Друзья мои, звоните 84951345664.

0: Музыкальный привет.
1: Очень интересная песня. С одной стороны, она такая грустноватая, но с другой стороны, надежда на все самое светлое, когда ты слушаешь эту песню. Ну, осень, да, немножко время погрустить, особенно когда за окном дождик. Но вот видите, у кого-то солнечный день сегодня. Нам, кстати, тоже завтра обещают солнышко, чему мы очень рады. Ну, а у нас Рома из Саранска в гостях. Здравствуй, Рома.
2: Здравствуйте.
1: А кому тебе хочется сегодня передать приветы?
2: Всему коллективу детского радио. Я хочу передать привет моей бывшей учительнице первого класса, которая сейчас идет первый класс, моей учительнице и моим друзьям.
1: Угу. Спасибо тебе за привет. Ну, а я хочу тебе сделать музыкальный подарок. Какую ты песню выбрал?
2: Гимн Хрума.

0: Музыкальный привет.
1: Да, наш Хрум, точнее, новый музыкальный спектакль «Хрум» ждет всех поклонников в ближайшие выходные на одной из московских сцен. Друзья, приходите. Ну, а прямо сейчас Настя из Красноярска к нам пришла в прямой эфир. Настя, привет.
2: Здравствуйте.
1: Кому мы отправляем с тобой приветы?
2: Всем. Конкретно третьему Z-классу. Светлане Владимировне, Татьяне Владимировне, моей маме, папе, Усову, ну, Пловцу Великому.
1: Угу. Так.
2: И всему детскому радио, и моей сестре из Москвы.
1: Ага. А почему именно этому великому пловцу ты передаешь привет, Настюш?
2: Потому что я, когда была в спортивном лагере по плаванию, он тренировал меня.
1: Ну надо же, ты прикоснулась к величию. Ну и как, кстати, у тебя получается плавать после занятий с великим спортсменом?
2: Ну я сразу после занятий поехала на белье. И догоняла маму, а она долго занималась.
1: Ну ты молодец, Настёна. Заслужила и медаль, и кубок, и музыкальный подарок. Что будем с тобой слушать?
2: Песенка про смешариков.

0: Музыкальный привет.
1: Вова из Тюмени все-таки подал весточку. Привет, алло, Алена. Передаю привет маме и папе. Алиса передает привет маме, папе, подруге Ульяне, всему второму бета-классу школы Олимп Плюс. А еще вот, привет, любимое детское радио. Хочу пожелать всем прекрасного настроения. Выходите гулять. На улице очень классно и много красивых листьев. Отдельный привет, алло, Алене. Пусть солнышко вам всегда улыбается. Спасибо. Здесь такой улыбчивый малыш с листиком кленовым. Улыбайтесь, друзья. Ну и, конечно, встретимся в ярмарке талантов.
0: Музыкальный привет.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: А знаете ли вы, что...
6: Собака может рисовать не хуже человека.
7: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Я то, что неизвестно.
7: По выходным на детском радио.
10: Реклама.
11: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
12: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
10: Реклама.
13: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
14: Умным.

0: А богатым?
1: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
0: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
1: Комфорт.
2: Повезло.
1: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте. Вместе с сыром «Фитакса».
5: Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что...
9: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: Ярмарка талантов.
1: И снова здравствуйте, дорогие мои друзья, слушатели детского радио. Здесь по-прежнему я, диджей Алло Алена. И прямо сейчас начинается наш импровизированный концерт, который называется «Ярмарка талантов». Здесь выступают наши слушатели. То есть вы, ребята, можно читать стихотворение, исполнить песню или сыграть на музыкальном инструменте. 8-495-134-5664. А также можно прислать свои поделки и рисунки в нашу галерею. Я обязательно расскажу про ваше творчество. 8-916-968-0968. Друзья, приходите на экскурсию на детское радио. Здесь у нас хорошо, ярко, классно и потрясающие виды из окна. А еще интересные экспонаты музея детского радио. А ведущие детского радио, которые пожмут вам руки и передадут приветы на всю страну. А еще вы откроете сундучок с секретом. Вот, например, сегодня я с нетерпением жду экскурсию, буду лично ее встречать. Ну а именинники могут ярко и необычно отметить день рождения. Мы организуем увлекательную праздничную программу, где именинника и его друзей ждут поздравления, веселые игры в компании ведущего, море отличного настроения, множество ярких фото на память и, конечно же, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир на всю страну. Подробности на сайте detifm.ru. Все, друзья, звоните, пишите и песню слушайте.

0: Ярмарка талантов.
1: Так, девочки, конечно, не такие девочки, но первый в ярмарку таланту не девочка дозвонилась, а дозвонился Лев. Да, Лев немножечко не дождался своей очереди, поэтому все-таки девочки. Карина. Карина, привет.
2: Здравствуйте.
1: Что ты будешь делать сегодня в ярмарке талантов?
2: Я хочу вам загадку загадать.
1: Так, ну-ка, ну-ка.
2: Все, могу начинать?
1: Да.
2: В сказке «Алиса в стране чудес» девочка, поучаствовав в безумном чаепитии, увидела хозяев пиршества, безумного шляпника и его друзей Мартовского зайца и мышь Соню. Вопрос, почему в этой сказке безумный шляпник безумный?
1: Слушай, ну я знаю.
2: Конечно,
1: я знаю эту историю, потому что я не раз, наверное, читала сказку и предысторию. Ну, потому что, если официальную версию тебе или какую-нибудь самую фантасмагоричную?
2: Не знаю, можете озвучить, как вы читаете.
1: Официальная версия, которую предлагают, это состоит в том, что в те времена, когда, собственно, происходили события, шляпники делали свои, в общем-то, головные уборы при помощи такого вещества, ну, использовалось оно, которое называется свинец. Вот. А свинец вызывают весьма неадекватные реакции, вплоть до самых неприятных. Поэтому, собственно говоря, шляпник вплоть до безумия. Поэтому шляпник был немножечко не в себе.
2: Да, верно. Я тоже читала просто.
1: Вот, так что ты знаешь, хотя, казалось бы, такая безобидная профессия, да, делать шляпы, но тогда это, оказывается, было, можно сказать, смертельно опасное занятие. Вот. А когда ты вырастешь, ты кем хочешь стать, Карин, скажи мне, если у тебя есть уже мысли?
2: Я хочу стать врачом-психиатром.
1: А, понятно, почему ты завела этот разговор про безумного шляпника. Но я уверена, что ты вылечишь всех, кто в твоей помощи нуждается, когда вырастешь. Может быть, придумают какое-нибудь средство, и все будут здоровы. Ну что ж, у тебя замечательная мечта помогать людям. Это вообще всегда чудесно, когда кто-то хочет кому-то помогать, согласись. Людям ли, животным ли. И этому миру стать лучше. По крайней мере, вот мы с тобой стараемся. Спасибо тебе большое. Это у нас была Карина. Ну что, друзья, мы продолжаем. Звоните, чтобы выступить в прямом эфире. 8495-134-5664.

0: Ярмарка талантов.
1: Ну что хочу сказать, всем бы такой уверенности в себе, как леди Мэри. Когда ты себе говоришь, да я идеал, да я совершенство. А хочешь не хочешь, окружающие начинают тоже так подумывать. Так, у нас Данил в гостях, привет.
2: Здравствуйте.
1: Так, Данил, что ты нам сегодня принес интересненького?
2: Хочу
1: стихотворение рассказать? Данил? Данил, ты здесь? Ой-ой-ой, что-то со связью у нас с Данилом происходит. Данил! Так, ладно, у меня здесь есть от Димы из Москвы, 9 лет, симпатичная такая, такая медалька. Вот мы все про осень, про осень, а у него здесь мимоза, между прочим. Да, пластилиновая такая, интересная. Такой медальон, вот так я скажу. Правильно, Дим, это ж медальон с изображением мимозы. Наверное, маме на 8 марта сделал подарок. Так, кто-то у нас здесь есть. Ира, привет.
3: Привет.
1: Так, ну что, ты, наверное, хочешь выступить в ярмарке талантов?
3: Да.
1: Давай, что ты будешь делать?
3: Хочу рассказать стих.
1: Давай, мы тебя слушаем.
3: Око моря, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Направо песни заводит, налево сказки говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Дальше забыла, извините.
1: Ну, бывает, бывает. Все-таки, когда ты попадаешь в прямой эфир, как-то все слова вылетают из головы. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон,
3: без дверей.
1: Вот. Ну и дальше. Мы, надеюсь, все остальные помнят, чем там дело заканчивается. А, спасибо тебе большое за звонок. Ну что, ребят, у каждого есть еще возможность выступить в ярмарке талантов, поэтому звоните прямо сейчас. Хотите нас удивить? Давайте с удовольствием удивимся вместе с вами. 8-495-134-5664.
0: Ярмарка талантов.

0: Ярмарка талантов.
1: Ой, напоследок пришла восхитительная осенняя поделка в детский сад. Дима вместе с мамой ее мастерили. Здесь на кусочки дерева, ежики, шишек. Да, пластилиновые мордочки у них. Вокруг настоящие осенние листья. И в середине яблоко пластилиновое, за которым эти ежики, видимо, все охотятся. Спасибо большое, это было чудесно, друзья. Ярмарка талантов на этом заканчивается. С вами была я, диджей Алё Алёна. Не болейте, не скучайте. Всем пока.

А теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. Далеко-далеко в тропических лесах Южной Америки живут удивительно яркие и красивые лягушки-древолазы. Это не совсем обычные лягушки, поскольку, как явствует из названия, живут они не в речках и не в прудах, и не в озерах, а там, где и вовсе никаких водоемов нет, в самой гуще джунглей, на деревьях и на кустах. Они удивительно хороши. Влажная глянцевая кожа играет всеми цветами радуги. Красными, зелеными, синими, желтыми. Иногда, когда древолаз сидит неподвижно, кажется, будто он создан искусным мастером из драгоценных камней. А есть лягушки, у которых кожа бархатно-черная, с яркими желтыми или красными пятнами. Ну, глаз не оторвешь. Зачем же древолазу такой яркий наряд там, где все остальные животные стараются наоборот, замаскироваться в ветвях и не попадаться на глаза хищника? Ну, резона как минимум два. Во-первых, предупредить всех вокруг. Внимание, я несъедобный, я невкусный, я смертельно ядовитый. А во-вторых, у каждого вида свой рисунок и свои цвета, чтобы дамы выбирали кавалеров только своего, а ни в коем случае не чужого вида. Но к какому бы виду они ни принадлежали, яд у них необычайной силы. Например, токсинов, а так называют некоторые отравляющие вещества, так вот токсинов одного крошечного золотистого древолаза, он уместится на ноготке моего большого пальца, хватит, чтобы убить 20 тысяч мышей или 10 взрослых человек. Но я начал свой рассказ с лягушек, чтобы познакомить тебя с не менее удивительными растениями семейства бромелиевых. Какая тут связь? Да очень простая. Без бромелиевых не было бы в джунглях разноцветных древолазов. Как ты думаешь, где они откладывают икру? Где плавают головастики? Ведь это у нас, как снег стает, лужи в лесу аж до середины лета стоят. А в джунглях-то луж нет. Даже в сезон дождей вся вода в рыхлую землю уходит. И выручают бромелиевые растения. Сейчас я тебе все объясню. Начнем с того, что подавляющее большинство из них растут на стволах и ветвях деревьев, а не на земле. Такие растения, напомню, называются эпифиты. И вот примечательна их форма. Пышные розетки листьев, которые собраны пучком и расходятся из одной точки. При этом каждый лист длинный, плоский, да еще согнутый вдоль по всей плоскости, как скоба. Именно поэтому в пазухах этих листьев собирается дождевая вода и стоит там неделями, как в маленьких бассейнах. Причем у некоторых бромелиевых розетки настолько огромные, что в них, как в аквариумах, собирается до нескольких литров воды. Вот там-то и растут головастики тропических древолазов. Очень обширное семейство бромелиевых, более 2000 представителей, названо в честь шведского ботаника Олафа Бромелиуса. Кстати, в него входит хорошо известный тебе ананас. Ну, он, конечно, не эпифит и растет не на деревьях, а на земле. А второе известное бромелиевое растение – эхмея. Ты наверняка встречал ее в цветочных магазинах. Большая розетка широких ремневидных листьев, голубовато-зеленых, да еще покрытых серебристым рябым налетом, словно изморосью. Но самое примечательное в эхмее – огромный розовый цветок. Если присмотреться, то внутри, в пазухах широких лепестков, спрятаны еще и маленькие синенькие цветочки. На самом деле, большие и розовые – это вовсе не лепестки, а околоцветковые листья. А настоящие цветки – это как раз те, что очень маленькие и синие. Эхмея настолько нарядна, что ее очень любят дарить на 8 марта бабушкам и мамам. Все думают, что это же намного лучше, чем букет в вазе, цветет дольше, и на будущий год, глядишь, опять красотою порадуют. Это все правильно. Но если ты решишь подарить именно такой подарок, то не забудь предупредить, что после цветения старая розетка листьев эхмеи медленно умирает,
Зато от корня

0: сегодня появятся новые, и при надлежащем уходе, тоже со временем, они зацветут. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Мы как-нибудь поговорим и о других бромелиевых. А сейчас пора прощаться. До новых встреч, дружок. И до новых историй.
1: Живой уголок.
2: Хочешь послушать и другие программы? Заходи на сайт dtifm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? А, ну наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
3: 0+. Реклама.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
3: Реклама.
7: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
8: Умным.
7: А богатым?
8: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
7: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
8: Комфорт.
7: Повезло.
8: Ага, с мужчиной.
9: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СС Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
10: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
11: Почему красная панда не родственница большой? Как поют собаки? И что случится, если исчезнет Луна? Ответы в октябрьском выпуске научно-популярного журнала «Думай, Kids». Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте, узнавайте больше и

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: великие песни в исполнении аборигенов.
1: Фукс, давайте, подпевайте. Только чур не сгоряча.
2: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю окончания.

0: Я и старый мой приятель вам частушки пропоем. Да я начну, а он подхватит. Ох, я о том,
1: а я о сём.
0: Бары-бар, стабары, да ни караи, ни двора.
1: Гавайские гитары, эх, при.

0: Дали.
1: Что-то не припомина.
2: Отчество уж право слово. Да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы? Ох, я смеюсь как сумасшедший.

0: Планета динозавров.
1: Да чего красивая планета динозавров с высоты птичьего полета. Жарко светит солнце. На зеленом ковре доисторического леса блестят реки и озера. Белым дымом курятся остывающие вулканы. Сонно катит волны безбрежное море. Здравствуйте, мои дорогие любознательные исследователи. Я, астроном Остроумович, очень рад нашей встрече. Вы, наверное, решили,

0: Сегодня мы будем говорить о летающих ящерах, птеродактилях. Этим динозаврам можно позавидовать. Поднялся на крыло и любуйся доисторическими просторами. А как быть тем ящерам, у кого есть и крылья, и перья, а летать все равно не умеют? Да, живут на планете динозавров и такие. Сейчас я вам их покажу.
1: Максимальное приближение.
0: Не спугните. Видите ящера? Вот он важно вышагивает в зарослях папоротника. Это каудиптерикс. Ящер, на хвосте и лапах которого растут самые настоящие перья. Опасаясь хищников, каудиптерикс настороженно смотрит по сторонам. Перья-то у этого динозавра есть, а вот летать-то ящер не умеет. Тело у него плотное, тяжелое. Коротенькие передние лапки напоминают маленькие крылья. Такие крылья в воздух не поднимут. Одна надежда на длинные мощные ноги. Вот в лесу раздался грозный рев голодного тираннозавра. И каудиптерикс вмиг срывается с места. Смотрите, как он мчится. Этот ящер может бежать со скоростью 50 км в час. То есть, очутись он в современном городе, то вполне мог бы обогнать небольшой автомобиль. Оперенные хвост и крылья, длинные ноги и шея, маленькая голова, сильные ноги. Вам этот динозавр никого не напоминает? Да, мне тоже кажется, что каудиптерикс похож на страуса.

0: Конечно, эта птицеобразная рептилия гораздо крупнее. Живи Каудептерикс в наше время, он легко мог бы заглянуть в окно третьего этажа. Каудептерикс во многом походит на современных птиц. Кости этого ящера полые, то есть пустые внутри, для того, чтобы облегчить вес могучего тела при беге. Но для чего Каудептериксу перья? Ведь летать он не умеет. Возможно, перья помогают этому ящеру балансировать и удерживать равновесие при быстром беге и резких поворотах. Жаль, что время иногда пробегает так же быстро, как потревоженный Каудептерикс. Я, астроном Остроумович, прощаюсь с вами, чтобы совсем скоро вновь заглянуть на планету динозавров и увидеть что-нибудь интересное.
1: Планета динозавров.
2: Зачем человеку каникулы? Задумывался кто?

0: Прогресс против бандитизма. Еще одна попытка ограбления предотвращена сверхсовременной системой сигнализации. Наконец-то с бандой Стампа покончено. Покончено навсегда.
1: Слыхали? Но они ошибаются.
2: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.

0: принести искусство людям, берут они охотно.
1: Старинные полотна.

0: конце.
1: Любимые песни из наших любимых мультиков.

отвечает. Радио-чат о правилах дорожного движения. В эфире 14 октября с 18.30 до 19.00, 17 октября с 12.05 до 12.35. 6+. Пусть ведь

0: Слушайте на детском радио.
1: Нами поужинать? Я же говорил, Крутилкин, свистать, спасайся.
2: Я хотела поужинать с людьми.
1: Ну, тогда не свистать.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Реклама.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.

0: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
2: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
3: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня

0: бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
1: Реклама.
2: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
3: Умным.
2: А богатым?
3: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
2: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
3: Комфорт.
2: Повезло.
3: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057, 87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
6: Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды. Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Детектива. Детектива.
1: Здравствуйте, уважаемые сказочные слушатели.
2: Привет всем любителям сказочных историй и сказочных загадок.
1: С вами сыщики детективного агентства «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей.
2: Мария Петровна, глава агентства.
1: Макс, мой надежный помощник.
2: И до

0: Дрыня, начальник сказочной полиции.
1: Привет, юные сыщики. Мы все вместе следим за порядком в сказках. И если что не так...
0: мчимся на помощь.
1: Правильно, Максимка.
2: Сегодня мы продолжим делиться с вами секретами профессии сказочного детектива.
0: Слушайте внимательно, размышляйте. Нам будут помогать наши сказочно-шустрые часики.

0: мы начинаем.
1: Хрум. Школа юного детектива.
2: Занятие седьмое. Сладкая история.
3: В тот день я задержалась в школе дольше обычного. Мела метель, я решила переждать непогоду. К тому же на столе у меня лежал новый сборник сказок. Его принес для нас с Максом наш сказочный библиотекарь Федот Федотыч.
0: Да, Федот Федотыч сказал, что вы верно задержитесь по такой-то погодке. И что если я загляну к вам, то увижу новую сказочно интересную книгу. Кстати, наш библиотекарь – мастер по выпечке домашнего печенья и часто приглашает нас с Марьей Петровной на сказочное чаепитие. Ну, конечно, я побежал в кабинет математики к Марии Петровне.
3: Мы с Максимом раскрыли книгу на странице, где начинались сказки братьев Гримм.
0: И тут пришло сказочное сообщение от Добрыни.
4: Пришлось мне к детективам за помощью обратиться. Потому что в сказке Шарля Перо «Красная шапочка» случилась сказочная неприятность. Из корзинки «Красной шапочки» пропал пирог.
0: Тот самый пирог, который вместе с горшочком масла «Красная шапочка» несла своей любимой бабушке.
4: Ну да, ведь вы помните, как сказка начинается? Шла «Красная шапочка», шла не торопясь, по пути останавливалась, рвала цветы и составляла из них букет в подарок бабушке. На какой-то прекрасной полянке прекрасных цветов было так много, что шапочка решила оставить на минутку корзинку, чтобы удобнее было нарвать цветов. Вернулась шапочка к месту, где оставила корзинку, а пирожка нет.
3: Мы с Максом переместились в сказку Шарля Перро.
0: И очутились на чудесной лесной полянке. Цветов там и правда было очень много. Над ними кружились сказочные бабочки и распевали свои песенки сказочные птички.
4: Я ожидал сыщиков под большим старым дубом. В этом месте красная шапочка и оставила корзинку с пирогом и маслом. Корзинка и горшочек с маслом были на месте, а пирожок – тю-тю.
3: Похитителю понадобился только пирог. Пирог был с начинкой.
4: Да, со сладкой вишней, маковыми зернышками, а сверху был посыпан сахарной пудрой. Бабушка очень уважает такие пирожки. Я проводил красную шапочку до дома бабушки, ну а потом отправил сообщение Марье Петровне и Максу.
0: Мы внимательно осмотрели сказочную полянку. Никаких следов.
3: От старого дуба вглубь леса уходила едва заметная тропинка, поросшая травой.
4: Мы пошли по тропинке. Скоро она вывела нас к дорожке, посыпанной камешками мелкого гравия. Здесь тропинка обрывалась.
3: Тут мы остановились, чтобы отдохнуть и подумать, кто же может быть похитителем.
0: Волк мучного не ест. Похитителем мог быть кто-то, кто любит поесть.
4: Простой любитель поесть взял бы и масло. Но похитителю нужен был только сладкий пирог.
3: Вот именно. Это мог быть сказочный любитель пирогов. Но пирог могли взять не только для того, чтобы съесть, но и для того, чтобы приманить.
4: И тут я сказал: «Эврика, Марья Петровна! Эврика!»
0: «Эврика» — это на греческом языке означает «нашел».
4: Ну да, нашел. Ну, в смысле, понял, кто на такое способен. Одна старая ведьма.
3: Ведьма из сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель».
4: Она могла использовать пирог как приманку.
0: Вы же помните сказку? Она о бедном дровосеке. Злая мачеха заставила отца отвезти маленьких детей, Гензеля и Гретель, в лесную чащу и оставить там навсегда.
3: Но дети услышали разговор мачехи и отца и придумали, как можно спастись. Гензель набрал у дома камешков. Когда их повели в лес, он бросал эти камешки по пути.
0: По этим

0: камешком Гензель и Гретель выбрались из леса.
1: Но мачеха не успокоилась. Она заставила дровосека снова вести детей в лесную чащу. В этот раз Гензель не успел набрать камешков. Он бросал по дороге хлебные крошки, но эти крошки склевали птицы, и дети не смогли найти дорогу домой.
0: Они долго плутали по лесу и проголодались. Вдруг увидели необычную избушку.
1: Избушка была построена из хлеба и покрыта печеньем, а кошки были из чистого сахара. Гензель отломил себе порядочный кусок от крыши, а Гретель – кусочек окна.
2: А хозяйкой той избушки была ведьма. Но дети этого не поняли.
1: Ведьма пригласила детей в свою избушку, накормила их сладостями и уложила спать. А утром от ее приветливости не осталось и следа. Она посадила Гензеля в клетку, а Гретель заставила работать по дому.
0: Ведьма могла стащить пирог у Красной Шапочки для того, чтобы еще какого-нибудь несчастного ребенка заманить в свою ведьминскую избушку.
1: Мы переместились в сказку братьев Гримм «Гензель и Гретель».
3: Хрум! Школа юного детектива.
4: Занятие седьмое. Сладкая история. Ведьма с нами говорила.
5: Тик-так, тик-так.
4: Сигнал подскажет, где правду утаила.
1: Старая ведьма живет довольно далеко. На самом краю волшебного леса.
0: Очень скоро мы увидели ее избушку. Она пряталась за еловыми ветками.
2: Последние лучи солнца освещали крыльцо.
1: Ведьма заметила нас, широко улыбнулась и заговорила первая, сладким, даже приторно-сладким голосом.
6: Вот радость, сыщики пожаловали.
2: Пожаловали. Привет от серого волка принесли.
1: Волк сказал сначала к бабушке, а после к вам на ужин прибежит.
6: Это хорошо. Заждалась его. А еще хорошо, что вы не пробуете мою избушку на вкус. А то бывает, в гости придут, да пол избушки сожрут.
1: У избушки действительно не хватало некоторых деталей.
0: Да, починить такое непросто, сказал я.
6: Непросто, непросто, то-то, что непросто. Ломают, едят, варвары они дети. А вы чего пришли? По делу какому? Или полюбопытствовать?
2: Полюбопытствовать? Скажите, где вы сегодня утром были?
6: Да где же мне быть? В избушке своей хозяйничала. Тесто ставила, да. Хлеб для стен испечь надо. Печенье, крышу починить.
0: А после что вы делали?
1: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
6: А после... воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Может, хочешь сахарку сладкого оконного или пряничка с крыши отведать? Заходи, доставайся у меня. Зла никакого от меня тебе не будет.
2: Нет уж. Знаем мы эти ваши. Заходите, угощайтесь.
6: Угоститься есть чем. Молоко, печенье сахарное, орехи, яблоки.
0: А может, какая-нибудь выпечка с сахарной пудрой у вас есть?
6: Выпечки с сахарной пудрой нет. И без пудры все вкусно. Я тебе жемчуг, драгоценные каменья покажу. Они у меня в сундуках. В каждом углу по сундуку. Поешь да и спать. Притомился, небось.
1: Макс не отказался войти к ведьме. И вот почему. Нам необходимо было проверить, нет ли в избушке ведьмы пирога красной.

0: казаться доброй, радушной хозяйкой.
1: Яблоки и орехи я не очень люблю, а от пирога с начинкой не откажусь.
2: Пирога нет. Не пекла сегодня. Я тоже пироги люблю.
3: С яблоком и корицей, с лесными ягодами или с заварным кремом.
2: И с кремом, и с ягодами люблю, и гостей люблю пирогами угощать.
1: Вы их сами готовите?
2: Гостей или пироги?
3: Пироги, конечно.
2: Это уж как когда. Да, как когда.
0: Тут я решила вступить в разговор и мягко сказала: «Не сомневаюсь, что вы сами печете пироги. Наверняка они у вас получаются сладкие и вкусные».
2: «Сама пеку. Бывают помощницы мои, змеи да жабы помогут. Тоже выходит, как когда».
0: «С вишней, обсыпанной сахарной пудрой, с льняными семечками».
2: «Нет, не с льняными семечками, а с маковыми зернышками».
3: «Вот-вот, именно такой пирог с маковыми зернышками и пропал у Красной Шапочки», — сказал я.
1: «А я спросил, так вы пустите меня к себе в избушку? Можно войти?»
0: При этих словах улыбка с лица ведьмы мгновенно исчезла.
2: «Какая шапочка? В первый раз слышу, а в избушку не ходи».
1: «Как же так? Вы же приглашали!»
2: «Раньше приглашала, а теперь не приглашаю. Разонравился ты мне. А вообще я детишек люблю».
3: «Это известно, как вы детишек любите. Сначала угощаете, а после в клетку. Или работать на себя заставляете».
2: «Ну, было! Один раз! С Гензелем и Гретель. Так они сами хороши».
3: «А пирог у Красной Шапочки похитили, чтобы опять за старое взяться».
2: «Да что за шапочка? Гриб, что ли, ядовитый? А, такой с красной шляпкой, на шляпке белые пятна. На маковые зернышки похоже. Это что ли?»
1: «Красная шапочка — это девочка. Маленькая девочка».
2: «Девочка, шапочка, зернышки!»
0: Лицо ведьмы перекосило. Она взмахнула руками и хлопнула по своему переднику.
2: «Да что ж это такое?»
0: Она так сильно хлопнула по своему переднику,
3: что во все стороны полетела сахарная пудра. Я даже почувствовал ее сладкий вкус.
0: «Вы говорили, что выпечки с сахарной пудрой у вас нет. И все же о маковых зернышках вам известно. С серым волком знакомы, привету от него обрадовались. А о красной шапочке ничего не знаете».
2: «Что за красная шапочка? Что за пирог? Что за сахарная пудра?»
3: Ведьма так сжала губы, что они у нее аж посинели.
0: Мы поняли, что именно ведьма стащила пирог Красной Шапочки.
1: «Как же мы поняли, что ведьма пытается нас обмануть?»
3: «Сейчас объясним, что навело нас на эти мысли».
4: «Обещание свое мы выполняем! Так, что было не так, вам объясняем! Так, первое!»
0: Один из любимых способов сказочных преступников скрыть обман – широко улыбнуться. За улыбкой легко скрыть волнение. Улыбку просто изобразить.
1: «А после что вы делали?»
0: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
2: «А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Может, хочешь сахарку сладкого оконного или пряничка с крыши отведать? Заходи. Оставайся у меня. Зла никакого от меня тебе не будет».
4: «Второе! Слушаем, Вик, слушаем. Так, разбираемся, что не так».
0: Тут я решила вступить в разговор и мягко сказала: «Не сомневаюсь, вы сами печете пироги. Наверняка они у вас получаются сладкие и вкусные».
2: «Сама пеку. Бывают помощницы мои, змеи да жабы помогут. Тоже выходит, как когда».
0: «С вишней, обсыпанной сахарной пудрой, с льняными семечками».
2: «Нет, не с льняными семечками, а с маковыми зернышками».
3: «Вот-вот, именно такой пирог с маковыми зернышками и пропал у Красной Шапочки».
1: «Так вы пустите меня к себе в избушку? Можно войти?»
0: При этих словах улыбка с лица ведьмы мгновенно исчезла.
2: «Какая шапочка? В первый раз слышу, а в избушку не ходи».
4: «Третье!
0: Если ваш собеседник что-то скрывает и хочет вас обмануть, Он обычно волнуется,

0: Сжатые губы – признак возможного волнения.
1: Девочка, шапочка, зернышки!
0: Тут лицо ведьмы перекосило, она взмахнула руками и хлопнула по своему переднику.
1: Да что ж это такое?
0: Она так сильно хлопнула по своему переднику,
2: что во все стороны полетела сахарная пудра. Я даже почувствовал ее сладкий вкус.
0: Вы говорили, что выпечки с сахарной пудрой у вас нет. И все же о маковых зернышках вам известно. С серым волком знакомы, привету от него обрадовались. А о красной шапочке ничего не знаете?
1: Что за красная шапочка? Что за пирог? Что за сахарная пудра?
2: Ведьма так сжала губы, что они у нее... аж посинели.
3: Обман тупик не ведет никуда. Так, от обмана выходит одна ерунда.
2: Пришлось ведьме пирог вернуть.
4: Мы спасли сказку Шарли Пирог «Красная шапочка».
5: Хрум. Школа юного детектива.
0: На сегодня работа школы юного детектива окончена. С вами были сыщики детективного агентства «Хрум».
4: Мария Петровна.
0: Макс.
4: И начальник сказочной полиции Добрыня.
2: До скорой встречи, уважаемые любители сказок и сказочных расследований.
3: На этом мы завершаем речи. Так, до новой встречи!
6: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как научить ребенка защищать личные границы и давать отпор тем, кто хочет его обидеть? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, детский нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Пароль.
4: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги – захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
7: 1177-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Это Леди Баг. И у меня для вас новая миссия. Получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно. Альфа выгодно. АО Альфа-банк. 6+.
0: Реклама.
8: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
9: Умным.
8: А богатым?
9: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
8: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
9: Комфорт.
8: Повезло.
9: Ага, с мужчиной.
10: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
11: Дети, расскажите о ваших семейных традициях.
12: По выходным мы всей семьей ходим в театр Терезы Дуровой.
13: И мы.
14: Вовочка, а ты почему молчишь?
15: А я там ни разу не был.
12: Везет! Тебе предстоит столько всего увидеть. Начать советую с музыкального спектакля «Вересковый мед».
16: 16 октября. Билеты на сайте teatrium.ru.
12: Мам, а давай в следующие выходные снова к Терезе Дуровой пойдем.
16: Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Если мама занята, папа на работе, сказку кто прочтет тогда? Песню с кем споете? Назови-ка его.
1: Московское время 14 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске робот-проводник, железный учитель, дом мечты. В российских поездах скоро появится первый в мире робот-проводник. Его зовут Володя. Он уже совершил пробную поездку на скоростном поезде из Москвы в Санкт-Петербург. Володя выглядит как человекоподобный робот, одет в красный фирменный жилет. Такие же носят проводники-люди. Он будет встречать пассажиров при посадке, проверять билеты и документы, а еще помогать найти свое место в вагоне. Пассажирам железный проводник понравился. Во время тестовой поездки с ним сделали много селфи. Он будет трудиться наравне с людьми, но вряд ли их заменят. Ведь работа проводника требует душевного тепла и внимания, а машина этого дать не сможет. Машина может дать ценные знания. Решили в школе американского города Саламанка. Здесь устроили на работу человекоподобного робота по имени Салли. Она выглядит совсем как человек. У нее длинные каштановые волосы и силиконовая кожа. Похожая на настоящую. Салли может смеяться, улыбаться, грустить. Ходить не умеет, только сидит за партой. Ее назначили работать в старшие классы. Она будет помогать ребятам осваивать технологии будущего. Искусственный интеллект.

делают роботы? Они не ходят по полу, как люди, а висят на потолке и ездят по специальным рельсам. Эти роботы – две руки с захватами. Они умеют складывать вещи, убирать продукты в холодильник, мыть посуду и полы. Первый такой дом планируют построить в Токио уже через 2 года. Идея пришла из фильмов про Железного человека. У Тони Старка был умный дом, который все делал сам. Теперь такой и в жизни появится. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.

0: это привет, мальчишки, девчонки, мама, папа, бабушки, дедушки, привет, супер Гарик.
1: Здравствуй, Знайкина.
0: Ну, ребята, что я вам хочу сказать?
1: Гарик. Событие свершилось, да?
0: Свершилось. Он поменял футболку.
1: Не
0: наконец-то.
1: Только футболку не поменял.
0: Но, нет, между прочим, подождите, самое главное, что надел футболку с Гринчем. Да. А у меня ассоциируется это уже с Новым годом, Гарик, понимаешь? То есть, мне кажется, должен выпасть снег в Москве.
1: Ты главное не сказала, эту футболку Знайкина мне подарила когда-то, несколько лет назад. Я сегодня решил ее надеть.
0: И она, кстати, не выцвела. Ты ее не стираешь, что ли?
1: Ну, я ее ношу редко, во-первых.
0: А, ну, кстати, да, редко. Редко перед Новым годом.
1: Берегу.
0: А сейчас что-то рановато. Надел ее. Но спасибо тебе, да, что одну футболку из всех, что я тебе дарила, ты носишь, остальные не
1: берегу.
0: Ребят, ну, если о снеге-то заговорили, и Гарик в Гринч превратился, вы представляете?
1: Так.
0: Кстати, посмотрите на него на сайте dtfm.ru, включите видеотрансляцию. Действительно, на значительной части территории России уже выпал снег.
1: Да ты что, вчера же говорили, что снег не будет.
0: Но он уже растаял просто. Ну, он быстренько. Он на большей части азиатской территории России, на Урале, выпал и хоп, и пропал. Ну, где-то еще лежит, но все-таки пока еще осень продолжается, ребята, не стоит ждать. Покров составил, кстати, где-то 1,5 сантиметров, да, но растаял, честно говоря, во многих местах. Первые признаки зимы в Москве можно ожидать только в начале ноября. Ну, а завтра у нас опять бабье лето, уже пятое за эту осень.
1: Это же прекрасно, Знайкина.
0: Это отлично. 15-16 градусов будет и солнце.
1: Ой.
0: Ребята, прям хочется...
1: Загорать пойдем.
0: Вам тоже, да, этого пожелать. Не знаю, мы просто за 3 дня так намучились здесь. Все угрюмые такие ходили. Но сегодня прям получше стал. Дождь закончился.
1: Именно поэтому надел черную водолазку, Знайкина.
0: Да, видишь, а я вчера поняла, я черное надела, и дождь постепенно заканчивался. Я решила
1: хорошо
0: продолжить традицию. Так что, ребят, надеюсь, у вас хорошая погода, хорошее настроение. И самое главное, вы хотите развиваться. Так мы сегодня для вас приготовили очень хорошую и полезную тему.
1: Да, друзья, слушайте загадку. Щетка, мыло, паста и мочалка. Мы вспомнили предметы эти неспроста. Ведь главное, что дарят они нам, ребята, известное всем слово...
0: +7 916 968 0968. Пишите, если догадались, или звоните в прямой эфир. 8 495 134 56 64.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Итак, друзья, сегодняшнюю тему будет объявлять Елизавета. Здравствуй, Лизонька.
2: Привет, Лиза.
3: Здравствуйте.
2: Ой, у Лизы какой низкий голос. Чудо-юдо. Показался.
1: Чудо-юдо вмешалось всему.
2: Итак, Лиза, о чем же мы будем говорить? Или тебе загадку повторить?
3: Повторить загадку.
1: Хорошо, слушай внимательно. Щетка, мыло, паста и мочалка. Мы вспомнили предметы эти неспроста. Ведь главное, что дарят они нам, ребята, известное всем слово...
3: Чистота.
2: Конечно, молодец, Лиза. Сегодня, ребята, мы будем говорить о чистоте. Узнаем, где водятся бактерии, чем полезные микробы отличаются от вредных, как правильно мыть руки и чистить зубы, и зачем убираться в комнате вообще. Ведь сегодня мир отмечает необычный праздник – Всемирный день мытья рук. Руки мыли? Ты руки мыл,
1: говорит.
2: Конечно, Гарри.
1: Нет. Сейчас пойду.
2: Вот именно, черная сидит.
1: Ну, ладно.
2: Ладно. Но самое главное, что ты сменил футболку, и это уже хороший признак. Ребята, обычное мыло и теплая вода, оказывается, спасают миллионы жизней. Простое мытье рук снижает риск кишечных инфекций на 40%, а простудных заболеваний на 25%. Это потрясающие цифры, так что не забываем мыть руки. Если вы сегодня еще не сделали это, обязательно сейчас пойдите и помойте. Ну и, конечно, расскажите нам, как вы соблюдаете чистоту. Вот, Лизонька, ты еще с нами?
3: Да.
2: Ты ручки моешь как часто? Давай на чистоту поговорим.
3: 5 раз в день.
2: 5 раз в день.
1: Ты даже считаешь, записываешь, я так даже и
2: А зубы считаю. Сколько чистишь? 1.
3: 2 раза в день.
2: Отличница просто, ну молодец. Слушай, а вот протираешь свой стол, например, журнальный, письменный, за которым ты сидишь? Салфеточком?
3: Да.
2: Да, ну умница, ну просто чудо-ребенок. Лиза, так и делай, так и продолжай. Спасибо тебе за звоночек. Ребята, вы тоже рассказывайте, есть ли у вас какой-то ритуал, например, мыть руки после школы, перед едой, перед школой, не знаю, протирать свой журнальный стол, стирать игрушки, в конце концов, свои. Мягкие. Их всегда жалко, когда они там...
1: Они, кажется, им нравятся.
2: Весело, думаешь?
1: Да. Я стираю.
2: А потом сушатся такие несчастные, висят, зато такие
1: какие...
2: мокрые, облезлые.
1: Нет, какие-нибудь потом красивые.
2: Потом, да, и пахнут вкусно. Вот.
1: Так что, ребят, пишите в сообщалке +7 916 968 0968 или же в телеграм-канал Детского радио. Мы там для вас видео одно поучительное оставили, ребята.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком. Итак, ребят, сегодня мы с вами говорим о чистоте и надеемся, что вы соблюдаете чистоту и задали вам поэтому вопрос, как именно вы это делаете? Сколько раз зубы чистите в день, ручки моете, в комнате убираетесь ли сколько раз в год?
1: Ребята, но пока вы пишете, давайте-ка я вам сейчас такое дам, такой факт, от которого можно поёжиться немножко. На наших руках от кончиков пальцев до локтей может находиться от 2 до 140 миллионов бактерий.
0: Господи, так много.
1: Да, на левой и правой руке, кстати, живут совершенно разные микробы, говорят. А еще мокрые руки, да, вот мы думаем, вот мы помыли руки, такие радостные, молодцы, и думаем, не буду их сушить, пойду так. И со всеми еще поздороваюсь, похлопаю. Так вот, мокрые руки, они передают в 1000 раз больше бактерий, чем сухие.
0: Я как знал, что руки не надо мыть все-таки. Не надо мыть, получается.
1: Надо мыть и вытирать. Вытирать руки, это не просто привычка, это тоже важная часть защиты.
0: Ну да, кстати, вот самое грязное, так скажем, место, вовсе не поручень в автобусе, между прочим, ребят, знаете, что вы, ученые-то, выяснили, что больше всего бактерий скапливается на деньжатах наших любимых, прекрасных, на купюрочках.
1: А, ну на наличке. Налички-то сейчас и нет ни у кого особо.
0: Налички, ребят, сейчас ни у кого нет, действительно. Тогда убираем этот пункт. А еще ученые, знаете, что обнаружили? Что на экранах телефонов.
1: А, вот это да. Я, кстати, свой телефон иногда протираю, потому что вот я чувствовала, что на нем наверняка грязь. Но я же его руками трогаю.
0: Да, и надо тоже эту привычку взять, конечно, на вооружение, протирать свой телефон.
1: А дверные ручки, извини. Вот сегодня в студию детского радио Веснушки, Петоши уже вошли. Диджей Алло, Алена, Катя, звукорежиссер, и все за эту дверную ручку. Еще много кто заходил,
0: Гарик. Вот, знаешь,
1: я
0: перечислил, когда сказал Катя, звукорежиссер, тут я задумал, руки она не моет, действительно. И надо протереть.
1: Посмотри, как она тебя смотрит. Сейчас взглядом стекло лопнет. Ну что ты говоришь? Но с другой стороны, все равно, вот смотри, у меня ветрозащита, да, на микрофоне, у тебя?
0: У меня.
1: У тебя, кстати, у тебя одна на всех? И дядя Саша там сидит, да? И Алён там сидит. А у меня своя, видишь, у меня индивидуальная. Я ее всегда, вот этот ветрозащитный микрофон надеваю. И она моя. Смотри, как я близко к микрофону могу говорить. Ух! Понимаешь? Здесь тоже бактерии живут, Гарик. А еще, например, под часами или браслетом там может целая колония микробов спрятаться. Или под кольцом, ребята. Там живут столько бактерий. Там в Европе столько нет жителей.
0: Ты представляешь? Снимай кольца, Знайкина.
1: А на любимом я боюсь. Вдруг
0: все побежит, не снимай. Миллиарды.
1: Даже на любимом мягком мишке, с которым вы спите, живут 1000 бактерий, потому что его редко стирают. Так что чистота нужна везде. И в теле, и в доме, и в любимых игрушках, ребята.
0: Ребята, будем сегодня соблюдать чистоту, и не только сегодня. И продолжаем слушать детское радио. Оставайтесь с нами.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Не спешу взрослеть, не спешу взрослеть, но
2: знаете,
1: уже поздно, да.
2: Рассказывать, да, но ты уже не спеши стареть. Мне... Это вот такая вот версия.
1: Но там все, как Милан перечисляет, ой, да, ребят, все это...
2: У тебя там главная
1: предстоит.
2: Аптека.
1: Аптека, да. Дом, ипотека, аптека, бензин, все так и есть. Но, ребят, на самом деле, мы хотим ваше внимание обратить на эту классную песню. Например, она мне очень нравится. Но не только это, у меня вообще любимчиков на детском радио просто невероятное количество. Да, рука в руке. Ой, все, не могу. Какая песня нравится вам? Вот в чем мой вопрос. Потому что именно вы решаете... Какая песня окажется на первом месте хит-парада детского радио ТОП-20?
2: Батюшки,
1: вот так.
2: Сегодня же четверг уже.
1: Вот и именно, осталось-то проголосовать 2 дня, и все, в субботу уже выходит программа, а диджей Микрофоша не дремлет. Вон он ходит, ходит, ходит.
2: Ребят, торопитесь, оставите свой голос за свою любимую песню, заходите на наш сайт dtfm.ru и все. И слушайте программу в субботу, потому что, возможно, именно ваша любимая песня и победит в хит-параде.
1: Да, очень ждем. Ну а также ждем ваши сообщения. Пишите, как вы соблюдаете чистоту. Сегодня Международный день мытья рук, и мы вас спросили, ребята, как вы убираете в своей комнате, как часто, сколько раз чистите зубы, а протираете ли продукты после магазина? Пишите, ждем ваше сообщение, +7 916 968 0968.

0: Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
0: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
3: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
4: Тебе нужно будет посидеть в лапте, если у тебя не получится.
5: Знаю, знаю, Глобус. Кончится твоя магия, и не сможем мы больше в путешествие отправляться. Никогда.
6: Квак! Очередное путешествие в эту субботу на детском радио.
5: Квак-квак!
7: А знаете ли вы, что...
8: Лучший подарок для лося – это соль.
7: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
7: По выходным на детском радио. Реклама.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
12: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
7: Реклама.
13: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
14: Умным.
13: А богатым?
14: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
13: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
14: Комфорт.
13: Повезло.
14: Ага, с мужчиной.
15: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
16: Мама, ты спишь?
17: Что случилось?
16: Мне сейчас такое приснилось!
18: Отправляйтесь в фантастическое путешествие навстречу мечтам. Потрясающие спецэффекты и удивительные морские животные ждут вас в захватывающем водном шоу «Море снов» в Москвариуме. Подробности на сайте москвариум.ру. 0+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Здравствуйте, наши дорогие чистюли, мальчишки, девчонки, мамы, папы, даже бабушки и дедушки. Сегодня дневное шоу «Развивайка» здесь, на детском радио, как всегда. И Катя Знайкина здесь.
2: И Супер Гарик тоже чистенький, невероятно. И студия у нас чистая абсолютно, потому что сегодня, ребята, мы день чистоты решили отметить. Но не поэтому она у нас чистая, мы всегда соблюдаем чистоту. И вот я иногда даже, помнишь, Гарик, иногда я даже протирала клавиатуру.
1: Конечно.
2: Потому что я знаю, тут же я не одна сижу,
1: конечно,
2: да, мы ведущие меняемся, да, и очень здорово протирать. Это, кстати, хорошая привычка. А знаешь, какая у меня классная привычка осталась?
1: Так.
2: Со времен пандемии. Я до сих пор протираю антисептической салфеткой продукты из магазина. В смысле, не мою овощи, ну, в смысле, я всегда их мою, а, например, там, в упаковке. Ну, быстро. Это занимает 2 секунды. Вот у меня такая привычка осталась.
1: Ребята, это уже другая, другое отклонение нашей следующей программы, как говорится. Хорошо, пожалуйста.
2: Она не просто возникла, она вот с тех времен.
1: Кто слышит?
2: Мы, кстати, с врачом свяжемся и узнаем у нее. Ну, может, это действительно не стоит. Но, кстати, мне это облегчит жизнь, честно говоря. Ну, подумаю. В общем, ребята, вы пишите, а как у вас с этим? Может быть, кто-то тоже протирает продукты из магазина? Соблюдаете ли вы чистоту? Вот, кстати, такой фильм с Леонардо Ди Каприо «Авиатор» был. Помнишь?
1: Да,
2: но у него заболевание какое-то было. Он все время, он боялся грязи, бактерий. Но, кстати, бактерии же, они и нужны. Ведь есть хорошие бактерии, да? Ну и плюс, если мы в стерильности с вами будем жить, у нас, мне кажется, не будет укрепляться иммунитет. Все равно
1: дело.
2: Надо чем-то
1: вот
2: чуть
1: сейчас не
2: заболеть.
1: Надо мыть руки опять.
2: Да нет, но тогда ты будешь слишком часто болеть разными болезнями, ведь в бактериях миллионы, Гарри.
1: Ну ладно, вот смотри, Ванька пишет нам. Чистит зубы 2 раза в день, моет руки перед каждой едой и еще моет фрукты обязательно.
2: Вот, правильно.
1: А овощи?
2: Ну, и овощи, наверное. Он имеет в виду, что он моет, наверное, не просто водой, а специальным средством. Это я тоже, кстати, стараюсь делать.
1: Каким средством?
2: Но есть такое средство для мытья посуды и фруктов. Ну и фруктов. Ну, как бы ты некоторыми средствами для мытья посуды, знаешь, я боюсь даже к ним прикоснуться, мне кажется, кожа слезет. А есть какие-то щадящие, хорошие, там написано прям и для мытья фруктов и овощей.
1: Ай, не знаю. Просто водичкой сполоснула и
2: хорошо. Я просто, знаешь, у меня бурная фантазия, Гарик.
1: Конечно,
2: я как
1: знаю.
2: Представлю,
1: ребят,
2: как...
1: я еще раз обращаюсь к врачам, да, к психиатрам. У нас
2: грязными руками эти овощи, фрукты. Ой, у меня такая фантазия, знаешь. Поэтому я лучше протру, а потом съем. Но бананы без мыла, естественно, потому что кожуру-то и не ем.
1: Ну да. Например. Ребята, в общем, давайте сейчас успокоим Катю Знайкину. Да, расскажите, пожалуйста, как вы соблюдаете чистоту в своем доме, да?
2: В комнате.
1: В комнате. На даче, может быть.
2: Постельное белье, как часто
1: вот
2: меняете.
1: Вот это тоже очень важный вопрос.
2: Забывают
1: все полотенце
2: про это.
1: И так далее. Все. Расскажите нам, пишите поподробнее, потому что мы тоже что-то возьмем, какой-то ваш совет на вооружение, естественно. Поэтому у нас есть сообщалки +7 916 968 0968. Это номер. А также можете зайти в телеграм-канал Детского радио и там оставить свои сообщения. Подписываться не забывайте.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Итак, друзья, сегодня у нас очень животрепещущая тема. Говорим с вами о чистоте. Вот Знайкина вообще боится бактерий, микробов. Она моет все, чистит все, моет с мылом фрукты и овощи.
2: Слушай, я сейчас уронила его на пол, кусочек котлетки съела, честно.
1: Ну, поначалу помыла сначала, да, кусочек котлетки?
2: Биполярное расстройство.
1: Ребята, психиатры, если вы опять-таки нас слышите. Друзья, ну давайте с вами все-таки поговорим со специалистом и узнаем, где вообще водятся микробы. Может быть, это все миф?
2: А давай. Выясним поподробнее. У нас ребята на связи. Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующая лабораторией экспериментальной иммунологии и вирусологии Ольга Курбатова. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые Катя и Гарик. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо, что пригласили.
2: Мы очень рады, да, мы хотим много всего так узнать. Ольга, у вас, честно говоря, вот давайте с самого начнем животрепещущего, да, и да. То, что волнует и взрослых, и детей. Все-таки, как часто нужно мыть руки? Как долго их нужно мыть? Понятно, что перед едой есть такая привычка у людей, да, по крайней мере, у родителей, говорить деткам своим, да, ну-ка помой руки перед едой и за стол. В другое время нужно ли их мыть?
3: Да, это очень правильный вопрос, потому что, конечно, перед едой обязательно нужно мыть руки, но помимо этого нужно еще соблюдать другие дополнительные правила гигиены. Во-первых, нужно обязательно мыть руки после посещения туалета.
2: Это не забывать, да.
3: Да, это мы не забываем. После того, как вы пришли с улицы, потому что на улице вы или там, в общественном транспорте, посещение магазинов, везде очень много разных бактерий, которые могут иметь как хорошие, так и нехорошие свойства. Но мы сейчас, конечно, в основном говорим о том, чтобы не столкнуться с бактериями, которые вызывают серьезные заболевания. Также после того, как вы чихнули или покашляли, или высморкались, тоже нужно помыть руки. После того, как вы проконтактировали с животными, погладили кошку, собачку, там, хомяка или попугайчика, все равно какое животное. Да, то есть тоже нужно обязательно помыть руки. Ну и еще, если вы контактируете с больным человеком, да, будь это ваш родственник или просто какой-то другой человек, или если вы обрабатывали какие-то, ну, поранились, да, тогда в таком случае тоже обязательно нужно мыть руки.
2: Ольга, а если в локоть чихнул, ну вот не в руку чихнул, а как бы в локоть, ведь говорят, в ладонь и чихать не очень хорошо, наверное, да, потому что ты потом все это трогаешь, нет возможности...
1: Просто Знайкина постоянно чихает в мой локоть, почему-то я не понимаю, зачем она это делает, разъясните.
3: Ну, конечно, лучше всего чихать все-таки в носовой платок, да, чтобы
2: максимально... Ты мне не подаешь носовой платок, извините.
3: Да, и желательно свой носовой платок, вот, а не в носовой платок другого человека.
1: Вот именно.
3: Вот. Все равно, конечно же, нужно помыть руки, да, потому что бактерии, они могут и воздушно-капельным путем передаваться, то есть даже если вы чихнули локоть, все равно часть бактерий... будет немножечко висеть в воздухе.
1: А вот такой вопрос, Ольга. Расскажите нам, пожалуйста, вот у Знайкина есть еще одна фобия такая, да? Она моет, например, фрукты и овощи каким-то специальным средством. Может быть, там есть мыло или еще что-то. Вообще нужно ли мыть фрукты и овощи с каким-то вот этим средством, препаратами, либо просто водичкой теплой помыть и оставить,
2: да,
1: и все?
2: И протирать после магазина нужно ли салфеткой продукты другие?
1: А, да, ну, тут еще один вопрос, да, это следующий вопрос, да.
3: Угу. Так, ну это очень интересный вопрос. Конечно, нужно обязательно мыть фрукты, овощи и другие продукты. Это обязательно, потому что мы не знаем, где они лежали, в каких условиях они транспортировались до магазина, да. То есть мы уверены, что мы взяли с полки, и там должно все быть чисто. Но это, как говорится, тут дело в тревожности. Угу. Насколько каждый человек боится.
2: Ну, в смысле, можно, получается, не мыть их?
3: Нет, обязательно мыть. Обязательно мыть теплой водой. Просто вопрос...

0: о том, что если вы будете использовать какие-то дополнительные средства, там, средства для мытья посуды, или мыло, или еще что-то, то могут оставаться следы, то есть, может быть, недостаточно хорошо вы смоете,
1: ну, да.
0: промыть, да, mm-hmm. то есть, вот здесь вот в этом состоит основная опасность, что можно, грубо говоря, химическим составом мыющего средства себе навредить, точно так же, как и бактерии.
1: Ну да, но малину, например, да, тяжело вот промыть, в принципе, да, ягодки. Как с ними,
0: да,
1: поступать?
0: В таком случае у нас всегда есть термическая обработка, которая нас тоже спасает от бактерий. Mm-hmm. Можно сделать компотик или варенье. Ну, я понимаю, конечно, что вкусная малина, она...
1: Свежая.
0: Конечно, свежая, да. Но можно подвергнуть фрукты... термической обработки, и это нас, конечно, спасет.
1: А вот еще, Ольга, такой вопрос. Мы говорили про то, что нужно не забывать менять, да, постельное белье, полотенце. И вот нужно ли каждому члену семьи иметь полотенце отдельное для рук, для тела, для лица? Ну, чтобы у одного человека было несколько вот вариантов. Или можно одно полотенце для всего, так скажем?
0: Ну, конечно.

0: конечно, в идеальной, конечно, картине мира нужно, чтобы у каждого члена семьи как минимум одно полотенце было свое, да, потому что...
1: Но одно, да, но да. Оно должно быть одно. Не, оно должно быть одно или все-таки для лица там отдельное, для рук?
0: Да, я бы сказала, что необходимо для разных частей тела, то есть для рук точно можно завести отдельное полотенце. Во-первых, почему? Потому что оно точно гораздо быстрее пачкается, да, то есть потому что мы им чаще пользуемся, потому что руки мы моем чаще, чем все остальное, да, согласны?
1: Согласна.
0: Ну и для лица, конечно, тоже желательно отдельное полотенце.
1: Так, отлично. Ну, разобрались. Только еще, конечно, вопросов. Да, Ольга, спасибо вам большое. Время у нас, к сожалению, заканчивается. Мы, Ольга, вас ждем в гости, я думаю.
2: Обязательно приходите к нам, да, поподробнее все обсудим.
1: Вопросов, потому что еще много осталось. Огромное спасибо. Ребята, у нас на связи был ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Ольга Курбатова.
2: Да, ребят, ну а мы сейчас с кем-то свяжемся из вас, с кем-то свяжемся мы обязательно, и вы расскажете нам, как вы боретесь, а точнее, наоборот, добываете эту чистоту, да?
1: Соблюдайте.
2: Соблюдайте. Ждем вас.

0: Каков вопрос?
1: Итак, друзья, у нас в студии Никита. Здравствуй, Никитушка.
2: Привет, Никит. Здравствуй, Никит.
3: Здравствуйте.
2: Как ты соблюдаешь чистоту? Расскажи нашим радиослушателям.
3: Я как-то прихожу домой, обязательно мою руки, а если что-то кушаю на улице, то сначала протираю.

0: руки влажной салфеткой.
1: То есть у тебя всегда с собой влажная салфетка, да, Никит?
0: Мне бабушка или родители дают.
1: Ну вот, молодцы, да. А у меня еще такой, как это называется, антисептик, да, который пшикает. Я его тоже стала носить, ну вот, с тех времен, с пандемии. Скажи, пожалуйста, Никит, а сколько...
0: Я чищу зубы каждый день.
2: О, это правильно. А сколько раз в день?
1: Это хорошо.
2: Сколько раз в день, Никитушка, ты чистишь зубки свои?
0: Извините, но я вас не слышу.
1: Тебя не слышу. Скажи, Никит, а ты, когда руки моешь, ты их долго моешь? Ну, потому что, вот знаешь, так быстренько нельзя руки помыть, говорят, за 2 секунды. Ты этому уделяешь время прям?
2: Нас не слышно, знаете, мы же сказали. Эх, что-то со связью у нас происходит.
1: Да, ну
2: Никита
1: бывает. Нам
2: много сейчас
1: Никита
2: всего интересного
1: побежал
2: рассказал.
1: Мыть руки,
2: ну,
1: я думаю.
2: Ну хорошо, Никитушка, спасибо тебе огромное за звонок. Но, ты Гарри, правильно делаешь, все.
1: Действительно, я говорю, что нужно мыть руки. Помнишь, сколько секунд? Вспомнишь?
2: 20.
1: 20 секунд, все правильно.
2: Я пальцем в небо сказал, ребят, но я как будто где-то под коркой у меня
1: но
2: сидел.
1: Но это Всемирная организация здравоохранения рекомендует 20 секунд. За это время вы можете пропеть про себя, ребят, например, песенку вот эту «С днем рождения тебя». Ну правда, попробуйте про себя какой-нибудь пропеть любимый отрывочек из песни и мойте руки 20 секунд.
2: Да, но также пишите, как вы добываете и достигаете уникальную чистоту. В сообщалочке пишите +7 916 968 0968 либо же в телеграм-канал Детского радио. Всех ждем!

0: новом выпуске программы «Хрум».
1: Вот уж нежданно, негаданно.
2: Мы расследуем сказочное преступление.
1: Жуть.
3: Вы, вероятно, знаете, что случилось.
1: Даже не подозреваю.
4: Хрум. Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио.
1: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
5: Да-да-да!
6: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
5: Теперь нас не только слышно, но и видно!
4: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
6: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
5: А как я правым глазом подмигиваю?
4: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
7: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
8: Он мой номер один, моя половина.
9: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
10: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Детское радио и «Аквамарис» представляют.
1: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
4: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в них обитает? Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
1: Полный вперед!
4: «Морские путешествия осьминожки Мариса». Слушайте на детском радио. 6+.
11: При простуде или насморке промывание «Аквамарис Бэби» с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. «Аквамарис» всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама.
13: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
14: Умным.
13: А богатым?
14: Не обязательно. Умный в первом ДСК.

0: А покупают там фасады, топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
0: Комфорт.
2: Повезло.
0: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Утро с видом на лес, день у открытой воды, вечер у костра. Усадьба Терема, Тверская область. 2 часа по скоростной трассе от Москвы, и вы в Теремах. Семейный отдых в гармонии с природой. Усадьба Терема. Приезжайте и выдохните.
5: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

0: Московское время 15 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске крошечные москвички, падающие белки, главные герои. В московском парке Покровское-Стрешнево поселились 7 крошечных москвичек. Это забавные бронзовые фигурки девочек в кокошниках. У них красивые славянские имена: Лада, Любава, Дарья, Ясна, Злата, Мила и Василиса. Каждая фигурка стоит на постаменте, на котором написаны цитаты великих писателей. У Лады теплые слова о дружной семье. У Любавы красивые строчки о любви. На постаменте Дарьи цитаты о доброте и о том, как важно совершать хорошие поступки просто так. Если найти фигурку и отсканировать QR-код, откроется карта. Она позволит отыскать остальных сестер. Так можно устроить себе увлекательный квест по поиску 7 крошечных москвичек. Гуляя в парках, будьте внимательнее. Начался сезон падающих белок. Молодые бельчата учатся прыгать и иногда падают с деревьев. Они еще не очень ловкие и могут не удержаться на ветке. Если увидели бельчонка на земле, не спешите его спасать. Мама рядом. Она просто боится подойти, пока поблизости люди. Отойдите подальше и наблюдайте. В 9 случаях из 10 мама-белка тут же спустится, схватит малыша и унесет обратно в гнездо. Помощь нужна только если бельчонок ранен или совсем ослаб. Тогда нужно вызвать специалистов. До их приезда малыша можно взять в руки, но обязательно в перчатках. Он может укусить. Мама примет малыша обратно, только если на его шерсти не остался запах человека. И в завершении выпуска новость о важном телевизионном событии года. Завершается голосование в национальной детской премии «Главные герои». Это ежегодная премия телеканала «Карусель», которая проходит при информационной поддержке детского радио. Дети выбирают победителей, главных телеведущих, блогеров, актеров, исполнителей, а также главные песни, программы, сериалы, фильмы и мультфильмы. Всего в этом году 13 номинаций. Осталось меньше недели до конца голосования. Его итоги будут озвучены 29 октября в Государственном Кремлевском дворце. На главной сцене страны состоится гала-концерт с участием победителей премии, знаменитых исполнителей и блогеров. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте.

0: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели, мальчишки, девчонки. Катя Знайкина, здравствуй.
1: Здравствуй, здравствуй, Супер Гарик. Привет, ребята. Сегодня международный день мытья рук.
0: Отличный праздник.
1: Казалось бы, какой-то странный праздник.
0: Почему
1: правильно?
0: Странный? Хороший.
1: Ну, не знаю, что тут праздновать.
0: Я хоть раз в год руки помою.
1: Отпраздновала сегодня.
0: Да.
1: Но, ребята, вот знаете что? Я узнала, что ученые, они подсчитали, что если все люди на Земле начнут регулярно мыть руки... Ну, это так, понимаете, это все фантазии, конечно. Все люди на Земле регулярно мыть руки.
0: Uh-huh.
1: Это спасет больше жизни, чем, например, любая вакцина даже. То есть, представляете, какие масштабы? И что, ну, понятно, что в цивилизованных, да, странах больше моют руки.
0: Uh-huh.
1: Плюс ко всему, ну, не знаю, мне кажется, люди в городе их больше моют. Не знаю, почему такая вот привычка, да, есть. Ты зашел там куда-то в торговый центр, да?
0: Да.
1: Зашел в restroom, как это называется, в комнату в одну, и руки там помыл. Ну, такая привычка. Да. Вот, и получается...
0: Просто в туалет зашел и помыл руки.
1: Да, да, и помыл руки. Вот, потом тебе еще родители 3 раза напомнили. Ты говоришь, ой, можно я шоколадку откушу? Помыл руки! И ты говоришь, сейчас помою, и потом только пошел есть свою шоколадку или мороженое, да, и так далее. Ну, то есть мы как-то чаще моем руки. И даже не придаем этому значения. На самом деле это очень-очень важно. Вообще соблюдать гигиену во всем. И постельное белье менять, полотенце менять, да, мыть руки перед едой, после транспорта. И, кстати, ты знаешь, Гарик, вот ты говорил, что... Самое грязное — это экран телефона, но в современном мире действительно так. Но я помню еще, когда, лет 10 назад, когда, хотя все люди сидели тоже в телефонах, но не так, наверное, да, самым грязным считался руль автомобиля. И я тоже начала задумываться. Ты действительно его, ну, все время его трогаешь, да? Перед ним-то ты не моешь руки, в принципе, да? Сел, доехал, потом
0: так.
1: И так далее. Вот. И я его иногда протираю. Ну, редко, конечно, но протираю. А так...
0: Чаще протирай, Знайкина. Протирай чаще.
1: Я просто чаще руки стала мыть. Mm. Вот.
0: Ну, вот, кстати, наши ребята тоже пишут нам о том, что они соблюдают чистоту.
1: А
0: вот
1: как?
0: Настюшка из Новосибирска, она юный писатель, между прочим. Настя, это здорово. Пишет книги. И всегда, вот, кстати, тоже, как ты говорила, протирает клавиатуру, прежде чем начать писать книгу. Вот. Также мне нравится стирать вещи.
1: Нравится.
0: Угу. И особенно я люблю стирать игрушки.
1: Вручную,
0: Настюш? А вот, Настя, напиши, да, ты вручную стираешь игрушки или вот устраиваешь им такой аттракцион в стиральной машинке, и там барахтаются, веселятся.
1: А, кстати, клавиатуру протирать. Вот обратите внимание, если у вас есть, да, компьютер, ноутбук, ребята, обратите внимание, туда забивается много пыли очень. Я иногда прихожу на работу... Смотрю на нее, и у меня такой шок. Я попросила наших техников, даже специальные салфетки у меня есть.
0: Так и самое, я протираю ее. Я знаю, как это иногда. Все сделать, и салфетки не нужны. Нужно просто феном туда.
1: А-а-а.
0: И все выдуется.
1: Принесешь завтра?
0: Конечно.
1: Фен.
0: Ребят, смотрите мою кладку сегодняшнюю.
1: Ребят, пишите, как вы соблюдаете чистоту. Поподробнее пишите на наши сообщалочки. +7 916 968 0968. Но перед тем, как взять телефон, протрите его аккуратненько салфеточкой.
0: Ждем.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, да, это слово очень пугает Знайкину.
2: Бактерии, вот они, Гарик. Но давайте не будем пугаться, давайте разбираться. Бактерии, кто это такие? Это крошечные живые организмы, ребят, которые живут везде. Они и в воздухе, и в воде, и в почве, и на нашей коже, и даже внутри нас. Они настолько малы, что их можно увидеть только в микроскоп. Вот представьте, на кончике ногтя может поместиться, больше бактерий, чем людей на всей планете. Представляете?
3: Ничего себе, ребята, вот это да. Кстати, вот страх перед бактериями возник не на пустом месте. Именно, Знайкина, через грязные руки передаются вот эти вот возбудители дизентерии, гепатит А, брюшной тиф, твой любимый, да, вот эти вот много других болезней. Их даже называют болезнями грязных рук. Но не все бактерии враги.
2: Ученые подсчитали, в нашем организме живет больше бактерий, чем клеток, да, самого тела. Mm-hmm. И большинство из них полезные. Они нам с вами помогают. Ребята, они помогают переваривать пищу.
3: Вот.
2: Они производят витамины.
3: Хорошо.
2: Если так грубо говорить, и защищают нас от вредных микробов. То есть они там еще борются внутри. Хорошие вот эти полезные против неполезных. Так что бактерии это не всегда плохо. Плохо, когда они попадают туда, где их не должно быть. Да, например, в ранку, да, поэтому, когда вы поцарапались, что вам сразу? Мама уже бежит с дезинфицирующим средством, правильно делает. Или надо, промыть ранку, если она небольшая какая-то, если нет ничего другого под рукой. Или когда в рот попадают вот эти бактерии, у вас немытые руки, а ногти грызете.
3: Да, Знайкина, ты любишь грызть ногти,
2: мы
3: знаем.
2: Я люблю иногда немножко, да. Но в детстве, кстати, я грызла их больше. Я сейчас только когда... я их, точнее, ковыряю.
3: Очень интересно. Сейчас интереснейшая тема, пожалуйста, расскажи, как ты грызешь ногти, Знайкина? Давай,
2: покажи. Я хотела сказать, что я...
3: Сними рилс.
2: Нет, я руки в рот не беру, я их, ковырять стала. А вот раньше, когда ребенком была, правда, грызла, это плохо, потому что бактерии попадали, и, знаешь, вот есть... такая, штука, когда стоматиты возникают во рту. Вот это от грязи. Мне всегда мама говорила, Катя, это от того, что ты ногти... Это ногти грызешь. Да, это моя мама.
3: Ребят, вообще... Руки мыть – дело не хитрое. Но и тут есть свои правила.
2: Вот да, казалось бы, что такого? Это
3: есть свои правила.
2: Это же быстренько.
3: Вот Всемирная организация здравоохранения, она рекомендует нам мыть руки. Помните, мы говорили же сегодня, по этому поводу. Не менее 20 секунд.
2: Это правда. Но сначала намочите руки теплой водой.
3: Правильно.
2: Нанесите мыло, вспеньте. И особое внимание нужно уделить ладоням, тыльной стороне, это наоборот. С другой стороны. Коже между пальцами, а большие пальцы, вот про них вообще все забывают. Под ногтями немножко смыть, там чаще прячутся микробы. Затем смойте мыло, ребята, и высушите руки. Мы тоже об этом говорили. Да, лучше всего использовать, конечно, там бумажное полотенце. Им можно, кстати, закрыть кран. То есть, если вы в общественном месте, не дома, бумажное полотенце взяли... подожди, Гарик, не смейся.
3: Второе взяли, чтобы ручку открыть у двери, которая закрыта. Да, третье, чтобы закрыть эту дверь.
2: Это правда. Это просто, понимаешь, это настолько простые вещи, о которых ты просто раньше не задумывался. Ты берешь бумажное полотенце, вытираешь руки... И сразу, закрываешь им же кран, чтобы не касаться уже чистыми руками. А потом выходишь за кем-то из двери этого общественного места. Да.
3: А еще лучше ждать, пока кто-то за тебя откроет дверь.
2: Так я и говорю, за кем-то, хоп, и вышел.
3: Ребят, сегодня мы говорим о чистоте. Вот, кстати, мыло, мы используем все мыло. Вот давайте с вами сыграем в игру, которая называется «Полет мыслей». Вот куда мы с мылом придем? Куда на нас приведет это мыло, интересно? Давайте-ка проверим. 8495-134-56-64. Звоните, ждем.

0: Итак, ребят, начинается наша игра «Полет мысли», и полетит вместе с нами Святослав. Привет.
1: Привет, Святослав.
2: Здравствуйте.
1: «Полет мысли» — это, по сути, ассоциации. И мы хотим понять, куда же нас мыло приведет. Mm-hmm. Да, с этого слова начинаем. Сначала, давайте я его скажу.
0: Хорошо.
1: Слово «мыло». Потом свою ассоциацию с этим словом говорит Гарик. Потом ты, Святослав. Ну что, готов?
2: Mm-hmm. Да.
1: «Мыло!» Поехали. Что-то крикнула.
0: Вот именно.
1: Сама
0: «Мочалка».
1: Испугалась. Святослав.
2: Ну, пусть тогда будет «ванна».
1: Ванна. Хорошо. Бомбочка. Но
0: чего?
1: Для ванны.
0: А, бомбочка для ванны.
1: Ты вообще сидишь в ванне когда-нибудь?
0: И что мне?
1: Не моется, руки не моет.
0: Бомбочка. А, тогда бассейн.
1: Бомбочка, а, прыгает. Можно
2: зубная щетка.
1: С бассейном у тебя ассоциируется зубная щетка?
2: Ну, тогда уточка для ванны. То есть уточка. Ну, то есть уточка, да.
1: Ну, пусть будет уточка, но кто-то и с уточкой в бассейн
0: Хорошо.
1: Ходит. Уточка, пруд.
0: Пруд, лодка.
1: Лодка у тебя с чем ассоциируется, Святослав?
2: Ну, рыба.
1: Рыба, хорошо. Ужин. Извините.
0: Ужин. Картошечка.
1: А у тебя, Святослав, картошка-то с чем ассоциируется?
2: Овощи.
1: Овощи, хорошо, салатик.
0: Майонез.
1: Ну фу, испортил все. Давайте на салате закончим, ребят. Подождите. Получается, мы от мыла до салата добрались. Все-таки надо, видишь, с мылом овощи мыть. Вот видишь, Гарик, это судьба подсказала. Спасибо тебе, Святослав, большое. С нами поиграл, было здорово. Ну и, конечно же, не просто так ты поиграл.
0: Я знаю, салатик-то к чему?
1: К чему?
0: К ланчбоксу.
1: Святославу?
0: Конечно.
1: Вручаем?
0: Ну вот,
1: давай, поздравляем тебя, Святослав, тебе ланчбокс достается. Туда салат вкусный и положишь с собой в школу.
0: Но без мыла.
1: Не, и без майонеза.
2: Спасибо.
1: Тебе спасибо.
0: Не отключайся, за эфиром тебе расскажут, как сможешь забрать свой ланчбокс. Но мы, ребята, продолжаем. Пишите нам, как вы соблюдаете чистоту. Ждем.

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 16 октября с 7.05 до 7.35.
1: 6+.
2: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: Поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу
1: пьешь. Ты голосом толстым, фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой, родную мать. Отклетайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хренчая слегка.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Вот придет, бывало, очередной проситель, а ему и говорят: «Гермес занят, думает, шашки». Что такое шашки, тогда еще никто не знал. Но на всякий случай относились с огромным уважением.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва. Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
5: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
2: Реклама.
6: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
7: Умным.
6: А богатым?
7: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
6: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
7: Комфорт.
6: Повезло.
7: Ага, с мужчиной.
8: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
9: Слушаю.
10: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
9: Что случилось, Добрыня?
10: Чудо-юдо сказки портит.
9: Это чудо-юдо, который из былин?
10: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
11: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1477 4674
12: 54-55. Город Москва 6+. Почему красная панда не родственница большой? Как поют собаки? И что случится, если исчезнет Луна? Ответы в октябрьском выпуске научно-популярного журнала «Думай, Kids». Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте, узнавайте больше и скачивайте бесплатный пробный номер «Думай, Kids» 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, всем привет! Продолжается наш дневное шоу «Развивайка». В студии по-прежнему мы, Катя Знайкина, Супер Гарик. Сегодня мы с вами говорим о чистоте. И у вас спрашиваем, как вы соблюдаете чистоту, моете ли вы руки, чистите зубы, как часто меняете постельное белье и полотенце. В общем, об этом всем пишите в сообщалочке по номеру +7 916 968 0968. Ну а также вы можете написать телеграм-канал детского радио, и мы с удовольствием также почитаем. Только, друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города.
2: И пишите чистенькими руками, пожалуйста.
1: Обязательно,
2: ребят.
1: Обязательно. Но самое-то главное событие этих выходных дней, Знайкина, знаешь, какое?
2: Я так жду. Хрум! Хрум! Ой, не знаю, почему эту песню пою. В общем, ребята, новый спектакль, если вы еще не слышали, новый музыкальный спектакль, новое расследование наших знаменитых детективов. Хрум, осторожно, чудо-юдо! Уже в Москве! Ну так здорово! Выходные, ребята, тоже состоятся спектакли. Надеюсь, мы там встретимся обязательно с вами. Дело в том, что в сказочном мире появилось загадочное существо. В сказках, где оно побывало, ну, все попортилось, испортилось. Все непонятно, что происходит. И следы ведут, конечно же, к загадочному чудищу, как всегда, которого прозвали Чудо-Юдо.
1: Ну да, ребят.
2: Смогут ли детективы, как думаешь, справиться с этим самым запутанным делом в истории?
1: Это очень запутанное дело, ребята, и мы не знаем вообще,
2: смогут?
1: Моет ли Чудо-Юдо руки. Мы не знаем об этом, но я думаю, что...
2: Да.
1: Смог.
2: Ты хочешь сказать, самое грязное дело, что ли? Мы не знаем.
1: Может быть, ребята. В общем, давайте все вместе придем в субботу и воскресенье и поможем нашим детективам справиться с этим делом.
2: И найти, кстати, ты чудо-юдо.
1: Да, обязательно. Приходите, пожалуйста, и чуточку пораньше. Приходите за полчасика, минут за 40, потому что мы вас со Скати Знайкиной подготовим к расследованию.
2: Ну, поиграем,
1: поиграем,
2: танцуем.
1: А еще, во сколько вы не пришли, утром либо вечером мы устроим с вами настоящую супер-мега вечеринку.
2: Ух ты, как здорово, ребята, да. Сфотографируемся со всеми. Подробная информация о спектаклях в Москве на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+.
1: Да, ребят, ну что ж, что у нас в сообщалочках происходит?
2: В сообщалочках, ну, такое сообщение, я просто думала, может, ты его прочитаешь.
1: А, ну давай я прочитаю, действительно. Давай я прочитаю, что там у нас.
2: А мы спрашивали, вот, ребята, как вы соблюдаете чистоту? И я тут сказала Гарри, он просто в шоке был, что я протираю упаковки из магазинов. Но опять же, я это стал делать, потому что нам тогда сказали это делать на пандемии. Помните, когда мы по домам с вами сидели? Хотя некоторые наши слушатели, представляешь, они даже не помнят это, потому что
1: хорошо,
2: они совсем маленькие были.
1: Хорошо, что не помню.
2: Но я протираю, мне не сложно.
1: Тебе не
2: мне
1: сложно.
2: Мне не сложно, у меня есть салфетки.
1: Так вот, тут мама Наташа, ребята, написала: «Катюша!» Она пишет большими буквами: «Молодец,
2: понял.
1: Катюша, что протирает упаковки из магазина».
2: Вот
1: я
2: именно.
1: Вот часто вижу, что их роняют на грязный пол. И продавцы,
2: кстати,
1: и покупатели.
2: Да.
1: Присмотритесь. Я тоже так делаю.
2: Ну вот, правильно.
1: А что можно помыть, то помою. Фрукты, овощи тоже нужно мыть со специальными средствами и замачивать перед употреблением.
2: Кстати, да, в содовом растворе я знаю, что даже некоторые бабушки по старинке замачивают.
1: Думаю, сейчас надо к медику обратиться. А мама Наташа пишет: «Я медик». Понимаешь? Так вот оно что.
2: Вот
1: рекомендую Гарику. Тут дальше. Рекомендую Гарику брать пример с Кати, а не смеяться над ней.
2: Ну все, мам,
1: ну,
2: Наташа.
1: Что делать-то?
2: Спасибо вам,
1: ну, ладно,
2: за поддержку.
1: Наташа,
2: ну хоть кто-то. Ну, ладно, хоть кто-то. Видишь, я не одинока в этом плане.
1: Это твоя подруга.

0: Саша, да?
1: Это моя мама.
0: Вон оно что. Мам, Наташа, спасибо.
1: Кстати, мои родители не протирают уже. Мы вот недавно встречались, я говорю, а вы что, уже не протираете? Они такие, да не, мы что-то перестали. Я говорю, да, я по привычке. А понимаешь, вот у меня, когда что-то в привычку входит, Гарик, я честно не могу остановиться. Зарядку, помнишь? Четыре года назад начала делать, так до сих пор делаю.
0: Я как четыре года назад ее не делал в привычке, так и сейчас не делаю, ребят, представляете? Чудо! Ребята, в общем, продолжаем наш дневной шоу «Развивайка». Пишите нам, пожалуйста, нам очень нужны ваши способы, как соблюсти чистоту. Пишите поподробнее, ждем.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ох, друзья мои, какое событие в нашей студии произошло только что.
2: Какое?
1: Ну, посмотрите, ребят, включайте скорее видеотрансляцию. У нас в гостях замечательные ребята, девчата, все прекрасные, красивые, нарядные, чистюли наверняка. Давайте знакомиться. Сегодня у нас Настюшка. Настя, привет.
2: Привет, Настя.
1: И Саша здесь. Саш, привет.
2: Привет. Это наши слушатели, ребята. Они пришли на экскурсию в нашу московскую студию и привели с собой девчонок тоже, еще одних.
1: А девчонки непростые сегодня у нас. Сегодня у нас Машечка, сегодня у нас Кариночка, ну и, конечно же, Танюшка. И вот у Танюшки, у нашей девчушки.
3: День рождения.
1: Да ты что? Саш, расскажи, ты Танюшку-то знаешь?
3: Да.
1: Кто это такая? Танюшка, расскажи.
3: Она из моей семьи.
1: Из твоей семьи?
3: Она моя
2: родственник.
1: Мама. Она твоя мама. Вон оно что, мы нашли. Ребята, главное, не волнуйтесь, мы нашли ее. Мы нашли Танюшку.
2: Ну что, поздравим тогда?
1: Давайте все вместе крикнем Танюшке. Знаете что, ребят, поздравляем. Только громко, хорошо? И в микрофоны, Саш, микрофон. Приготовились. 3, 4.
4: Поздравляем!
2: Вот так взрослые отмечают день рождения на детском радио в том числе. Но, ребята, вы-то расскажите, вы учитесь, в школу ходите?
3: Я хожу в подготовку.
2: А, ты в подготовительный класс еще хочешь. Но, а ты, Саш, тоже еще?
3: Ничего не слышно. А я хожу на футбол.
2: Ты просто футболист, да? Правильно.
3: Я еще хожу на теннис.
2: На большой?
3: Да.
2: И я... Есть ракетка с собой, давай поиграем.
1: Шучу. Успокойтесь, девочки.
2: Ладно. Нравится тебе заниматься, да? Ох, тяжело, да? Вот так не в аут, чтобы мяч улетел, согласись.
1: Саш, давай с тобой поговорим о чем-нибудь. Ты знаешь, мне кажется, здорово, что ты играешь в футбол, Саш, да? Ты защитник, а девчонки там СЛ, мы о своем.
2: А, красная точка.
1: Саш, просто молодец, я тебе говорю.
2: Да ладно, Галь, ты же футболом даже не увлекаешься.
1: Конечно, нет. Я смотрел чемпионат мира, между прочим, и не первый год.
2: А, ну да. Ну вот это, мне кажется, все... А ты, кстати, смотрел чемпионат мира, Саш? По футболу, да? За кого болел? За какую сборную?
5: Египет мы болели, мы смотрели.
2: А, за Египет болели, понятно. А, понятно, были в Египте, болели за Египет. Ну, это здорово, да, хорошо. Но они здорово, кстати, играли, но жалко их немного, да, было. Вот такие футбольные новости. Сейчас ворвется наш ведущий программы «Оле-оле». Захар скажет, подождите, это я рассказываю, а не вы, футбольные новости. Но в любом случае, ребят, наши слушатели, если вы тоже хотите на детское радио попасть, приходите. Мы вас ждем. Кстати, вы сундучок с секретом еще не открыли.

0: Открыли?
1: Нет.
0: Он к вам еще не приходил?
2: Ребята, нет. Будьте осторожны, он же волшебный, он может где-то пролететь, проползти, да, пробежать, поэтому смотрите по сторонам. Ой, а кто это сзади тебя? Смотри.
0: Да нет, это звукорежиссер Катя. Ну ладно, ребят, спасибо вам большое. Предстоит вам еще вместе с диджеем Алло Аленой открыть сундучок. Мы вас благодарим. Ну а вы, наши дорогие радиослушатели, заходите на сайт dfm.ru, там все можете подробности об экскурсии и о дне рождения на детском радио найти. А сундучок, Сашка, ты найдешь совсем скоро.
2: Да. Ну, а мы совсем скоро будем играть делать? С ребятами нашими. Из песни слов не выкинешь. У нас на очереди игра. Звоните в прямой эфир, ребята, 8495-134-56-64.

0: из песни слов не выкинешь.
1: В нашу студию дозвонился Никита. Привет, Никитушка.
2: Привет.
3: Здравствуйте.
2: Никит, сыграем вместе с тобой. Загадали песню, которая часто сейчас звучит очень на детском радио. Ты ее наверняка знаешь. Чтобы ты смог отгадать, Никит, какое произведение мы засекретили, две подсказки у нас есть для тебя. Сначала четыре слова из песни. Это сложно, но попробуй, вдруг догадаешься. Потом целую строчку, если не получится, с первой попытки.
1: Готов, Никит?
3: Да.
1: Итак, внимание, четыре слова. Бесполезно, по лужам, в кроссовках, порядок.
2: Угу.
1: Да. Бесполезно, по лужам, в кроссовках, порядок. Сложновато.
2: Смысл понятен. Того, что хотели сказать артисты. Но что это за песня?
1: Да. Никит, есть какие-то варианты у тебя?
2: Да не давай не вторую подсказку,
1: вторую, пожалуйста.
2: Гарри.
1: С мамой спорить бесполезно. Это ваза, это ваза. Еще?
2: Да.
1: Пожалуйста. Обними и скажи, что любишь, или лучше все и сразу.
2: Не помнишь?
1: Там самое главное в припеве поется то, что нам нужно сегодня.
2: Призыв такой.
1: Призыв, да. Что перед тем, как поужинать, грубо говоря, и лечь спать, нужно что сделать? Перед любым приемом пищи.
2: В телефоне посидеть. Сейчас, Никит, знаю, шучу.
1: Нет, ну, Никитушка.
2: Мой?
1: Дадыр?
2: Дадыр, конечно. «Мой руки, кушайте, спать!» Так называется песня. Волшебники двора исполняют. Никит, ты сейчас вспомнишь ее.
1: Конечно.
2: 100%. Ну, а пока, ничего страшного, в следующий раз дозвонишься и выиграешь. Ну, а пока, скорее лови от нас блокнот и карандаши. У нас без призов никто не остается. Никит, мы тебя поздравляем.
1: Спасибо, Никитушка. Не отвечаясь, тебе расскажут, как ты сможешь забрать
2: за
1: свои подарки. Никита уже звонит, куда надо. А мы, ребята, сейчас как раз-таки послушаем эту песню. Да, «Мои руки, кушать и спать». Ну, а потом вернемся в эфир. Оставайтесь с нами.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки – это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды.
2: Глобус, что это ты вдруг песню космическую запел?
1: В путеш...

0: магия нас отправить пока не может. А вот в один космический город запросто.
1: Космический? Калуга?
0: Нет, лягушка.
1: Ага, ну тогда, может быть, это Королёв?
0: Не гадай, лягушка. Отправляемся искать Семёна.
1: Семёна? В космическом городе?
0: Да-да. Кручу, верчу.
1: В отпуск с глобусом лечу. А где это мы? Глобус, ну что-то знакомое. Шар, это я знаю. Это макет спускаемого космического аппарата. А рядом аэропорт. О, портреты. Я узнала, мы в Саратове.
2: Точно, лягушка. Аэропорт носит имя первого космонавта планеты — Юрия Алексеевича Гагарина.
1: Ну, что Саратов город космический, это понятно. Тут Гагарин учился летать. И тут неподалеку место его приземления. Но кто такой Семен? Космонавт?
0: Нет, лягушка, космонавтов с таким именем не было. А знаменитый Семен в городе есть.
1: Будем искать. Ква! Тем более, что мне Саратов очень понравился.
2: Да, тут есть на что посмотреть. Красавец мост. Любимое место отдыха горожан – набережная космонавтов. С нее открывается великолепный вид на могучую и бескрайнюю Волгу.
1: Прям какие-то космические просторы.
2: Здесь есть аллея космонавтов. Деревья сажали сами покорители космоса.
0: По набережной мы еще погуляем. А сейчас давай зайдем в одно очень интересное место.
2: Вы с глобусом, лягушка, находитесь в первом общедоступном художественном музее в России.
1: Ой, как же тут много картин. Брюлов? Знаю. Видела его картину «Последний день Помпеи» в Русском музее в Санкт-Петербурге. Она рассказывает о том, как город Помпеи в Италии был погребен под вулканическим пеплом. Так-так-так, тут картины Репина, Сурикова и Айвазовского. Знаю-знаю этих художников.
2: Открыл Саратовский музей художник Алексей Боголюбов и назвал его в честь своего деда, писателя Александра Радищева.
0: Радищев был настоящим путешественником, лягушка. Прямо как ты.
2: Он даже книгу написал «Путешествие из Петербурга в Москву». А музей, названный в его честь, один из самых известных в России. Картины из этого музея путешествуют по всем городам нашей страны.
1: А какого художника звали Семен?
0: Среди художников Семенов нет.
1: Придется еще поискать, но прежде надо подкрепиться.
2: Советую заглянуть на Крытый рынок. Место известнейшее. Отведайте редкое угощение – саратовский калач. В печах по особому рецепту пекут эту вкусноту. Говорят, что саратовский калач придумали почти 200 лет назад. Выпекают из пшеницы сорта «Саратовская белотурка». Она растет только в этих местах.
1: Вкуснотища! Ой, какой он мягкий и пружинистый.
0: Говорят, в старину купец клал на калачи шапку и потом садился сверху. И если смятый калач восстанавливал свою форму, купец покупал все калачи.
1: После такого угощения я уже никакого Семена искать просто не в силах. Отдохнуть бы.
2: Это запросто. Парк Липки.
1: Поедем в Липки на трамвае. Вот на этом старинном. Ой, деревянные двери, сиденья, окошки. Трамвайчик красного цвета с золотыми каемочками. Поехали, глобус, заходи.
0: Как же ехать на трамвае, если под ним нет рельсов?
1: Это что, Ква? Памятник?
2: Да. Памятник. Ему 100 с лишним лет. Горожане ласково называют его Семен.
1: Так вот в чем дело. Семен – это трамвай. Нашла, я нашла. Глобус, а давай как-нибудь еще в Саратов заглянем. Уж очень мне понравился этот город.
0: Обязательно заглянем. Там еще столько интересного можно увидеть. А пока чайку. У меня кусочек калача остался.
1: О, поделишься, глобус?
0: Ну, конечно, лягушка.

0: каникулы лягушки-путешественницы. Радио.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум «Особенный день».
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
6: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
5: ОГПМ радио. ОГРН 117-746-79-24-55. Город Москва. 0+.
0: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
0: Реклама.
8: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
9: Умным.
8: А богатым?
9: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
8: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
9: Комфорт.
8: Повезло.
9: Ага, с мужчиной.
10: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
11: В Московском театре кукол премьера. Музыкальный спектакль «Снежная королева». Сцена на Спартаковской превратится в настоящий каток. Приходите всей семьей, окунитесь в атмосферу чуда. Подробности на сайте mospapets.ru. Для зрителей от 6 лет.
12: Цезар Силика. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495.
5: Застройщик ООЗ-3 силикатный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
13: А знаете ли вы, что...
14: Акулы – отличные акробаты.
0: Это и еще много чего интересного.

0: страшно, интересно.
1: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио. Детское радио.

0: Московское время 16 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте! В студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске робот-проводник, железный учитель, дом мечты. В российских поездах скоро появится первый в мире робот-проводник. Его зовут Володя. Он уже совершил пробную поездку на скоростном поезде из Москвы в Санкт-Петербург. Володя выглядит как человекоподобный робот, одет в красный фирменный жилет. Такие же носят проводники-люди.

Энди. Он будет встречать пассажиров при посадке, проверять билеты и документы, а еще помогать найти свое место в вагоне. Пассажирам железный проводник понравился. Во время тестовой поездки с ним сделали много селфи. Он будет трудиться наравне с людьми, но вряд ли их заменят. Ведь работа проводника требует душевного тепла и внимания, а машина этого дать не сможет. Машина может дать ценные знания. Решили в школе американского города Саламанка. Здесь устроили на работу человекоподобного робота по имени Салли. Она выглядит совсем как человек. У нее длинные каштановые волосы и силиконовая кожа. Похожая на настоящую. Салли может смеяться, улыбаться, грустить. Ходить не умеет, только сидит за партой. Ее назначили работать в старшие классы. Она будет помогать ребятам осваивать технологии будущего. Искусственный интеллект, программирование и робототехнику. Интересно, какие оценки будет ставить железный учитель? В Японии придумали дома, в которых всю работу по хозяйству делают роботы. Они не ходят по полу, как люди, а висят на потолке и ездят по специальным рельсам. Эти роботы – две руки с захватами. Они умеют складывать вещи, убирать продукты в холодильник, мыть посуду и полы. Первый такой дом планируют построить в Токио уже через 2 года. Идея пришла из фильмов про железного человека. У Тони Старка был умный дом, который все делал сам. Теперь такой и в жизни появится. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Продолжаем дневное шоу «Развивайка». В студии у нас Катя Знайкина.
2: И Супер Гарик. Угу. Сегодня мы отмечаем вместе с вами, ребят, Международный день мытья рук. И решили поговорить о чистоте и напомнить вам и себе, конечно, тоже, как ее нужно соблюдать. Вы нам пишите, кстати, свои способы, что вы делаете, как часто, не знаю, чистите зубы, меняете постельное белье, как часто моете руки, в конце концов. Вот о мытье рук мы сегодня уже много говорили. Действительно, представляете, ребята, немногие придают этому значению, а оказывается, что это очень-очень важно. И нужно мыть руки. И если бы все люди на планете стали их мыть регулярно, то вообще мы были бы здоровее некуда. Но это правда.
1: А почему же мы это не делаем? Это же не, так но, просто.
2: Понимаешь, мы это с тобой делаем, например. Ну или я делаю. Не знаю, я кто-то точно не делает. Я часто мою руки, честно. И, но, понимаешь, я часто, ты не очень... Кто-то вообще нет, и так далее.
1: Ты на кого намекаешь? На Катьку, звукорежиссер, опять?
2: Нет. Ну, в общем, если бы все начали... Надо начинать вообще с себя.
1: Верно.
2: Вот сам за себя отвечай, да, и тогда будешь что-то хорошее делать, тогда что-то может измениться уже в мире, если каждый по чуть-чуть что-то будет хорошего привносить.
1: Вот Варя отвечает за себя.
2: Что делает она?
1: Во-первых, она говорит, что она из Москвы, и в это воскресенье ей будет 9 лет.
2: Ух ты, здорово.
1: Да, мы тебя поздравляем, Варечка. Но это еще не все. Варя пишет, что моет руки перед каждым приемом пищи, между прочим.
2: Это правильно.
1: Правильно. А еще чистит зубы утром и вечером. И еще кое-что Варечка написала. Она меняет щетку раз в 2 месяца. Зубную щетку.
2: Молодец. Вот про это, кстати, мы еще даже и не говорили, да. А я знаю, некоторые щетку раз в неделю моют с мылом просто, да? Потому что обычно еще где щетки висят у нас? Ну, или лежат, или стоят. Иногда в одном помещении находятся,
1: а
2: да? И раковина, и туалет.
1: Мылом намыть, но не смыть, а потом папину или мамину щетку. А потом приходит, начинает...
2: Рот пена. С мылом тебе сейчас промою, да, в прямом смысле. А вот интересно, что горячая вода не дает особого преимущества, оказывается, перед теплой. То есть исследования показали, для удаления большинства микробов с ваших рук, ребята, важнее не температура,

0: утро. Ну, кто не думает, сейчас погорячее это сделаешь. А само мыло и время, которое вы уделяете этому. Так что, если нет горячей воды, не беда, теплой и даже прохладной тоже можно. Главное, с мылом и 20 секунд.
1: Хорошо. Все.
0: А еще исследования, кстати, показали, знаешь, что правильно мыть руки умели, ну вот они провели, 5% посетителей. Да, в торговых центрах. 5% мужчин и 7% женщин. Да, они вообще не мыли руки. Представляешь? То есть, а 5% из всех умели нормально мыть, правильно.
1: То есть 7% женщин не мыли руки вообще?
0: И 5% мужчин, да.
1: То есть женщины...
0: Не знаю, у нас просто больше. Не знаю. А те, кто мыл, тратили на это всего 6 секунд. Это тоже вот исследования подтвердили. Не 20, а всего лишь 6. Ну так быстренько, знаешь, как будто вот, как будто ты не для себя что-то хорошее делаешь, а как будто ты кому-то что-то должен, и ты такой быстренько, о, помыл и побежал. Но ты же себе лучше сделаешь, если нормально уделишь своему телу, своим рукам внимание. Ты же заботишься-то о себе, получается.
1: Хорошо, я все понял. Пойду я мыть руки. Все, хорошо. Ребята, давайте, пишите, как вы достигаете уникальной чистоты в сообщалочке, в телеграм-канал Детского радио. Скоро возвращаемся к вам.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Вот мы сегодня, ребята, отмечаем праздник замечательный, День мытья рук. И вот, кстати, надо отметить, что мыло-то появилось более 5000 лет назад.
2: Ого, так давно.
1: Представляете, как давно это было, да. И первое мыльце, так сказать, еще варили еще в древнем Вавилоне, около 2800 года до нашей эры. Это мыло делали из золы и жира.

0: вот позже мыло стало уже предметом роскоши. А сегодня, ну, естественно, мыло есть уже в каждом доме. Так что чистота – это привычка, ребята, которую человечество вырабатывало и до сих пор вырабатывает, получается, уже тысячелетиями.
1: Ну, а вы задумывались, ребята, как заботились о чистоте наши предки? Например, в Древнем Риме были общественные бани, так, термы, да? И они были настолько популярны, что римляне ходили туда каждый день. Там мылись, парились, занимались спортом.
0: То
1: и даже
0: не только каждый 31 декабря,
1: обсуждали,
0: да?
1: Новости, да. И не как, знаешь, в лагере в детском один раз в бане. И в средние века, кстати, в Европе мыться часто даже считалось вредным. Часто мыться считалось вредным, понимаешь? И люди могли не мыться неделями. Но как бы ты смываешь себя там все что-то, они думали. Но на Руси, например, баня была обязательным ритуалом. В ней мылись, правда, да, вот перед праздниками, да, обычно, или после тяжелой работы, или просто когда вот захворал немножко, вот считалось, что надо вот в баню сходить. Да. Но сейчас уже поняли, что если ты все-таки захворал, в баню лучше не идти, конечно, лучше туда идти здоровым человеком, но все же.
0: Ну вот, ребята, вот вы знаете, какая самая чистая страна в мире? Вот как ты думаешь, Найки?
1: Россия. Но, кстати, у нас очень чисто.
0: Чисто, но это вот, Япония.
1: Япония?
0: Япония.
1: Но это всегда так считалось. Вот я там не была, подтвердить не могу, но наверняка, да, так все думают. Хотя, да, да, в Японии до сих пор чисто, я вспомнила, мне рассказывали, но вот согласись, например, если говорить о дорогах и вообще об окружающем нас пространстве, то в нашей стране очень чисто. Ну, ты же путешествуешь. Ну, согласись, то есть у нас очень чисто.
0: Ну, да, в Москве, да.
1: В Москве, конечно, в Москве я... Хотя, подожди, вот в Екатеринбурге я была тоже чисто. А в Омске мы с тобой были тоже. А в Питере? Да чисто.
0: В Питере
1: правда
0: мы скоро
1: чисто.
0: Посмотрим, кстати, ребят, мы приедем.
1: Правда чисто, Гарик. Но, возможно, если исследования показали, да, что Япония самая чистая... Может быть, из-за того, что там школьники... Понимаешь, у них есть традиция же мыть руки перед входом в дом... Да, у них прям у дверей ставят вроде специальные там каменные чаши с водой, они вот прежде чем как бы зайти, считай, моют руки. А у нас иногда ребят приходят, да, после школы, пока то, пока сё, и пока вспомнят. Ты им руки-то
0: уже
1: помыл?
0: Уже
1: утро. Уже всё, да. Ну, в общем, ребята, рассказывать, как вы соблюдаете чистоту. Что вы делаете вообще дома? Убираете ли свою комнату? Вот это самое важное. Ведь ее тоже нужно убирать и следить за чистотой. Потому что, ребята, ученые тоже доказали, когда человек убирает свое рабочее место, у него улучшается настроение.
0: Правильно.
1: И повышается продуктивность. То есть порядок помогает сосредоточиться вам на учебе, быстрее находить нужные вещи. Вы быстрее, скорее всего, сделаете уроки, если у вас вокруг будет все убрано.
0: Конечно. Вот когда у нас эфир заканчивается, я все собираю, все бумажки лишние убираю, у меня настроение так повышается. Раз, представляешь?
1: И я убираюсь, получается. Ну, вот. Ну, от тебя из студии.
0: Да, конечно, вообще просто потрясающе. Ой, ребята, ну что ж, мыло так мыло, да? Ай, Знайкина, есть у меня сложнейшая песня про мыло одна.
1: Вспомнил. Нашел все-таки, да?
0: Да, нашел. Очень сложная песня, и там столько раз встречается слово «мыло», но я не знаю, мне кажется, что у ребят не получится сосчитать сколько всего.
1: У наших ребят точно получится, да. Ребята, если хотите поучаствовать в нашей игре «Раз словечко», то звоните в эфир детского радио прямо сейчас. 8495-134-56-64.

0: Человека.
1: Миша у нас на связи. Здравствуй, Михаил.
2: Привет, Миш.
3: Здравствуйте.
1: Миш, ты руки моешь часто?
3: Ну да.
2: Когда последний раз мыл, Миш?
3: Последний раз я мыл сегодня утром.
2: А ты из какого города? У тебя не вечер ли случайно?
3: Есть Зеленограда.
2: А, ну, значит, не вечер. Ну, ладно, что-то ты мало мыл руки. Если ты выходил из дома, то обязательно нужно было еще раз помыть. Но этим ты займешь чуть позже. А пока мы с тобой, Миш, и с нашими радиослушателями послушаем отрывок из одной веселой песенки. Она называется «Мыло». «Три медведя», да, эта группа ее исполняет. И твоя задача — сосчитать, сколько раз в этом отрывке встретится слово «мыло». Не глагол «промыло», да, например, или «помыло», а именно существительное слово «мыло». Хорошо, Миш?
3: Ага, хорошо.
1: Итак, внимание,

0: Ну что, Миш?
1: Извините, пожалуйста, а можете еще раз песню показать?
2: Еще раз? Ну давай, да. Давай. Давай, хорошо, мы тоже как раз посчитаем. Итак, внимание, все готовы? Поехали!
3: Мы

0: Ну что скажешь, Миш?
1: По-моему, 12.
0: Не по-моему, а это точно, Михаил! Идеально, здорово! Справился с задачей. 12 раз. Все верно, результат оказался правильным, поэтому, Миша, мы вручаем тебе уютный плед детского радио.
2: Поздравляем тебя, Мишка!
1: Спасибо.
2: Мишечка, не отличайся, тебе за эфиром расскажут, как ты сможешь забрать свой подарок, не забывай мыть ручки, ну и все узнаешь далее, если будешь слушать наше дневное шоу «Развивайка». И вы, кстати, тоже, ребята, нам есть еще о чем вам рассказать, мы продолжаем.

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер — это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке есть секретом, подарки появляются.
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
1: Хеллоу, бонжур,
2: хорошо,
0: салам,
2: ола,
4: гутен так,
5: шалом,
6: привет!
7: Она вас непременно поймет, на каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен. А уж передать привет лучше нее не сможет никто.
1: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой.
2: Днем по будням на детском радио.
3: 0+. Реклама.
8: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+».
3: Реклама.
9: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
10: Умным.
9: А богатым?
10: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
11: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
9: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
10: Комфорт.
9: Повезло.
10: Ага, с мужчиной.
12: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ООО
13: «КПМ Радио». ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
14: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег – один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
15: С Катей Знайкиной и Супер Гариком.
16: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Дневное шоу «Развивайка» в самом разгаре. Катя Знайкина здесь.
17: И супер, Гарик тоже. Ребят, сегодня мы говорим о чистоте. Международный день мытья рук отмечается. Если вы еще не помыли ручки, обязательно это сделайте. И пусть это было, не знаю, 2 часа назад, все равно, ребята, надо отметить сегодняшний праздник.
16: Уж намыть руки так на весь год.
17: Ой, точно. Но мы сегодня вам уже много всего рассказали, и вы узнали, как нужно ухаживать, да, за собой. Чистота начинается, конечно, с тела. Первое, о чем вы все вспомнили, это руки, это зубы, которые нужно чистить, да, обязательно. Ногти обязательно за ними следить. Там прячутся микробы, там бактерии есть. Прекрати смотреть на свои, а то сейчас распугаешь их все. Они на тебя тоже смотрят. Ты смотришь на них, а они там глазами тоже такие, ой-ой, что происходит? Ай! Но, ребята, еще же бывают полезные бактерии. Да, полезные – это настоящие невидимые помощники. Например, так. Вы сейчас поймете, о чем речь, вы наверняка слышали. Бифидобактерии, лактобактерии.
16: Ой,
17: да?
16: Я что слышал где-то.
17: Они живут в кишечнике.
16: Точно.
17: И помогают нашему пищеварению. Они есть, например, в йогурте, в кефире, в кисломолочке, да, в разной... Или вот я люблю, например, квашеную

0: капусту.
1: О, это тоже обожаю.
0: Вот я, например, молочку, ну, не ем особо, да? Но квашеную капусту ем с удовольствием, да. Там тоже они есть. Или я люблю камбучу. Перевожу. Это гриб, который... Чайный гриб, да, по-моему? Чайный гриб. Такой напиток. Вот. Он сейчас по-модному, чтобы его пили, видимо, молодые, назвали камбучей. Вот. Но нет, я помню его дедушка...
1: Так вот я говорю, гриб.
0: А я помню, что дедушка его на подоконнике
1: вот про
0: делал.
1: Про вкус расскажи, про вкус. Вот что по вкусу это?
0: Но мне почему-то нравится. Не знаю, мне он не противен. Я понимаю,
1: а
0: что некоторым...
1: Вкус-то какой? Ну, объясни, расскажи.
0: Я не могу это в эфире сказать.
1: А, не могу.
0: Не, ну вкус там
1: очень
0: своеобразный.
1: Вкусный, очень вкусный.
0: А мне нравится, честно. И там тоже содержатся вот эти самые помощники наши.
1: Я же придумал, как на Знайкины пошутить.
0: Не надо нам шутить. Вот. А еще врачи, например, разные вот эти полезные бактерии, и, возможно, вы тоже с этим сталкивались, они назначают после приема антибиотиков. Ну, если вы, да, вот там заболели чем-то серьезно, у вас какая-то бактерия плохая завелась, так скажем, и вы пили специальные таблеточки, то, чтобы вашему желудочку не навредить, вам назначают как раз вот эти полезные бактерии, которые приходят на помощь, да, пробиотики, пребиотики, и все у вас становится хорошо. Ну и, конечно, в это время родители наверняка вам говорят, и кефирчик пей, и вот капусточку ешь, и чайный гриб, смотри, какой милый стоит на окне. То есть ученые продолжают изучать, как бактерии влияют на наше здоровье.
1: Да, вот, например, ученые выяснили вот совсем недавно, в 26-м году, что штамм Bifidobacterium lactis BLA...
0: Но все равно ребята не запомнят. Ну, какой это штамм?
1: А мне понравилось, да. Это очень важно. Помогает снижать риск респираторных инфекций.
0: Ну, то есть кашель, да, вот легкие.
1: Детей раннего возраста, между прочим.
0: Слушай,
1: а другой штамм M63... Не Т-800, как терминатор, да, а М-63 улучшает работу кишечника у малышей во время прикорма. Да?
0: Введение прикорма. Да, да. Ну, слушай, ну, полезные так бактерии, что... получается, что это
1: наука
0: серьезная.
1: Серьезная, действительно.
0: Ну, да,
1: да,
0: серьезные вещи. Но вредные бактерии тоже существуют, конечно, вы это знаете. Вот как раз, когда эти таблетки, да, назначают некоторые врачи, когда у нас именно бактериальная какая-то инфекция, ее так называют, да, и вот как раз там вступают эти вредные бактерии, в атаку идут, вызывают там ангину или пищевое отравление, может, там в магазине что-то, да, купили, плохое съели, и воспаление. Вот. И тут, кстати, вот с такими бактериями нужно бороться как? Чистотой.
1: Правильно.
0: То есть риск снижается, ребята. Мойте руки, чистите зубы, убирайтесь в комнате. И вредные микробы, они... просто уйдут от вас. И никогда не придут в ваш дом и ваше тело, так скажем.
1: Все правильно.
0: Это тоже ваш домик, кстати, на всю жизнь. Берегите его.
1: Ребята, продолжается дневное шоу «Развивайка». Оставайтесь с нами. Еще расскажем вам кое-что.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Итак, ребят, сегодня мы с вами говорим про чистоту, но все-таки ученые же тоже работают.
2: Они,
1: да,
2: не стоят на месте.
1: Они все думают, как нам улучшить жизнь. Да? Итак, ребят, смотрите, какие опять вам принес новости. В 26-м году исследователи из Национального университета Сингапура разработали систему компьютерного зрения с искусственным интеллектом, которая, мои дорогие, следит за тем, как работники столовых моют руки. Представляете? Система подсказывает, правильно ли человек намыливает руки, и достаточно ли долго он это делает, и результаты подсказали. Вот что. После тех вот этих вот исследований, которые проводил ИИ, искусственный интеллект, количество вредных бактерий на руках значительно снижалось у людей, да? Это не значит, что дома нам не нужен робот-контроллер, да? Но это доказывает, что даже взрослым полезны напоминания об этом.
2: Ух ты, ничего себе! Слушай, а я вот думаю, ну, то есть стоит этот робот, да? Вот, например, работник плохо намыливает руки, и что он делает?
1: А он ему говорит...
2: Эй! Ты что делаешь? Нет? Или как мой Дадыр, представляешь, таким голосом? Ой, это страшно. Я бы испугалась, наверное. Нет?
1: Вообще-то да.
2: Но сразу бы лучше стали мыть руки,
1: ты
2: мне
1: думаешь?
2: Кажется. Да.
1: А зачем нам всем нужен
2: какой-то грязный
1: поросенок? Почему сами-то мы не можем все
2: чернее
1: это сделать?
2: Чернее, трубочисто, полюбуйся на себя.
1: Чисто.
2: Ну, а еще одна новость. Вот смотри, ученые создали антибактериальное покрытие из вещества, которое получают из панцирей там, креветок и крабов. Угу. Это покрытие может наноситься на медицинские инструменты и убивать бактерии в течение 160 дней. Представляете, как это поможет там в разных больницах, например, ну, это здорово. Или в институте синтетических полимерных материалов создают покрытие, которое отталкивает грязь и микробы.
1: Хорошо.
2: То есть вы помыли руки,
1: да,
2: а они остаются чистыми дольше обычного, потому что на коже образуется невидимая защитная пленка. Вот это удобно, кстати,
1: это
2: да?
1: Удобно, согласен.
2: Ну, чтобы мы, например, если даже забыли, то ничего страшного, все равно там микробы не образуются, например.
1: Так, друзья, ну что же, пора бы нам немножечко еще поиграть чуть-чуть, а? Как вы думаете?
2: С удовольствием, тем более музыкальный шифр на очереди, Гарик.
1: Скорее звонить в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Так точно, ребята, развивайка. И здесь Катя Знайкина, Супер Гарик. И Маша, наша радиослушательница.
2: Привет, Машечка.
3: Здрасте.
1: Здравствуй, Машенька. Руки мыла сегодня, Машунь?
3: Да.
1: Вот, у нас теперь главный вопрос, но только сегодня. Больше к вам приставать не будем. Хорошо, Машенька, для того, чтобы с нами поиграть, мы тебе поставим несколько разных подсказок. Мы загадали песню, и тебе нужно будет угадать, что же это за композиция. Да, три подсказки у нас есть для тебя. Ну, а ты попробуй догадайся.
2: Ну что, Маш, готова?
3: Да.
2: Первая подсказка.

0: Теперь, Маш, что за песни?
1: Это песня «Привет девчонкам».
0: Тебя просто супер! Конечно, идея, Машенька, поздравляем! Это Дима Ильич Анлин поет эту песню.
2: Поздравляю тебя, Машечка. Поздравляю. У тебя просто супер ланчбокс он хотел спеть. Вот оно что.
0: Маша, тебе достается от детского радио с нашим ярким логотипом.
2: Да, Машечка, не отключайся. Пожалуйста, тебе за эфиром расскажут, как ты сможешь забрать свой ланчбокс. Его тоже не забывай мыть после того, как ты туда пищу положишь, правильно?
0: Ой, да, кстати, обязательно нужно это делать. Машунь, спасибо тебе за игру, ребята. Ну, а мы потихонечку заканчиваем. Шоу «Развивайка». Было здорово сегодня с вами, ребята, все эти 3 часа. Вспомнили о самом главном, о том, что нужно соблюдать чистоту, ведь чистота — это не скучная обязанность.
2: Нет.
0: Да? Это наша сила, такая суперсила, которая защищает нас каждый день. Одно простое движение, ребят, помыть руки с мылом, и это может спасти от болезни, от какой-то...
2: А зубы чистить, это же тоже хорошо. Сохраним здоровые на годы с вами,
0: так,
2: да?
0: Точно. А порядок в комнате, Гарик, он помогает думать яснее, чувствовать себя лучше, так что мойте руки перед едой и не только. Это непростое правило, наука, проверенная веками. Самый простой способ сказать своему организму: я о тебе забочусь.
2: Очень хорошо.
0: Заботиться нужно о себе, конечно же. Спасибо большое, ребята. Меня зовут Катя Знайкина. Гарик, завтра увидимся. Ребята, 2 часа по московскому времени снова начнем нашу тему.
2: Мы еще увидимся, Знайкиной, сегодня, потому что ты придешь с экскурсией.
0: Я не знаю, может, это сюрприз будет.
2: Сюрприз, ребята. В общем, совсем скоро мы поиграем еще и в сундучок с секретом. А прямо сейчас на нашей волне детского радио Дима Ильич Анлин. Привет, девчонка.

0: Радио.
1: Развивайка, развивайка, развивайка на детском радио.
2: Слушайте на детском радио.
3: Нами поужинать? Я же говорил, Крутилкин, свистать, спасайся!
4: Я хотела поужинать с людьми.
3: Ну, тогда не свистать.
2: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
5: Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
0: Как поют ведущие детского радио?
1: Детское радио, радио, радио земля. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy. Значит, настоящий друг.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается.

0: акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
1: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фагабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Реклама.
3: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
4: Умным.
3: А богатым?
4: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
3: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
4: Комфорт.
3: Повезло.
4: Ага, с мужчиной.
5: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
6: Вторую фольгу Ламберта ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
9: Мама, ты спишь?
10: Что случилось?
9: Мне сейчас такое приснилось!
11: Отправляйтесь в фантастическое путешествие навстречу мечтам. Потрясающие спецэффекты и удивительные морские животные ждут вас в захватывающем водном шоу «Море снов» в Москвариуме. Подробности на сайте москвариум.ру. 0+.
12: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
13: А знаете ли вы что?
14: На Марсе тоже есть медведи.
12: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
13: «Ужасно интересно».
15: Все то, что неизвестно.
12: По выходным на детском радио.
16: Когда оно молчало, все вокруг скучало. А едва запело, все повеселело. Назови-ка его.
17: Московское время 17 часов.
18: В эфире Детское радио. Детское радио.
12: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
19: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
17: Ребята, здравствуйте, это Супер Гарик. Начинается наша волшебная программа «Сундучок с секретом». И вы можете принять в ней участие. Главное – дозвониться в нашу студию. Телефон, напоминаю, 8-495-134-56-64. Напомню также, ребята, что у сундучка подарок лежит, в нем находится, да, в сундучке в нашем. И этот подарок мы начали еще разгадывать вчера. Поэтому, друзья, если вы слышали, что происходило у нас вчера в эфире, это только в плюс. Если не слышали, ничего страшного, не переживайте, не волнуйтесь. Я вам все напомню. И загадку напомню, и подсказки тоже напомню. Так что, мои дорогие, стремитесь попасть в прямой эфир в нашу московскую студию. Всех жду. Поехали!

0: Звоните мне по номеру. Ну, дорогая ты наша, Мирославушка, ну мы не перезваниваем, ты сама пробуй дозвониться. И тогда ты сможешь поучаствовать в нашей программе. Твои ответы я вижу. Спасибо тебе огромное. А вот песни сейчас мы не заказываем, потому что идет какая программа, Мирославочка, отвечай. Верно, моя хорошая, сундучок с секретом. Вот сейчас Анечка будет отвечать, и мы поймем, правильный ответ у нее будет или нет. Анют, что в сундучке?
1: Это шкатулочка.
0: Шкатулочка. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Так, ну же, ну же, ну же. И... Эх, ребята. Снова ошибка, снова промах, но ничего страшного. Аня, спасибо говорим за прекрасные вопросы. Появились новые подсказки, но мы продолжаем, ребята, нашу программу.

0: делать то, лучше все-таки делать то. Что ты делать, мастер?
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
6: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
5: «Фандэй» – для всей семьи.
6: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
7: Пароль
8: ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Реклама.
9: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
10: Умным.
9: А богатым?
10: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
9: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
10: Комфорт.
9: Повезло.
10: Ага, с мужчиной.
11: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
12: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
13: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса. Фитакса все
14: вкусней. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
15: А знаете ли вы что?
16: Акулы – отличные акробаты.
17: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
18: «Ужасно интересно».
19: Все то, что неизвестно.
17: По выходным на детском радио.
20: Сундучок с секретом.
21: Привет-привет, мои друзья, мальчишки и девчонки, мамы, папы, бабушки и дедушки. Это и я, ваш дружочек-пирожочек, Супер Гарик. И волшебный сундучочек рядом со мной стоит и ждет, когда же вы откроете его. Поэтому, друзья мои, звоните в прямой эфир по номеру 8-495-134-56-64. Нужно вам задать три вопроса о призе, которые начинают со слова «это», а потом вы уже предлагаете свой вариант ответа. Ну, кстати, если вы хотите вдруг познакомиться с сундучком, то вы можете зайти на наш сайт dfm.ru, включить видеотрансляцию, вы его увидите. А еще вы можете прийти в нашу московскую студию на экскурсию, познакомиться с сундучком, с ведущими, со звукорежиссером, узнать много всего интересного про детское радио и не только, ну и выйти в прямой эфир. Так что, если у вас будет желание, заходите. Но, если вы еще к тому же и именинник и думаете, где отметить свой день рождения, тогда, конечно же, вам мой ответ. Только здесь, в студии детского радио. Приходите со своими друзьями, подружками. Мы классно проведем время, поиграем, сделаем классные фотографии, естественно. Ну и будет уникальная возможность у именинника выйти в прямой эфир и продемонстрировать свои уникальнейшие таланты. Сыграть на музыкальном инструменте, например. Ну и так далее. В общем, все подробности на сайте

0: Софочка, привет.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй, Софочка. Я тебе и всем нашим дорогим радиослушателям напоминаю загадку и подсказки. Внимательно слушаешь, Соф?
1: Да.
0: Смотри, загадка такая. Порой приходят в гости к нам с экранов или книжек и увлекут с собою всех девчонок и мальчишек. Что мы знаем? Мы знаем, что это сделано из пластика, но точно это не конструктор. Это и не персонаж. В общем, возможно, относится к животным, но это явно, понятное дело, ну не чебурашка, естественно. Это и не пушистая, это может стоять, и не шкатулка, это вовсе среднего размера у нас это все дело. Ну и, в общем-то, все. А, кнопок там точно нету никаких. И это, к тому же, еще и не круглое. Ну что ж, Софочка, готова задавать вопросы?
1: Да.
0: Хорошо. Давай твой первый вопрос, София.
1: Это из какого-то фильма?
0: Хороший вопрос. Вот в фильмах это можно встретить, кстати.
1: Это что-то относится к игрушкам?
0: Ну, в данном случае, да. Еще один вопрос в десяточку. И третий вопросик. Софочка, давай, давай, думай. Очень хорошо идешь. Очень
1: можешь
0: хорошо
1: идешь. Кататься, когда стоит?
0: Кататься, когда стоит?
1: Нет, шататься.
0: А, шататься. Шататься, ну, возможно, чуть-чуть пошатываться как-то может. Возможно, и шатается, действительно. Очень хороший вопрос, София. Может быть, ты знаешь, что в сундучке? Или ты хочешь посовещаться чуть-чуть?
1: Посовещаться чуть-чуть.
0: Хорошо, давай чуть-чуть посовещаемся. А пока у нас Софочка на совещание ушла, да, небольшое. Я хочу со всеми познакомиться. С кем со всеми, спросите вы, дорогие наши радиослушатели, кто не смотрит видеотрансляцию. Кто здесь в студии, вы спрашиваете? Отвечу, ребята, мальчишки, девчонки, они пришли в московскую студию на экскурсию. Итак, ребята, привет вам!
2: Привет-привет!
0: У нас здесь и Аленушка, и Таисия, и Ваня, и Даша, и Витя, и Соня, и Миша, и Коля, и Игоряшка, и Кирилл. Все здесь собрались. Ну что, ребят, вам нравится на детском радио?
2: Да!
0: Так, хорошо. А хотите сундучок открыть?
2: Да!
0: А сейчас давайте послушаем, какой вариант ответа даст нам Софочка. София, что в сундучке?
1: Неваляшка.
0: Неваляшка. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Что ж такое-то, Софочка? Нет, это не неваляшка. Ой, как здорово играла. Спасибо тебе за звоночек, Софочка. Звони нам еще. И вы, ребята, пожалуйста, дозванивайтесь в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: сундучок с секретом.
1: Продолжаем, ребят, нашу программу «Сундучок с секретом». У нас на связи Иришка. Ирочка, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Ир, ну что, ты без подсказок будешь вопросы задавать или тебе тоже напомнить их?
2: Тоже. И загадку, пожалуйста.
1: И загадку, хорошо. Порой приходят в гости к нам с экранов или книжек и увлекут с собою всех девчонок и мальчишек. Знаем, что это можно и фильмы встретить, знаем, что это может как-то, возможно, и шататься, но это не неваляшка. К игрушкам относится в данном случае, но это не персонаж, явно это не чебурашка. В данном случае это у нас среднего размера, может стоять, возможно. Не шкатулка, естественно, не кукла, кнопок у этого нет, может долго храниться. И это не конструктор, пластиковое что-то в сундучке. Давай, Иришечка, желаем тебе удачи, действуй.
2: Это что-то из волшебных фильмов?
1: Из волшебных фильмов? Ну, ты знаешь, ну нет, наверное, с волшебством это не связано. Давай дальше. Ирочка, думай. Так.
2: У этого есть крылья?
1: Очень хороший вопрос. Ты знаешь, бывают крылья у этого, бывают. И третий вопрос, Ирочка. Иришечка, совсем мало времени остается. Давай третий вопросик, либо можешь сразу ответ свой оставить. Ну, что-то пластиковое. Не пушистое. Крылья бывают. Но с волшебством вряд ли связано.
2: Это насекомое?
1: Нет, не насекомое. И твой ответ, Иришечка, просто времени на совещание уже не остается. Что в сундучке, Ирочка?
2: Дракон.

Дракон, вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Эх, нет, это не дракон. Иришка, благодарю тебя за игру, но мы продолжаем, ребята. Скорее, скорее, скорее, жду вас.

0: Сундучок с секретом.
1: Так, друзья мои, ну что же, продолжается наша программа, и мы идем уже к завершению. Вероника дозвонилась в студию. Привет, Вероничка.
2: Здравствуйте.
1: Вероник, тут самое главное — дать правильный ответ. Тебе подсказки напоминать?
2: Да.
1: Хорошо. Помним, что это у нас из пластика в данном случае, относится к игрушкам, но не конструктор, не неваляшка. Можно это в фильмах встретить. В данном случае у нас это среднего размера. Может, возможно, и стоять, но вряд ли это прям какой-то явный персонаж со своим именем. Например, как Чебурашка, это точно не Чебурашка. Что еще? К насекомым это не относится. Точно понимаем, что это не кукла, не конструктор и не дракон. Вероника, вперед, твои вопросы.
2: Оно железное?
1: Вероничка, я же только что сказал, что это пластиковое. Пластиковое, понимаешь? Пластиковое. Относится к игрушкам. Так, давай второй вопросик.
2: Оно... Ну, это игрушка, которая развивает?

0: очень хороший вопрос. Ну, может быть. Возможно, и развивает каким-то образом.
1: Она относится к каким-то предметам, которые твердые.
0: Ну, как тебе сказать? Ну да, конечно, относится. Это же пластиковый все-таки, и это твердый действительно предмет. Понимаешь, этот предмет можно и в руку взять, например, естественно, да? То есть в любом случае моторика-то развивается. Относится как будто бы к игрушкам, но не конструктор. Вот еще раз тебе напоминаю, Вероничка, пока вот ты размышляешь, может быть, потому что времени у нас уже не остается, а нужно давать ответ. Вероник, что там в сундучке-то, по-твоему?
1: А уже отвечать?
0: Ну, конечно. Не насекомое. Возможно, к животным относится.
1: Пистолет.
0: Пистолет? Интересно, какое животное. Пистолет. Вот твой ответ, сундучок. Открой нам свой секрет. А где мой черный пистолет на большом каретном? Ну что ж, друзья, вот этой цитатой мы завершаем нашу сегодняшнюю программу «Сундучок с секретом». Готовимся к часу без правил.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Тебе нужно будет посидеть в лапте, если у тебя не получится.
2: Знаю, знаю, Глобус. Кончится твоя магия, и не сможем мы больше в путешествие отправляться. Никогда.
3: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио.
2: Ква-ква!
4: А знаете ли вы, что
5: среди собак много геймеров?
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
6: Я то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио. Реклама.
7: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1310 76 79 24 55. Город Москва. 0+.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
2: Реклама.
3: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
4: Умным.
3: А богатым?
4: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
3: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
4: Комфорт.
3: Повезло.
4: Ага, с мужчиной.
5: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
6: Дети, расскажите о ваших семейных традициях.
7: По выходным мы всей семьей ходим в театр Терезы Дуровой.
8: И мы.
9: Вовочка, а ты почему молчишь?
7: А я там ни разу не был. Везет, тебе предстоит столько всего увидеть. Начать советую с музыкального спектакля «Вересковый мед».
10: 16 октября. Билеты на сайте teatrium.ru.
7: А давай в следующие выходные снова к Терезе Дуровой пойдем.
10: Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
12: Но, папа, это же детское радио.
13: Детское радио.
14: Вместе веселей.
15: Детское радио.
16: Детское радио.
17: Детское радио.

0: Московское время 18 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Час без правил.
0: Друзья, всем привет, это я, Супер Гарик. Продолжаем наше с вами прекрасное общение и начинаем программу «Час без правил». А знаете ли вы, что мы делаем в рамках этой программы? А? Помните? Ну, конечно же, помните. Вы демонстрируете свои уникальнейшие таланты. Дозваниваетесь в студию по номеру 8495-134-56-64 и поете песни, рассказываете стихотворение, рассказываете про своих домашних питомцев. Мы с вами можем сыграть в какую-либо игру, например, в слова, в снежный ком, либо в

0: ассоциации. Так что нам будет чем заняться. Но вы, кстати говоря, еще придумываете задание интересное для наших участников, потому что первый участник делает все, что ему захочется, а потом вы как раз-таки выполняете задание предыдущего участника. Вот такие у нас правила в нашей программе «Час без правил», да, мои дорогие? Но еще, кстати, если вы еще не зашли на наш сайт dtfm.ru и не проголосовали за свою любимую песню, тогда успейте это сделать, например, сегодня, завтра, ну, до субботы это нужно сделать, потому что в субботу состоится программа «Хит-парад детского радио ТОП-20». Вот вы всю неделю голосуете за лучшие песни, а наш супермузыкальный коллега диджей Микрофоша рассказывает о них в эфире. И какую песню Микрофоша назовет победителем хит-парада уже в эту субботу, зависит только от вас. Так что голосуйте на сайте dtfm.ru. Ну, а я прямо сейчас с нескрываемым удовольствием объявляю о начале нашей программы
1: «Час без правил»
2: на детском радио.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Так-так, мои дорогие друзья, ну что ж, встречаем первую участницу нашей программы. Это у нас сегодня будет Стася. Стасечка, привет.
3: Здравствуйте.
2: Стася, что ты будешь выполнять в прямом эфире?
3: Я буду рассказывать стихотворение.
2: Хорошо, как оно называется?
3: «Зимнее утро».
2: Угу. Ну что ж, давай, давай.
3: Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись.

0: носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачное желтело. А ты печально сидела, а нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь и не зеленеет, и речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать о лежанке, но знаешь, не велеть ли санке кобылку бурую запречь? Скользя по утреннему снегу, друг милый, передадим Себегу нетерпеливого коня и навестим поля пустые, леса недавно столь густые и берег милый для меня.
1: Стасичка, ну как ты начал? Какой слог? Как ты погрузилась в это зимнее стихотворение Александра Сергеевича? Ты сама зиму-то любишь, Стась?
0: Да, люблю.
1: Ну вот, вот ты всю свою любовь и в это стихотворение вложила. Хорошо, очень здорово у тебя получилось. Какое задание ты бы оставила следующему участнику?
0: Чтобы вы загадали загадки.
1: Загадку. Хорошо, одну загадочку, да, следующему участнику я загадаю. Благодарю тебя за задание, спасибо тебе, Стасичка. Ну, а вы, ребята, что, движемся далее. Заглянул в сообщалочки, и тут вопрос мне пришел из Краснодара. Спрашиваю, творческое задание, ребята, но я с удовольствием вам и отвечу. Сегодня отмечается Всемирный день мытья рук. Мы о мытье, о чистоте говорили сегодня в дневном шоу «Развивайка». И мне бы хотелось немножечко продлить эту тему, потому что все-таки чистота — это важная, да, сторона нашей жизни. Мы должны и руки не забывать мыть. А еще, ребята, мне бы хотелось, чтобы мы с вами придумали какие-то новые пословицы и поговорки про чистоту. Ну, самое-то основное, помните про чистоту? Пословицу, поговорку. Чистота – залог здоровья. Конечно же, да? Поэтому чистое к поганому не пристанет, между прочим. Ой, ребятки, тут, конечно, вопрос, да. Ну ладно, ну в общем, есть, конечно, пословица о чистоте, но их мало. Попробуйте вы придумать какую-то интересную пословицу про чистоту и предложите ее, напишите в сообщалочках, например, по номеру +7 916 968 0968. Также можете свои варианты пословиц прислать в мой телеграм канал. Он называется «Супер Гарик». Рядом ищите микрофончик. Это значит знак того, что это мой официальный телеграм-канал. Куда бы вы ни написали, друзья, пожалуйста, подпишитесь, напишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Ну а также не забывайте указывать в этом сообщении ваш контактный номер для связи, потому что за самую необычную, возможно, пословицу, поговорку о чистоте, кто-то из вас получит подарок, но это будет в финале нашей программы. В общем-то, все я вам сказал. Думайте, пишите. Всех жду. Продолжаем.
2: Кто же виноват, что подводит

0: кто подводит регулярно. Самый главный аппарат. Вести Бобби-Люби-Бу.
1: Вести Бобби-Люби-Бу.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Мои дорогие, сегодня я попросил вас придумать пословицы и поговорки про чистоту. Чист, как трубочист. Помните такую? А вы сами подумайте. Я знаю, что вы много всего можете напридумывать интересненького. Ой, пишите, пишите в сообщалочке плюс 7 916 968 0968, либо же в телеграм-канал Супер Гарик. Подписываться не забывайте, контактный номер для связи оставляйте. Мы продолжаем. У нас на связи Ванечка. Привет, Ванюш.
3: Привет.
2: Вань, тебе сколько лет?
3: 6.
2: 6 лет. Ух ты. Ну что, ты готов загадку мою услышать?
3: Да.
2: Слушай внимательно. Живет в лесу или в горах, но у него нет ни рта, ни ушей. На любой твой вопрос он ответит, но сам никогда не заговорит первым. Что же это, Ванечка?
3: Эхо.
2: Ванька, ну как ты? Слушай, так быстро ответил. Я думал, ты сейчас будешь думать. Слушай, а хочешь еще одну загадку?
3: Ну давай,
2: смотри. Что можно съесть только один раз за день? Один раз за день.
3: Завтрак.
2: Ты посмотри на него, а? Или обед, или ужин, ну правда. Ну, Ванька, ты просто настоящий знаток. Ты не играл в программе «Что, где, когда» случайно, нет?
3: Что?
2: Вот так вот, и хорошо. Поэтому, Ванюшечка, задание выполнил. И сейчас дай свое задание следующему участнику.
3: Рассказать английский алфавит.
2: О, прекрасно. Хорошее задание, Ваня. Спасибо тебе за игру. Звони нам еще. А вы, ребята, если сможете произнести английский алфавит, не подглядывая, тогда дозванивайтесь в студию прямо сейчас. Жду вас.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Ребят, я вижу, что вы присылаете пословицы и поговорки про чистоту. Спасибо вам огромное. Скоро буду их озвучить в прямом эфире. Но вы забываете указать контактный номер для связи, ребята. Нам же нужно будет с кем-то из вас связаться и кому-то вручить подарок. Если вы не оставите контактный номер для связи, то подарок-то кому я буду вручать? Сам себе получается? А я же не придумывал пословицы и поговорки. Так нечестно. В общем, друзья, не забывайте, пожалуйста, про это. Ну, а мы будем общаться с Варюшкой. Варечка, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Варь, тебе нужно рассказать английский алфавит. Ты изучаешь английский язык?
3: Да.
2: Хорошо. Тогда, пожалуйста.
3: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, G.
2: Потрясающе. Знаешь, она еще и спела как хорошо, а? Это чтобы, ребята, лучше запомнить, такая песенка есть. Отлично, Варюшечка, замечательно выполнил задание. Теперь тебе нужно предложить что-то эдакое, что-то такое сложненькое следующему участнику.
3: Рассказать о себе.
2: О, хорошо. Хорошо, задание принимается. Спасибо тебе, Варенька, огромное. Ребята, а вы, пожалуйста, рассказывайте о себе. Дозванивайтесь в студию 8495-134-56-64. А я почитаю пока ваши пословицы и поговорки про чистоту. Руки не помыл, гигиену забыл. Руки помыл, гигиену уж вспомнил. А? Как вам, ребята? Ну хорошо. Это сообщение пришло из Липецка, только я не пойму, от кого. Ребята, Паулина прислала это сообщение. Хорошо, спасибо тебе, Паулиночка. Так, еще есть работа. Чистота украшает, грязь уничтожает. Чистота хороша, ну а грязь не нужна. Дария из Краснодара. Ребята, продолжайте присылать свои пословицы и поговорки про чистоту. Жду вас, продолжаем.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама.
3: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
4: А мы к ним готовы. Фандей. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
3: Фандей. Для всей семьи.
4: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
5: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Реклама.
8: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
9: Умным.
8: А богатым?
9: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
8: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
9: Комфорт.
8: Повезло.
9: Ага, с мужчиной.
10: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
12: Мам, только не выключай!
11: Детское радио живет.
13: Детское радио любит вся семья.

0: без правил.
1: Друзья мои, всех приветствую, это Супер Гарик, продолжаем программу «Час без правил». Сегодня мы с вами пишем пословицы и поговорки про чистоту. Если вы, мои дорогие друзья, придумали какую-то пословицу, то вы можете ее написать, прислать нам в сообщалке по номеру +7 916 968 0968. Подписаться, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города, и оставить контактный номер для связи, мои дорогие, для связи. А также можете написать в мой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик». То же самое все. Подписывайтесь, контактный номер оставляйте. Всех жду. Вот, пожалуйста. «Чистота никому не помешает», пишет нам Софина Валитова. Хорошо, очень хорошо. Ставлю тебе лайк. Это я зашел в свой телеграм-канал. Так, «Без чистоты, как без цветов красноты». Красноты или красоты? «С чистотой вооружен, будешь блеском окружен». Отлично. Так, что тут еще есть? Так, это я прочитал уже. Теперь перехожу в сообщалочки. Смотрю, что тут у нас есть. «Чистоту ты соблюдай, мусор мимо не бросай». Риана написала эту пословицу замечательную. Так, мои дорогие, продолжайте в том же духе. Пишите свои пословицы и поговорки про чистоту. Ага, вот еще одна. От Настюшки. «Чистый не значит...» «Чистый значит не грязный, а значит с чистой совестью. А если она не чистая, то никакое мыло не поможет». Ой, какая красота. Ну, Настюш, ну видишь, какую-то хорошую пословицу.

0: пословицу придумал. А контактного номера нет, а как бы мы с тобой связались? Никак. Поэтому, друзья, пожалуйста, не забывайте про свой контактный номер. Все, мои дорогие, у нас есть задание для следующего участника. Мы сейчас вспомним, что это, да, ребята? Нужно рассказать о себе, конечно же. Так что, кто хочет, дозванивайтесь в студию по номеру 8495-134-56-64.
1: Час без правил!
2: На детском радио!

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Так, друзья мои хорошие, прекрасные, замечательные, встречаем Константина. Он дозвонился в нашу студию. Костечка, привет.
3: Здравствуйте.
2: Кость, тебе нужно рассказать о себе. Подготовил рассказ?
3: Ну да.
2: Хорошо, ну давай тогда рассказывай.
3: Ну, я как в 5 классе люблю математику. Ну, это мое как хобби. Люблю кататься на лыжах, выжигать сильный аппарат, плести браслеты, что еще? Играть в мемы. Вот. Люблю спать.
2: Да ты что? Как же так-то? Ты вроде и лыжи любишь, и выжигаешь.

0: Ну ладно, Костенька. Скажи, пожалуйста, а ты уже подумал о том, кем бы ты хотел в будущем стать?
1: Да.
0: Ну-ка, расскажешь нам этот секрет?
1: Великим математиком и великим, горным лыжам, спортсменом.
0: Ага. Слушай, ну у тебя планов-то громадье. Ну пусть так и будет тогда. Пусть так и будет, твое желание исполняется. Все, вот видишь, все отлично. Костенька, отлично. Задание выполнил. Теперь расскажи, что бы ты хотел оставить за задание такое интересненькое следующему участнику.
1: Сыграть снежный ком с вами.
0: Снежный ком.
1: И вы начинаете.
0: А, я начинаю. Все, это хорошо, что ты дал именно это замечание. Так и будем действовать. Благодарю тебя за звоночек, Костечка. Хорошего тебе вечера, настроения. Ну, а вы, ребята, готовьтесь. Снежный ком будем играть. И я, между прочим, буду начинать.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Отлично, ребята, продолжаем нашу программу. И я смотрю ваши пословицы, поговорки про чистоту, которую вы присылаете. Алиса Абрамович и Оливия Абрамович нам написали из Саратова. «Зубы чисти каждый день, чтобы прошел хороший день». Ну, прекрасно, спасибо вам, девчоночки. Очень классная пословица. Так, где порядок и уют, там улыбки расцветут, пишет нам Лев из Москвы. Замечательная тоже пословица. Так, что у нас тут еще есть? Чистота такой предмет, сегодня есть, а завтра нет. Яночка из Ростова-на-Дону. Ну, мальчишки, ну, девчонки, ну, как хорошо-то у вас получается.

0: А, я вас не сомневался. Так, продолжаем, друзья мои. У нас на связи Дашенька. Дашечка, привет.
1: Здравствуйте.
0: Даш, тебе нужно выполнить задание. Ты помнишь, какое?
1: Да.
0: Мы с тобой играем в снежный ком, и я начинаю, между прочим. Ты готова?
1: Да.
0: Поехали. Мое первое слово – наушники.
1: Наушники, телефон.
0: Наушники, телефон, булка.
1: Наушники, телефон, булка, машина.
0: Наушники, телефон, булка, машина, ручка.
1: Наушники, телефон, булка, машина, ручка, колесо.
0: Наушники, телефон, булка, машина, ручка, колесо, юбка.
1: Наушники, телефон,
0: булка.
1: Булка, ручка.
0: Ой. Машину пропустила, потом колесо идет, потом юбка и твое слово.
1: Дерево.
0: Дерево. Ну что ж, давайте еще разочек. Наушники, телефон, булка, машина, ручка, колесо, юбка, дерево. Желудь. Мое последнее слово будет. Хорошо. Спасибо тебе огромное, Дашечка. Сыграли неплохо. Ну а через несколько минут, ребята, мы с вами выясним, кто получит подарок от детского радио. Оставайтесь с нами.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Хорошо, ребята, хорошо. Смотрю ваши пословицы-поговорки. Чисто будет там всегда, где друг человека – чистота. Хорошо, это Варюшка нам написала. Чистоту кто уважает, не болеет, не страдает. Еще одна пословица от Варечки. Замечательно. А вот, смотрите, как хорошо. Без мыла, без воды и пузырей не будешь ты чистее и сильней. Настюшка из Новосибирска такую классную пословицу нам придумала. Роберт из Москвы. В чистоте приятнее и удобнее. А, Роберт? Умница, хорошо придумал. Чистоту не наведешь, пыль разведешь. Дашка нам прислала такую замечательную пословицу. Ну, а мы сейчас, ребятки, аккуратненько связываемся, знаете, с кем? С кем же мы связываемся? С Арсением, конечно же. Арсений, привет.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуй, Арсений. У тебя тоже, я вижу, есть две пословицы и поговорки про чистоту. Озвучишь их?
3: Да.
2: Давай.
3: Чистота – это красота, умывайтесь вы всегда.
2: Так, это первая. А вторая?
3: Чистоту вы поддержи и... аккуратно все сложи.
2: Ну хорошо, ну правильно все, ну как здорово. А ты-то, Арсений, поддерживаешь чистоту таким образом, как ты указал в пословицах своих?
3: Да, сегодня убирался в комнате, пока мама с папой спали.
2: Это да. Ну ты их аккуратненько, да, приподнял там, да, над кроватью, передвинул их, да, чтобы они не проснулись аккуратненько, да, все сделал?
3: Да, я все... сложу там по шкафам.
2: Угу. Вот. Ну, слушай, здорово. Молодец, Арсений. Ну, что ж, я тебе могу сказать. Ты сегодня победитель нашей программы, и мы тебе дарим подарок. Ты получаешь октябрьский выпуск научно-познавательного журнала для всей семьи «Думай, Kids 6+.» Поздравляем тебя.
3: Спасибо.
2: Спасибо и тебе. Не отключайся. За эфиром тебе расскажут, как ты сможешь забрать свой подарочек. А вы, ребята, присылайте свои пословицы и поговорки в мой телеграм-канал «Супер Гарик».

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама.
3: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Какой настрой сегодня будет твой? Ты вернись. Скучно у нас со мной?
5: Папа, что это за песня?
6: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
5: Это которую можно настроение менять?
6: Угу.
5: И на рюкзак вешать?
6: И не только.
5: Пап, нам пора в «Перекресток».
7: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
8: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации, правил акции, количество призов, срок хранения и порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
9: Детское радио.
10: Детское радио.
11: Детское радио.
12: Детское радио.
13: Детское радио.
14: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
15: О, лягушка чем-то вкусным пахнет. Чувствуешь?
14: Ква-ква кажется чем-то сладким.
15: Битыми пряниками.
14: Ой, битыми. Да кто же их бил и зачем?
16: Ква-ква! Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
17: Реклама.
18: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8 495 308 06.

0: 28. Застройщик ООО СЗ Арестова Сити. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мама, ты спишь?
2: Что случилось?
1: Мне сейчас такое приснилось!
3: Отправляйтесь в фантастическое путешествие навстречу мечтам. Потрясающие спецэффекты и удивительные морские животные ждут вас в захватывающем водном шоу «Море снов» в Москвариуме. Подробности на сайте москвариум.ру. 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: 19 часов в Москве.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
0: Друзья, всем здравствуйте, это Супер Гарик, продолжаем беседовать с вами. А вы можете, кстати, прислать свои сообщения, передавать приветы тоже можно. У нас есть сайт dtfm.ru, пожалуйста, заходите, присылайте. Также у нас есть еще сообщалки, WhatsApp, Telegram, Max, номер +7 916 968 0968. Ну и, конечно же, у вас есть мой Telegram-канал, который называется Супер Гарик. Пишите туда, не забывайте подписываться, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города. Ну, а также еще не забывайте указывать имена всех тех, кому вы направляете свои потрясающие приветы. Так, что у нас тут есть? Добрый вечер. Хотим передать привет нашим одноклассникам. 2 А, лицей номер 67, город Тольятти. Любим вас, ребята. Мила и Ника Чесноковы. Пожалуйста, поставьте песню «Мои руки, кушайте, спать». Ну, она у нас буквально прозвучала несколько минут назад. Надеюсь, вы услышали. Она у нас вообще очень часто звучит. А сегодня была у нас игра из песни «Слов не выкинешь», ребята. И мы как раз загадывали эту песню. И не угадал наш участник. А она звучит у нас буквально, ну, я не знаю, ну, раза, наверное, 4 или 5 за день, если не больше. Так, дальше. Привет, Детское радио. Направляем привет доченьке Евушке Белоусовой из города Архангельска. Мама и папа тебя очень любят и гордятся тобой. Ну, Евушка, я тоже тебе передаю привет, и следующая песня прозвучит для тебя.

0: Музыкальный привет.
1: Ребят, у нас есть телефон прямого эфира. Не забывайте, 8495-134-56-64. Пробуйте дозвониться, и вы также сможете тогда попасть в прямой эфир, как это сделала прямо сейчас Алиса. Здравствуй, Алисочка.
2: Здравствуйте.
1: Алиса, с какого ты города?
2: Санкт-Петербурга.
1: Хорошо. Ты уже придумала, чем ты будешь заниматься на выходных?
2: Да.
1: Ну-ка, расскажи нам.
2: Я пойду к подружке на день рождения.
1: Вот это да. Это лучшая твоя подружка, Алисочка?
2: Нет, но мы с ней редко встречаемся, поэтому я буду очень рада смотреть.
1: Здорово. А подарок ты уже подготовила?
2: Пока еще нет.
1: Да, как же так-то? Завтра же пятница, потом суббота, все. Ой, не
2: знаю.
1: Ну, я надеюсь, Алисочка, надеюсь, что ты все успеешь, и твоя подружка будет довольна подарком. А самое главное то, что ты все-таки к ней придешь, так как вы, как ты сказала, редко встречаетесь. Ну, давай, Алисочка, хорошо, передавай тогда приветы всем.
2: Я хочу передать привет своей маме Ане, своему папу Жене,
1: так.
2: Бабушке Юле и бабушке Ире. Еще... моей лучшей подружке Кристине, Лере, которой я как раз пойду на день рождения в выходные, и всей второй группе фантазеры.
1: Хорошо. А что это за группа-то? Это какая-то театральная студия или что?
2: Это танцевальный коллектив.
1: А, понял тебя. Ну, здорово. А где, кстати, день рождения-то будет проходить, пока не знаешь?
2: «Прятки в темноте» квест.
1: Ой, это же страшно, наверное, нет?
2: Не знаю.
1: Ну ладно, вот ты узнаешь как раз-таки. Ну хорошо. Алисочка, с приветиками все, мы поняли, разобрались. Но нужно с песней определиться. Какую песню хочешь послушать?
2: «Разноцветные коты».
1: Хорошо, слушаем.

0: Музыкальный привет.
1: Мои друзья, продолжаю озвучивать ваши сообщения. Заглянул в сообщалки, что тут увидел. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет моим озорным малышам. Дочкам Наде, Ане и Вике. И сыночку Диме. Люблю вас, мои хулиганы. А кто же сообщение написал, ребята? Вот мы сейчас проверим. Подписи-то нет? Ой, мама. Ой, не подписалась. Хотя нет, подписалась в другом сообщении. Мама Инна. Хорошо. Так, я хочу передать привет моим сестрам Даше и Николь, подругам Лизе и Ксюше. Написала это сообщение Сонечка из Краснодара. А вот еще один приветик от Алисы и Оливии из Саратова. Они передают привет своей маме, папе своему, попугаю Ричи. Алиса передает привет 4-му В-классу 6-й школы, подружкам Кире, Варе, друзьям со двора, Милане, Варе, Софине. Оливия передает привет подруге Вере, Камиле, Арине и Аделине. Хорошо, спасибо, что написали, девчонки. Так, что еще у нас тут есть интересненького? Передайте, пожалуйста, привет подруге Насте, другу Феде, всем слушателям детского радио. Пишет Юлечка, ну, тоже с песней «Не спешу взрослеть» мы не сможем тебе сейчас помочь, Юлечка, потому что она совсем недавно у нас звучала в эфире. Она тоже у нас звучит очень часто, раз 4 или 5 за день, а то и больше. Так, друзья, перехожу в свой телеграм-канал «Супер Гарик». Вы туда тоже можете написать свои приветики. Так что пишите и не забывайте подписываться. Злата передает привет своей мамуле Тане, папе Вове, непослушному коту Снежку, бабуле Лиде и детскому радио. Я из Чебоксар. Хорошо. Мама Лена из Санкт-Петербурга передает привет Алисе и Маше, дочкам своим, красавицам. Так, еще у нас есть сообщение... Так. От Арсения. Арсений нас сегодня победил в программе «Час без правил» с пословицей про чистоту. Он передает привет своим бабушке и дедушке, а также двоюродному брату Степану. И мне тоже привет, спасибо. Так, ну давайте еще одно сообщение. Успею прочитать прямо сейчас. Милана пишет. Хочет передать привет маме Ирине, папе Джимми, бабушке Елене, дедушке Владимиру, тете Марине, сестре Полине, супер Гарик тоже, спасибо, детскому радио, спасибо. А еще хочу послушать песню, которая называется «Облака». Ну хорошо, давайте слушать ее прямо сейчас.

0: Музыкальный привет.
1: Так, сообщение пришло. Привет, любимое детское радио. Я Алиса из Ульяновска. Передайте, пожалуйста, привет моему садику Вулгарис, 8-й группе. Сидим с папой и лепим из пластилина. Всем хорошего настроения. Привет тебе, Лисочка, и садику твоему замечательному тоже огромнейший привет. Ну, а мы будем общаться сейчас с Верочкой, она дозвонилась. Здравствуй, Верунчик.
2: Здравствуйте.
1: Из какого города, Верочка, ты?
2: Санкт-Петербург.
1: Смотрите, сегодня тоже все звонки из Санкт-Петербурга. Как же вы там дозваниваетесь? Да? Расскажи, Вера, у тебя есть какой-то секрет? Как дозвониться на детское радио? Расскажи ребятам.
2: Я не знаю, просто дозвонилась. Но я домашнее задание делаю и решила позвонить.
1: А, может быть, это какой-то сигнал? Надо делать домашнее задание, одновременно дозваниваться на детское радио. Ребят, попробуйте, может быть, и поможет. Хорошо, Вера, кому будешь приветы передавать?
2: Маме Наташе, папе Мише, бабушке Оле, дедушке Толе, бабушке Тане, еще одной бабушке Тане, подруге Полине, подруге Марьям, другу Илье и всему 6-му классу.
1: Хорошо. Я знаю, Вера, что ты с песней не определилась, но ничего страшного. Мы тебе сейчас поставим такую песню, и я уверен, что она тебе очень понравится.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, друзья, продолжаю читать ваши сообщения. Кристина из Москвы передает привет сестре Жене, сестре Вике, брату Саше, родителям, бабушке, дедушке, тете своей, подруге Оле и всем своим котикам прекрасным. Хорошо. Гарик, меня зовут Весна. Я передаю привет всему классу, школе номер 4, подругам Дарине, Лизе, Алисе, Милане, Василисе, Веронике, маме Кате, папе Стасу, сестре Марьяне, бабушке Тане, бабушке Галине, прабабушке Любе и ровеснику Мироши. Вон оно что. Понял. Так, это сообщение озвучил. И давайте-ка еще одно сообщение я озвучу прямо сейчас. Передаю привет всему миру. Своему папе Сереже, маме Лене, брату Максиму привет, сестре Милане, сестре Диане, своей младшей сестренке Насте. И хочу послушать песню, которая называется «Незадачливый я кот». А кто написал это сообщение? Это интересно, а? Ребят, забывайте подписываться. Ах, забывайте. Ну, друзья мои, пожалуйста, не забывайте, ведь это так просто. Укажите свое имя, как вас зовут и сколько вам лет. Ну что ж, слушаем незадачливого кота и скоро продолжаем программу.

0: Банальный привет. Реклама.
1: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.defistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
4: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
6: Люблю его так сильно.
8: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
0: Реклама.
9: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
10: Умным.
9: А богатым?
10: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
9: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
10: Комфорт.
9: Повезло.
10: Ага, с мужчиной.
11: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
12: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
13: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
14: Утро с видом на лес, день у открытой воды, вечер у костра. Усадьба «Терема», Тверская область. 2 часа по скоростной трассе от Москвы, и вы в Теремах. Семейный отдых в гармонии с природой. Усадьба «Терема». Приезжайте и выдохните.
15: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
16: А знаете ли вы что?
17: Собака может рисовать не хуже человека.
15: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
16: «Ужасно интересно».
17: Я то, что неизвестно.
15: По выходным на детском радио.

0: Музыкальный привет.
1: Приветствую всех наших дорогих радиослушателей. Меня зовут Супер Гарик. Продолжаем программу «Музыкальный привет». И я также хочу вам напомнить, друзья мои, что в эту субботу и воскресенье состоятся невероятные музыкальные спектакли «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» в Москве в концертном зале «Космос». Все пошло не так, ребята, я вам сразу хочу сказать, потому что в сказочном мире появилось загадочное существо, и вроде как его прозвали «Чудо-юдо», поэтому сказочный мир в опасности, и Добрыня, и Макс, и Мария Петровна должны раскрыть это дело, и вы должны им помочь, поэтому... Приходите все этой осенью на спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Приходите чуть пораньше до спектакля, за полчаса, за 45 минут, например, потому что мы, в данном случае, в это субботу и воскресенье с Катей Знайкиной, подготовим вас к расследованию и проведем настоящую мега-вечеринку. Да, так что ждем. Подробную информацию смотрите на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну, а прямо сейчас продолжаем общение. И в студию дозвонился Степан. Здравствуй, Степушка.
2: Здравствуйте.
1: Степ, ты готов приветики свои передать?
2: Да.
1: Давай, рассказывай, кому?
2: Я хочу передать своей маме Насте, папе Лёше, своей сестре Саше, бабушке Нине, дедушке Вове,
1: так.
2: Дедушке Лёше, и бабушки Жени, и бабушки Рая.
1: Хорошо, очень хорошо ты все рассказал, каждую по имени назвал своего прекрасного человека. А будешь ли еще кому-то передавать привет, Степ, или все?
2: Ну, я сейчас моему другу Жорику и Ване. И всему детскому радио.
1: Ну, замечательно, Степка, просто классно выступил. А с песней определился, Степушка? Какую песню будешь слушать? Фиксиков?
2: Да.
1: Все, давай слушать. Спасибо, Степушка, за звонок.

0: Музыкальный привет.
1: Друзья, продолжаем озвучивать ваши приветы. Пишите их на сообщалочке +7 916 968 0968, ну а также на наш сайт dtfm.ru, либо же в мой телеграм-канал Супер Гарик. Первый привет детскому радио. Супер Гарик, привет, здравствуй. Агентству Хрум, Люси и Роме, которые спасают хоккей, школе 533, это лицей, классу 1Б, учителю Ане Ивановне, своей маме Тане. Пишет Даня из Санкт-Петербурга. Даня, мы вот так не поняли, что за песню ты хочешь, какой диван такой. Может, вроде как про диван, и нет песни. Может быть, опечатка какая-то. Ну, напиши, если ты слушаешь сейчас нас. Так, Данечка Коновалов, 5-летний из Ростова-на-Дону, передает привет двум девочкам. Мире из умной школы Лего и Мире из школы интеллекта. Вот это да, хорошо. Привет моей мамочке Ире, папе Жене, сестре Лере и щенку Тедди. От кого сообщение пришло? От Танюшки из Санкт-Петербурга. Мама Оля передает привет Щеткиным, Мише, Леве и папе Грише. Очень люблю вас. Едем в машине и слушаем любимое детское радио. Ну, как здорово. Возвращайтесь поскорее домой, но, надеюсь, вам детское радио поднимает настроение. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Привет своей семье, пишет Лиза из Королева. Самый пламенный привет своей подруге Веронике из детского сада. Ну, еще давайте парочку сообщений прочитаю. Это я прочитал. Что еще тут есть? Антонина передает привет своей бабушке Зое и папе Виктору. Хорошо. Так, Вика из Санкт-Петербурга передает привет маме Наташе, папе Виталию, брату Вадику, вам, ведущему детскому радио Гарику в скобках, ну, чтобы я не забыл, как меня зовут, спасибо большое, и желаю хорошего вечера всем, кто слушает детское радио. Пожалуйста, поставьте песню «Пушистые комочки», если можно. Конечно, можно, слушаем.

0: Музыкальный привет.
1: Итак, ребята, сейчас прояснится ситуация с диваном. Давайте, давайте разбираться. Здравствуй, Артемушка.
2: Здравствуйте.
1: Артем, ты из какого города дозвонился к нам в итоге?
2: Санкт-Петербург.
1: Санкт-Петербург. Ну, давай сначала привет передай, а потом расскажешь, что за диван такой тебя беспокоит. Пожалуйста.
2: Я передаю привет своей маме, папе и всем моим одноклассникам. Угу. А еще передаю привет бабушке и моей любимой даче.
1: Даче?
2: Угу.
1: Слушай, а ты дачный сезон-то уже все завершил?
2: Угу.
1: Грустишь?
2: Угу.
1: Ну ничего, скоро весна, и все пойдет по новой. Это все привет, Артемушка?
2: Угу.
1: Хорошо, ну теперь расскажи, потому что все уже слушатели не понимают. Это же ты писал, да, сообщение про песню, про диван такой?
2: Нет.
1: Не ты? Другой, значит, человек. Но в любом случае, видишь, все интересуются диваном. Расскажи, что это за песня такая?
2: Ну, это... Я эту песню... услышал на детском радио однажды.
1: Мы поняли. Вот ты объяснил сейчас нашему звукорежиссеру. Там просто спрашивает, да, исполнительница этой песни, почему диван такой, да, почему, почему, почему. Она задает много вопросов. Так вот, эта песня как раз-таки называется, ребята, «Почему?» И там есть слова про диван, оказывается. И ты эту песню сейчас хочешь послушать, и мы ее обязательно сейчас поставим.

0: Специальный привет.
1: Мама Оля передает привет своему сыночку Ванюшке в Ставрополь. Ванюшечка, тебе огромнейший привет. Так, дальше передаю привет Танюше из Санкт-Петербурга.

Петербурга. Она передает привет своей маме Вике и папе Жене. Так, ну давайте еще финальное сообщение на сегодня я прочитаю. Время бежит очень быстро, ребята. Приветик, меня зовут Полина. Мне 8 лет. Я хочу передать привет моей маме Кристине и своей подружке Маше. И еще Соне. И еще супер Гарику. Спасибо огромное. Желаю всем осеннего настроения. Если можно, поставьте, пожалуйста, песню «Печалик». Ну что ж, мои дорогие друзья, печалиться мы с вами не будем в любом случае. Ну, а песню эту послушаем, потому что, кстати, много заявочек на эту песню есть. И что я хочу вам сказать, мои дорогие, пожелать вам хорошего вечера, поблагодарить, как всегда, за наше с вами фееричное общение. Завтра с вами встречаемся в прямом эфире на Детском радио. С вами был Супер Гарик. Всем пока, обнимаю, до скорых встреч.

Музыкальный привет. Живой уголок.

0: Привет, дружок. Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. Жил-был лет так больше 200 назад в Амстердаме один предприимчивый молодой человек. Фамилию его я грешным делом забыл. Ну, уж больно давно я об этой истории в старых книгах читал. Так вот, торговал он примулами. Тогда же в Голландии не только на тюльпанах умные люди деньги делали. Примулу ты, конечно, знаешь. Рано весной вылезает из земли изящная розетка толстых морщинистых листьев, а из них появляется цветонос с желтыми цветками, под тяжестью которых он сгибается и выглядит слегка поникшим. Но есть примулы садовые, с раскрытыми яркими цветками, желтыми, оранжевыми, голубыми. В ту пору, о которой идет речь, более всего ценились особенные примулы – аурикулы, от слова «аурум» – золото. Их листья и цветоносы были покрыты нежнейшим налетом, словно драгоценной светящейся пылью, за что их в Англии еще называли «мучнистыми». Повредить серебристую изморозь на тоненьких волосках примул могло даже неосторожное дыхание или дуновение ветерка, поэтому драгоценные цветы держали под стеклянными колпаками. Так вот, однажды некий богатый господин поручил молодому коммерсанту сверхсложное задание – доставить своему не менее богатому коллеге партию аурикул нового, особо нежного сорта. Долго ломал голову озадаченный торговец и сконструировал особые стеклянные ящики с амортизаторами, как у современных автомобилей, чтобы гасить тряску. Когда же ботанические сокровища были доставлены в целости и сохранности, то богачи были настолько поражены успехом предприятия, что щедро наградили молодого предпринимателя. Через несколько лет он открыл банк, а окончил земной путь одним из богатейших и уважаемых граждан цветочной столицы мира Амстердама. Богатая знать всегда падка на причудливые новинки, поэтому и новые голландские сорта, и мучнистые английские примулы всегда были в моде и стоили очень дорого. Целое состояние. Особенно цена подскакивала зимой, когда только самые искусные садовники умели заставить цвести растения в своих оранжереях. Лорд Дизраэль Беконсфилд, был такой известный политик лет 150 тому назад, сделал драгоценную примулу символом своей партии и круглый год носил в петлице ее живой цветок. Почему? О, это отдельная трогательно-романтическая история. Когда еще Дизраэль не был ни лордом, ни премьер-министром Англии, а был обычным юношей, то влюбился на балу в юную красавицу, на голове которой красовался букет из восхитительных примул. Приятель Беконсфилда, очарованный неестественной красотой венка, даже решил, что цветы искусственные. И друзья поспорили на немалую сумму – 5 гиней, если мне не изменяет память, огромные деньги. И Дизраэль дерзко подошел к красавице попросить разрешить спор. Конечно же, примулы оказались настоящими, и юная леди протянула один цветок будущему премьер-министру Великобритании. Увы, очень скоро девушка упала с лошади и умерла. А сэр Беконсфилд в память о любви до конца своих дней не расставался с примулой в петлице. Кстати, носить живой цветок круглый год мог позволить себе только очень обеспеченный человек. Если уж мы с тобой заговорили о самых дорогих цветах, то нельзя не помянуть драгоценные орхидеи. Это не эпитет, а официальное название целой группы орхидных растений. Я вот сейчас произнес словосочетание «драгоценные орхидеи», и воображение нарисовало тебе огромные экзотические цветы. Не так ли? Вот и нет. Цветов у этих орхидей нет вообще. А если есть, то не очень неказистые. Ну как же так? А вот так. У драгоценных орхидей более всего ценятся вовсе не цветки, а листья. Ведь они действительно прекрасны. Темно-зеленые, изумрудные или зеленовато-синие, бархатные, ровные, правильные формы. А по темному фону прописан замысловатый узор из тонких причудливых линий, серебристо-белых, нежно-голубых, лимонно-желтых. В общем, каждый листик драгоценной орхидеи смотрится наряднее, чем цветки у иных растений. Стоят такие орхидеи очень дорого, особенно если это редкие виды. Но, конечно, начинать свой путь в орхидеистику, коллекционирование и выращивание орхидей, лучше с чего-нибудь попроще. Фаленопсисов, дендробиумов или цимбидиумов. Однако, дружок, пора прощаться. До новых встреч. До новых историй.
1: Живой уголок.
2: Детское радио.
1: Реклама.
3: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусные точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+.
4: Пароль
5: ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень.

0: детстве.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио. Каждый родитель желает знать.
6: Как научить ребенка защищать личные границы и давать отпор тем, кто хочет его обидеть? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, детский нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова.
5: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
7: 18+.
8: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
9: Сказку слушать. А ты?
10: И я.
9: Включай.
10: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
9: Ладно, ладно, подожду.
8: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
5: 0+. Реклама. Сезар будущее. Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону +495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристово Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: спортивная программа.
1: Итак, дети, тема сегодняшнего занятия – устный счет. Откройте свои рабочие тетради и записывайте. Ичи, ни, сан, си, го, року, сити, хати, ку, дзю. Да нет, Сереж, спокойствие, только спокойствие, как говорил великий Карлсон. Никакого урока, конечно же, не будет. Однако, как считать от 1 до 10 по-японски, я вам рассказал не случайно. Потому как продолжаю знакомить вас с восточными единоборствами. И вновь, друзья, айкидо. Всем физкульт привет. С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Ну, начнем, пожалуй, тренировку. Нет, я не буду учить вас приемчикам, захватам, толчкам, броскам, уклонам или кувыркам. Я расскажу, как надо вести себя на тренировке по айкидо, чтобы прослыть человеком культурным, вежливым, почитающим учителя и товарищей. Прежде чем войти в зал, который японцы называют додзё, то есть место постижения пути, надо надеть спортивную форму. Спортивный костюм не наш случай, кроссовки тоже надо будет оставить в раздевалке. Куртка, пояс обе, да штаны с широкими-широкими штанинами – хакама. Вот и вся одежда настоящего айкидока. Да, если кто скажет, что куртка – это кимоно, тот глубоко ошибается. Называется она кейкоги. Ну вот костюм надет, входим босиком. И только босиком на татами. Татами, Катя, это такие тонкие матрасы, набитые рисовой соломой. Здрасте или же хелло, вежливый айкидока говорить не станет. Он отвесит поклон, рэй, всем собравшимся на тренировку, и скажет «Добрый день! Конничива!» Да. Поздоровавшись, поклонившись и хорошенько размявшись, можно и тренироваться. Все знают айкидо как миролюбивое единоборство. Но учат в айкидо и обращению с мячом. Нет, Рома, не чеканить или бить по воротам. Айкидоки не футболисты. В некоторых школах айкидо учат работать с оружием. Правда, не с настоящим. Можно научиться управляться с деревянным мечом. Он называется бокен. Ловко фехтовать шестом, он называется коротким словом «дзё». И даже работать с ножом. Деревянный учебный нож называется «танто». А вроде же айкидо – это как бы и не спорт, да? Тогда откуда оружие, спрашивает Маша. Маше и всем остальным отвечу. Айкидо – древнее искусство. И в стародавние времена меч был главным, но не

0: единственным оружием самурая. Самураи, если кто не знает, это такие знатные японские воины. Так вот, помахать мечом, шестом или еще каким другим оружием они очень любили. Вот с тех пор во многих японских боевых искусствах и учат работать с оружием. Мало ли с кем придется встретиться. Не с каждым голыми руками можно справиться. Сейчас, конечно, по улицам с шестами и мечами никто не ходит, так что работа с оружием есть не во всех школах айкидо. «А вот зачем вы нас в начале программы считать по-японски учили?» – спрашивает меня внимательно Сережа. А я отвечу. Во-первых, Сережа, все упражнения проводятся под счет. А во-вторых, хоть айкидо и не совсем спорт, определять, кто лучше, а кто хуже владеет приемами, необходимо. Так вот, степень мастерства в айкидо определяется данами. С первого до десятого. Помните, как считать? Ичи, ни, сан, си, гоу, року, щити, хачи, ку, дзю. Не запомнили? Не беда. В некоторых школах для простоты и наглядности мастерство ученика определяют цветом пояса. Обе. Белый у новичка, желтый и потом оранжевый, это значит, вы уже чему-то научились. Зеленый получают те, кто проучился не менее 2 лет и уже не боясь может ронять нападающих на него коллег по тренировке на татами. Синий, а затем коричневый – это уже для тех, кто прям совсем мастер. Ну а черный пояс вручают тому, кто вообще самый-самый. А как вот определяют, кто и чего достиг? Проводят экзамен. Учителя-сенсеи смотрят, как ученики выполняют движения, приемы, кувырки. Но, пожалуй, на этом все. Тренировка подошла к концу. Все друг дружке кланяются. Отагая не рей. Все, осталось только сказать всем спасибо и идти в раздевалку. Нет, Паш, не покедва или бай-бай. Вежливое японское сайонара – это до свидания. И добавьте обязательно «дома аригато гадзаимащита», то есть большое, ну, можно сказать, огромное спасибо. Освоить все премудрости этого вида восточных единоборств можно. Не просто, не быстро, но можно. Айкидо, как никакой другой вид спорта, учит спокойствию и выдержке. Где? Много, секций много, выбор есть. И хотя история айкидо в нашей стране насчитывает лишь несколько десятилетий, у России появилось много настоящих мастеров, у которых есть чему поучиться. Занимаются айкидо у нас везде, от востока до запада, от юга до севера. Так что ребятам есть где заниматься спортом круглый год. Ну а с вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Аригато!
1: Активная программа.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусные точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми! Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
0: Детское радио и Аквамарис представляют.
4: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
0: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в них обитает? Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
4: Полный вперед!
0: «Морские путешествия осьминожки Мариса». Слушайте на детском радио.
5: 6+. При простуде или насморке промывание «Аквамарис Бэби» с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. «Аквамарис» всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама.
7: Почему красная панда не родственница большой? Как поют собаки? И что случится, если исчезнет Луна? Ответы в октябрьском выпуске научно-популярного журнала «Думай, Kids». Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте, узнавайте больше и скачивайте бесплатный пробный номер «Думай, Kids». 6+.
8: Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону /495.
9: Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Слушаю.
11: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
10: Что случилось, Добрыня?
11: Чудо-юдо сказки портит.
10: Это чудо-юдо, который из былин?
11: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
12: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
13: ОГПМ радио. ОГРН 112-77, 46-79, 24-55. Город Москва, 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
14: А знаете ли вы что?
15: Лучший подарок для лося – это соль.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
14: «Ужасно интересно».
16: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио. Детское радио.

0: Вот ведь удивили! С Алексеем Лысенковым.
1: Друзья, всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 удивительных невыдуманных историй. В том, что все они произошли на самом деле, я абсолютно уверен. Ведь их прислали вы. Ну что, начнем? Для начала я расскажу вам, какая история приключилась на глазах у моего знакомого.
0: История первая.
1: Один мой хороший приятель работает тренером на детской спортивной базе. База окружена лесом с вековыми деревьями. На этих деревьях живут настоящие вороны. И один из них очень общительный. У сотрудников базы сложились с ним по-настоящему дружеские отношения. Они подкармливают птицу и разговаривают с ней. А вороны, как известно, прекрасные звукоподражатели. Вот этот ворон и выучил несколько слов. Хлебушек, птичка, орел. Кстати, именно так его здесь называют. Орел. И вот однажды на базу приехала новая команда ребят в сопровождении своего тренера. Ворон встречал гостей. Он прыгал по дорожке, каркал и взмахивал крыльями. Увидев крупную черную птицу, ребята спросили тренера: «Ух ты, а это что за птичка?» «Это, ребята, ворон», — ответил тренер. И тут ворон, услышав знакомые слова, перестал прыгать, остановился и громко произнес: «Орел! Птичка-орел!»

0: Вторая. Домашнее задание. Настя ходит в школу во второй класс. Ей уже задают домашнее задание. Но за уроки она садится неохотно. Маме приходится постоянно напоминать: «Настя, делай уроки! Настя, когда ты уже займешься делом?» А в ответ мама слышит: «Ну сейчас, мамуль, ну еще чуть-чуть». И вот однажды Настя, вернувшись из школы, сразу без напоминаний ушла к себе в комнату и, сев за письменный стол, стала что-то писать. Мама раз заглянула в комнату, два заглянула, но ничего не сказала. А когда под вечер Настя вышла из-за стола, мама с надеждой спросила: «Ну что, сделала уроки?»
1: «Нет, мам», — ответила Настя, — «я была занята».
2: «Чем же, интересно, ты была занята?» — удивилась мама.
0: Настя вздохнула и сказала: «Откладыванием уроков, мамуль».
1: За эту историю я говорю спасибо Эльвире из Владивостока, маме девочки Насти. Авторы следующей истории живут в Екатеринбурге. Это мама и дочка Галина и Алиса.
3: История третья.
4: Кусачая тетя.
1: Когда Алиса была маленькой, она очень любила гостить у бабушки с дедушкой в деревне. Много играла с подружками, купалась, загорала. Особенно ей нравилось ходить в лес за грибами. Единственное, что не нравилось Алисе, это комары, которые ужасно противно пищали и все время норовили укусить. Алиса отмахивалась от них веткой, но это не помогало. Тогда бабушка говорит Алисе: «Да не бойся ты этих маленьких пескунов и не размахивай руками, не все комары кусаются. Кусают и пьют кровь только комарихи, самки». Алиса это запомнила, перестала махать руками и шлепала теперь только тех комариков, которые уже сели на нее. На выходные к Алисе приехала мама. Вечером они с бабушкой стояли на улице и о чем-то разговаривали. В воздухе появились комары. И вот Алиса подбегает к маме и кричит: «Мама, мама, меня тетя укусила!»
2: Мама испугалась: «Кто тебя укусил? Какая тетя?»
1: Алиса посмотрела на бабушку и говорит:
0: «Какая-какая? Тетя комар!»
3: История четвертая.
5: Хвостики бывают разные.
1: Артему 6 лет, он ходит в садик. Однажды он начал спорить со своим главным другом Саней, чья мама лучше.
4: «Моя мама самая добрая», — говорил один. «А моя самая красивая», — отвечал другой. «А моя вкуснее всех варенье варит, а моя быстрее всех бегает».
1: Долго мальчишки перечисляли достоинства своих мам, и тут Артем говорит:
0: «А у моей мамы есть два хвостика».
1: Саня отвечает:
2: «Так не бывает. У людей хвостов не может быть».
0: «А спорим на шоколадку», — говорит Артем. «Ты приходи к нам в гости и сам все увидишь».
1: И вот Саня пришел к другу в гости. Артем позвал маму и говорит:
0: «Мам, мы поспорили с моим другом Саней, что у тебя есть два хвостика».
2: Мама посмотрела на сына и говорит: «Что за глупости-то? Какие хвостики?»
0: «Нет ни глупости», — говорит Артем и зовет своего младшего брата Владика.
1: Когда Владик вошел в комнату, они с Артемом обняли маму с двух

0: Напоминаю, с вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе...
1: Вот ведь удивили!
0: Как вы знаете, своими историями со мной делятся не только наши слушатели, но и известные люди. Вы уже догадались, что в эфире рубрика...
1: История пятая. Звезды удивляют.
0: И сегодня нашим гостем станет популярный писатель Александр Цыпкин. Звоним. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей.
0: Вы рассказывали, что у вас в детстве был велосипед, и вы на нем очень любили ездить. Во время летних каникул до 30 километров в день, бывало, проезжали.
2: Замечательная история, я там договорился кому-то, по-моему, соседи что-то из магазина привезти за рубль. Ну вот, и давали мне такое огромное количество заказов, что я понимал, надо два раза будет скататься туда-сюда, но лень, опять же. И я повесил все на руль, вот это с двух сторон, сам маленький, еще, ну сколько там, не знаю, 13 лет, а я вырос только в 14, так нормально. То есть я до 14 был, наверное, второй в классе с конца по росту. Вот. И огромный этот велик я не доставал до земли. То есть я на него как Михаил Сергеевич Боярский на лошадь, так я вскакивал на велосипед «Украина». И дальше, чтобы с него слезть, это была уже проблема достать. А когда у тебя бидон с молоком, какой-то пакет, еще пакет, все это на руле, и вот, собственно говоря, я еду, и у меня бретелька от тренировочных синих, которые у меня были, что-то великие, она попадает в цепь. Ты катишься. Ты не можешь слезть, ты не можешь ни тормозить, то все, ты не можешь спуститься, потому что не достаешь до педалей. И пока я катился, я умудрился въехать в огромную лужу, которая набралась у остановки автобуса, потому что автобус выдавил чуть-чуть асфальт, и там такая лакуна образовалась, заполненная водой. И вот я въехал на этом огромном велике в середину лужи, он остановился, и я так бамс на бок. На меня молоко, это какое-то печенье, какие-то картошки, еще что-то. И все это на глазах у стоящих на остановке людей. И в этот момент подъезжает автобус, а я-то лежу у остановки. И водитель меня вместе с велосипедом взял, вот так поднял и выкинул из лужи.
0: Это был писатель Александр Цыпкин и его история «Хорошая машина, велосипед» или «Стальной друг» тоже может подвести.
1: Вот ведь! Удивили!
0: С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, которые присылаете нам вы, наши слушатели. И на очереди...
1: История шестая,
0: которую я назвал «Маленький философ». Еве 5 лет. Она очень любознательна. Родителям иногда кажется, что чересчур. Вопросы она задает со скоростью пулемета. Однажды Ева с мамой и ее подругой пошли в зоопарк. Ева носилась между клетками со зверями и при этом без остановки спрашивала: «А что едят леопарды? А где зимуют обезьянки? А рыбкам зимой в воде не холодно? А почему у птичек нет ушей? А зачем слону хобот?» Вопросы она задавала так быстро, что мама даже не успевала отвечать. Мамина подруга долго смотрела на это, а потом и спрашивает: «Ева, а зачем ты задаешь маме так много вопросов?» Ева, не задумываясь, отвечает: «Так я же не знаю ничего!» «Так почему же ты тогда не слушаешь ответы?» «Так если я буду слушать ответы, я не успею задать остальные вопросы!» Прислали эту историю Ева и ее мама Дина из Серпухова.
1: История седьмая.
0: Странное имя. Девочка Мия первый раз пошла в детский сад. Мама вечером забирает ее и спрашивает: «Мия, ну как тебе в садике? Понравилось?» «Да, мам, мы сегодня знакомились с ребятами и воспитателями. Ты всех запомнила, как зовут?» «Конечно», — говорит Мия. «Воспитательницу зовут Елена Анатольевна, нянечку Анфиса Сергеевна, учительницу по музыке Ирина Модестовна, а учительницу по физкультуре зовут Физкуль». «Ой, странное имя какое-то», — удивляется мама. «Нет, она сама так и сказала. Ребята, когда я вхожу в помещение, здороваться надо так. Физкуль, привет».
3: За эту историю мы говорим спасибо девочке Мии.

0: и ее маме Наталье из Зеленограда. А за следующую благодарим наших слушателей из Казани, Есину и Вильдана.
1: История восьмая.
0: От чего растут дети? У нашей мамы Оксаны есть двоюродный брат Инсаф. Ему всего 4 годика. Он очень капризный, особенно когда дело касается еды. Каждый раз его мама и папа пробуют множество способов, чтобы уговорить его съесть хоть что-нибудь. И вот однажды мама ему говорит: «Ешь суп, Инсаф, а то не вырастешь». Инсаф посмотрел на тарелку с супом, потом на маму и сказал: «Мам, вот ты же сама не ешь суп, а выросла. И я вырасту. А знаешь почему?»
2: «Почему?»
0: «Вот мне 4 годика, а тебе 28. Растут, мама, не из-за супа, а из-за годиков».
1: Вот ведь удивили!
0: Вы слушаете «Детское радио» и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. И не только. Я уже говорил, что обожаю читать интересные истории про великих людей. Сначала читать, а потом рассказывать вам в нашей рубрике
1: «История девятая. История из истории».
0: И сегодня я расскажу вам про Аристотеля. Это был такой древнегреческий философ, учитель величайшего полководца древности Александра Македонского. Именно он первым придумал школу. У него она называлась «Лицей». Только уроки Аристотель проводил не сидя в классе, а прогуливаясь с учениками в саду. А еще Аристотель был известным атлетом и принимал участие в Олимпийских играх. И вот что приключилось однажды с этим великим человеком. Как-то раз к Аристотелю явился очень бойкий и весьма невоспитанный молодой человек и сказал: «Я хочу у вас учиться ораторскому искусству». Ораторское искусство – это когда человек умеет говорить красиво и убедительно.
2: «Ну, расскажи мне что-нибудь», – попросил Аристотель.
0: Юноша начал говорить. И говорил, говорил много и долго, без умолку, при этом все время нахваливая себя. Аристотель дослушал речь до конца и сказал: «Хорошо, я возьму тебя в ученики, но ты должен будешь заплатить двойную цену».
2: «Почему?» – удивился юноша. «Я уже неплохо говорю, меня и учить много не придется».
0: «Да нет, научить тебя говорить – это полдела», – ответил Аристотель. «Сначала придется научить тебя молчать».
1: Вот ведь удивили!
0: Друзья, с вами Алексей Лысенков, и впереди вас ждут еще 3 истории. Я назвал их «Казетта или эх ты, папа», «Кто же, если не я» и «Как уговорить маму» или «Неожиданный аргумент». Итак, история под названием «Казетта или эх ты, папа». Прислали ее девочка Майя и ее папа Филипп из Москвы.
1: История десятая.
0: Однажды в гости к нашей маме пришла ее давняя подруга. Они долго разговаривали на разные темы, и вот, наконец, речь зашла о книгах. Подруга посоветовала маме почитать дочке Майе произведение Виктора Гюго «Казетта». Когда подруга ушла, мама с Майей стали искать эту книгу в книжном шкафу. Но книг было очень много, и они никак не могли найти нужную. Когда папа пришел с работы, он спросил: «А что вы ищете?» Майя ответила: «Казетту! Ты, пап, ее не видел?»
2: «Видел. Я газету всегда на кухне оставляю».
1: История 11.
0: «Кто же, если не я?» Эту историю нам прислала девочка Женя и ее папа Илья из Рязани. Жене 3 года, и ее любимое занятие – командовать другими детьми. Как только она приходит на детскую площадку, закладывает руки за спину и, вышагивая вдоль песочницы, строгим голосом говорит другим ребятам: «Так, Миша, ты сегодня строишь башню из песка, а ты, Андрей, копаешь в центре ямку.
2: Тебе, Никита,

0: Задание сделать дорогу. А ты, Ксюша, будешь насыпать песок в формочки. К Жениному командованию уже все привыкли, но однажды мама одного мальчика спросила: «Женя, вот ты раздаешь задание, а почему сама ничего не делаешь и ребятам не помогаешь?» Женя остановилась и, важно посмотрев на эту маму, сказала: «Вы что, не видите? Мне помогать некогда. Я командую». Ну а теперь финальная история нашего сегодняшнего выпуска. Ее прислали слушатели из Санкт-Петербурга, трехлетняя Аня и ее мама Татьяна.
1: История 12.
0: Неожиданный аргумент. Как-то мы с Аней, пишет нам мама Таня, стояли в магазине в очереди в кассу. Аня рассматривала ряды шоколадок. Как же ей хотелось, чтобы я купила одну из них. В конце концов Аня не выдержала. Взяла в руки одну, самую любимую свою шоколадку и, прижав к себе, сказала: «Мамочка, ну давай ее купим». «Нет, доченька, тебе нельзя. В шоколадке очень много сахара. Ты же не хочешь, чтобы у тебя зубки болели, и врач тебе их потом лечил». Аня посмотрела на меня таким искренним взглядом и голосом, полным надежды, говорит: «А тогда давай ее папе купим». А вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе
1: «Вот ведь удивили».
0: Встретимся с вами на детском радио. Пока.

0: наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут. Реклама.
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
3: Люблю его так сильно.
5: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
0: Детское радио. Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
6: в гостях у сказки.
7: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
8: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
9: Скоро рассвет, выхода нет.
8: Я бы посоветовала.

0: было что-то более мягкое.
1: Спи, моя радость, усни.
0: Да, не лучше.
2: В таких случаях есть испытанное средство.
1: Мама, бабушка?
2: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21:30.
1: А, ничего себе.
3: Реклама. Утро с видом на лес, день у открытой воды, вечер у костра. Усадьба Терема, Тверская область. 2 часа по скоростной трассе от Москвы, и вы в Теремах. Семейный отдых в гармонии с природой. Усадьба Терема. Приезжайте и выдохните.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно. А 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
5: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег – один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Все ленивцы – левши.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.
9: Скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.

Засыпательно. Засыпательно. Детское радио.

0: Женя. Один, слышь, царь, велел созвать со всего царства всех пар, всех на всех к себе. И вот этим делом-то загонул им загадку. Ну-чка, кто из вас отгонет? Загону я вам загадку. Кто на свете лютей и злоедливей, говорит, всех? Вот они думали, гонали. И то думали, и сё думали, всяк прикидывали, знаешь, кабы отгонуть. Нет, вишь, никто не отгонул. Вот царь их и отпустил. Отпустил и наказал. Вот тогда-то, смотрите, вы опять этим делом-то ко мне и придите. Вот, знаешь, меж этим временем-то один из этих бар, очень дошлый, стал везде выспрашивать, кто что ему на это скажет. Уж он и к купцам-то, и к торгашам-то, и к нашему-то брату всяк прилаживался. Охот, знаешь, знать, как не есть да отгонуть царскую-то загадку. Вот один горшеня, что, знаешь, горшки продает, и высказался.
1: Я, слышь, сумею отгонуть эту загадку. Ну, скажи, как?
2: Нет, не скажу, а самому царю отгону. Вот он всяк стал к нему прилаживаться.
1: Вот то и то тебе, братец, дам. И деньг-то ты ему сулил, и всяк-всячину ему представлял. Нету, горшень стоял в одном, да и полно. Что самому царю, так отгону, беспременно отгону, а прич никому.
0: Так с тем и отошел от него барин, что ни в жизнь, говорит, не скажу никому, а прич самого царя.
1: Вот так опять, знаешь, сызнова собрались барты к царю, и никто опять не отгонул загадку-то.
0: Тут-то барин-то тот и сказал: «Вожде царское величество, я знаю одного горшеню. Он, говорит, отгонет вам эту загадку». Вот царь велел позвать горшеню. Вот этим делом-то пришел горшень к царю и говорит:
1: «Ваше царское величество, лютей, говорит, и злоедливей всего на свете казна. Она очень всем завидлива. Из-за нее пуще всего все, слышь, бронятся, дерутся, убивают до смерти друг дружку. В иную пору режут ножами, не то так иным делом. Хоть, говорит, с голоду околевай, ступай по миру, проси милостыню. До того, гляди, у нищего-то суму отымут, как мал-мальски побольше кусочков наберешь, коим грехом еще сдобненьких. Да что и говорить, ваше царское величество, из-за нее и вам, слышь, лихсте воля достается. Так, братец, так.
0: Чем, слышь, мне тебя наградить?»
1: «Ничего не надо, ваше царское величество. Хошь ли чего, крестьянин? Я тебе, слышь, дам», — сказал царь. «Ты, говорит, отгонул загадку».
0: «Не надо», — говорит горшеня. «А коли ваша царская милость будет, сделай запрет продавать горшки вот на столько-то верст отсюдова. Никто бы тут, опричь меня, не продавал их».
1: «Хорошо», — говорит царь,
0: и указал сделать запрет продавать там горшки всем, а прич его.

0: Женя? Вот как справен стал от горшков, что на диво. А вот как царь наш в прибыль ему сказал, чтоб никто к нему не являлся без горшка, то один из бар, скупой-прискупой, стал торговать у него горшок. Он говорит, горшок стоит 50 рублев. «Что ты, слышь, в уме ли?» — говорит барин. «В уме?» — говорит горшеня. «Ну, я в ином месте куплю», — говорит барин. После приходит. «Ну, слышь, дай мне один горшок. Возьми, давай 100 рублев за него». «Как 100 рублев? С ума, что ли, — говорит, — сошел?» «Сошел или нет? А горшок стоит 100 рублев». «Ах ты, проклятый! Оставайся со своим горшком!» И ушел опять тот барин. Уж думал он без горшка сходить к царю. Да обдумался. «Нехорошо, слышь, приду к нему один, без горшка, сызнова воротился. Ну, — говорит, — давай горшок, вот тебе 100 рублев». «Нет, он стоит теперь 150 рублев», — говорит горшеня. «Ах ты окаянный!» «Нет, я не окаянный, а меньше не возьму. Ну, продай мне весь завод. Что возьмешь за него?» «Ни за какие деньги не продам. А коли хошь, даром отдам тебе. Довези меня, — говорит, — на себе верхом к царю». Барин-то был очень скуп и очень завидлив. Согласился на это и повез горшеню на себе верхом к царю. У горшень-то руки в глине, а ноги-то в лаптях торчали клином. Царь увидал, засмеялся. «Ха-ха-ха! Ба! Да это ты!» Узнал, слышь, барин-то, да и горшень-то. «Как так?» «Да вот то-то и то-то!» Рассказал горшень обо всем царю. «Ну, братец, снимай, слышь, все с себя и надевай на барина. А ты, барин-то сказал, скидай все свое платье и отдай ему. Он теперь будет барином на твоем месте в отчине, а ты будь за место него горшенью».
1: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: На детском радио мы слушаем сказку Рахили Баумволь «Летающая косынка».
2: Ты слушаешь сказки доброй подушки, и это очень хорошо. Она может без конца рассказывать. У нее сказок столько, сколько пушинок. Попробуй сосчитать. Сейчас будет новая сказка «Летающая косынка». Девочка выкупалась в ручье и повесила свою тонкую косынку на куст сушиться. Был сильный ветер, и девочка не заметила, как ее косынка улетела. Пошла девочка искать ее. Идет от кустика к кустику, от дерева к дереву, и всех спрашивает: «Может, видел кто-нибудь мою косынку? Прозрачная такая, гладкая». «Гладкая? Нет, не видели. Вон на той полянке лежала, правда, какая-то косынка, но та была зеленая, в цветочках». «Значит, не моя». И девочка идет дальше. Она идет, а впереди нее, так шагов на 15-20, летит ее косынка. Полетала чуть на полянке, снялась с места и дальше полетела. Прилетела в поле, прилегла на спелую пшеницу. А девочка проходит мимо нее, видит, лежит какая-то чужая, вся в золотых разводах. «Вот какой ветер, — думает она, — не только у меня косынка улетела». Пшеница кончилась, началось картофельное поле. Идет девочка, приглядывается, опять видит чью-то косынку, розовато-сиреневую, в нежных таких цветочках. «Все красивые попадаются, нарядные, — думает девочка, — а моей, прозрачной, гладенькой, нет, как ветром сдуло». Подумала и рассмеялась, ведь верно, что сдуло. А косынка уже на пеньке при дороге, яркая и яркая, вся в крупных мухоморах. Стоит девочка, любуется, а взять не решается. «Если мне своей, простой косыночки так жаль, как же будет плакать та девочка, которая не найдет своей нарядной, праздничной, с мухоморами? Ведь она, наверное, тоже где-то здесь бродит и ищет». И девочка идет дальше. Она уже своей косыночки и не чает найти. Ей нравится отыскивать другие, такие разные, одна другой красивее. Вот она видит косынку в зеленую елочку с шишками. Вот видит косынку сплошь в красных маках. Ну что это такое? На этой вот косынке нарисована лягушка, которая двигается, как живая. Шея у нее так и ходит ходуном. Подошла девочка поближе, а лягушка из-под косынки как вынырнет, как поскачет по дорожке. Тут-то девочка и увидела, что косынка – это ее. Правда, на ней были разные травки и былинки, но девочка уже теперь догадалась, что это они просто просвечивают через тонкую прозрачную ткань. Девочка уже протянула было руку, да вдруг раздумала брать ее. «Пусть себе живет на воле, — решила она. — Пусть летает по ветру, и то и дело становится другой, то в листьях, то в цветах, то в хвойных ветках. Пусть будет на свете одна такая необыкновенная, летающая косынка». Так решила девочка и пошла обратно в сторону дома. Оглянулась и видит ее косынка, которая все время убегала, теперь летит за ней. Летит еще скорее прежнего и отдохнуть не хочет. Как чайка распласталась и догоняет девочку. Подлетела, обняла ее за плечи и говорит человеческим голосом: «Спасибо тебе, девочка, что ты дала мне вдоволь полетать, покрасоваться на цветах и на травах. Но теперь я хочу вернуться к тебе. Так говорит косынка, а сама прильнула к плечам девочки и одним уголком по щеке ее все гладит, все гладит. Удивилась девочка. Не потому, что косынка человеческим голосом разговаривает, в сказках ведь всегда так бывает. Ее удивило то, что косынка к ней хочет вернуться. «А почему ты хочешь вернуться?» – спросила она. «Потому, – ответила косынка, – что ты живая, теплая. И потом еще вот что. Из всех узоров на свете мне больше всего нравится узор в каштановую завитушку». «В каштановую завитушку?» – переспросила девочка. «Ну да, узор, который на мне получается, когда просвечивает».

0: чувствует твои волосы. А разве это уж так красиво? Не поверила девочка. Все же она надела на голову косынку. Тут и ветер улегся, тут и сказки конец.
1: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
1: Реклама на детском радио.
6: В Московском театре «Кукол» премьера. Музыкальный спектакль «Снежная королева». Сцена на Спартаковской превратится в настоящий каток. Приходите всей семьей, окунитесь в атмосферу чуда. Подробности на сайте mospapets.ru. Для зрителей от 6 лет.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
7: 8-495-921-40-41.

Когда за окном темнеет и затихает шумный город, когда маленькие девочки и мальчики желают спокойной ночи любимым игрушкам и ложатся в уютные кроватки, наступает время удивительных, волшебных историй. Вот одна из них.

снова стало солнце красным. Не могу быть долго злым, добрый я ужасно. Разошлись пути дорожки, может встретиться опять. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под

крутится опять. Кошки-мышки-мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки-мышки-мышки, кошки.

Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на детском радио.
1: Реклама на детском радио.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Детское радио.
5: Детское радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
2: Возрастная категория 18+.
3: Приветствую вас, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, все те, кто присоединился к нашей компании, чтобы узнать что-то новое из области психологии и педагогики. В эфире Детского радио программа для родителей, и я ее ведущая Елена Самойлова. Тема недели – начало учебного года. Как мы можем помочь нашим детям быстрее влиться в учебный процесс? Сегодня поговорим о ситуации, когда ребенок попадает в новый коллектив. Например, его перевели в новый класс или школу при переходе в среднее или старшее звено. Или он пошел в новую спортивную секцию или творческий кружок. Почему могут возникнуть сложности в общении со сверстниками? Какая профилактика нужна, чтобы избежать буллинга в детском коллективе? А также разберемся, как воспитание заменяет нашим детям жизненный опыт. Представлю нашу гостью. Всю неделю у нас в студии специалист, который прекрасно разбирается в вопросе. Встречайте, детский нейропсихолог, клинический психолог, эксперт телеканала «Доктор» Кира Макарова. Кира, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Елена.
1: Каждый родитель желает знать.
3: Мы с вами говорим сейчас о начале учебного года, но очень часто уходим далеко и касаемся таких достаточно философских тем. Очень много поговорили о первоклассниках, о том, какой кризис они должны пережить, прежде чем пойти в первый класс, да, как нам им помочь полюбить учебу, найти общий язык с педагогом. Но начальная школа заканчивается, ребенок переходит в среднюю. И здесь тоже, наверное, есть некие трудности. Даже если детки переходят полным составом, вот как они учились с первого по четвертый, да, в пятый класс они переходят, даже если они

0: переходят все вместе, наверное, есть некие проблемы. И в коллективе что-то меняется, и в процессе обучения. А уж если классы ротируются, да, и там, не знаю, появляется литературный класс, математический, хотя сейчас от этого отходят в пятом классе. Вот как пережить вот это изменение в жизни? Наверное, нам, взрослым, кажется, что это все пустяки, а для ребенка-то это не пустяки.
1: Ну, здесь есть хорошая новость. И для ребенка тоже, да, он взрослеет. И он уже переходит в среднюю школу. Он не какой-то там тебе первоклашка. Даже на другой этаж обычно, да, как бы это отделено и территориально в школе. А он уже входит в более старшие, так сказать, слои школьного обучения. И в этом есть свой плюс. И он тоже, понимаете, ребенок тоже в норме. Ведь дети в норме, они хотят вырасти. Как сказал поэт, детям вечно досаден их возраст и быт. Да, Высоцкого можем упомянуть? Ребенок в норме хочет вырасти. Почему?
0: Да, все мечтают.
1: Потому что взрослый человек свободен, потому что взрослый человек живет так, как он хочет.
0: Конечно, мамочка, тебе хорошо.
1: Вот, совершенно верно. Это норма. И поэтому, когда ребенок взрослеет в норме, он этому радуется. Проблемы, ну, если мы говорим о том, что он приходит в какой-то новый класс, конечно, это скорее, это не проблема, это скорее такие опасения, что вот опять новый коллектив. Наша психика, понимаете, все новое расценивает как такую, а вдруг это опасно? Не то, чтобы она этого не хочет, но это...
0: Может быть, даже скорее хочет.
1: Но это здоровый, правильный подход, потому что безопасность – это базовая наша потребность. И когда что-то меняется вокруг нас, наша психика начала оценивать с точки зрения безопасности. Это для нас безопасно? Поэтому мы переживаем. Поэтому даже все самые, допустим, какие-то острые волнения, даже радостные, все равно имеют такую примесь тревоги. Потому что вот это что-то вдруг произошло. Это безопасно? Поэтому переживания естественные, они будут. И новые ребята, которые будут в классе, и все, и меняется жизнь, и там они начинают, да, уже каждый, учителя-предметники появляются, да, то есть с каждым учителем нужно выстраивать отношения. То есть, когда жизнь ребенка скорее обогащается вот этими новыми связями.
0: И становится интереснее.
1: Конечно. Сложнее и интереснее. Поэтому здесь все же плюсов больше. Да, волнения есть, они всегда есть у нас. Но, опять, спасение в самой нашей психике. Психика этого хочет. Ребенок взрослеет, и он хочет становиться старше. В этом преимущество.
0: В таком случае, в этом возрасте, наверное, уже сложнее найти себе друзей или так же просто, как в первом классе?
1: В этом возрасте мы становимся еще избирательнее. Ну, как правило, отношения, сложенные нами с вами в начальной школе, во многом эти друзья с нами перекочевывают дальше. Только мы, как бы, да, мы их уже знаем, мы уже что-то нашли в них, вот такое, что дает нам единение. Если говорить о новых друзьях, да, ну, ребенок уже, это уже подростки. Да, даже не дети,
0: ну,
1: а
0: подростки.
1: Да. Но они все-таки, да, они уже на границе туда, в подростковый возраст. Это уже сложнее. Нам с возрастом с вами всегда сложнее находить друзей. Потому что мы уже имеем психику, которая опытная, да, она, опыт приобретаем, и нам сложнее уже вот встраиваться в какие-то отношения, так сказать, вот так, не как в омут. Потому что, конечно, мы в детстве немного по-другому воспринимаем мир, людей. Сложнее, но все равно там есть своя прелесть. Своей прелесть отношений возраста. Подростковый возраст, интересный возраст.
0: Ну, вот, наверное, в этом возрасте чаще можно встретить ситуацию, когда кого-то, например, не принимают в коллективе. А вот когда детки идут в 5-6 класс, вот здесь, наверное, появляется, он еще не такой, может быть, жесткий, ну, буллинг, слово, о котором так много сейчас говорят, да, но может уже появляться. Этот вопрос мы задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru.
1: Да, дети уже становятся старше, и если в младшей школе попадается ребенок, например, да, какой-то, который выбивается по каким-то критериям из общей картины. Вот почему, как бы, да, мы говорим с вами про возраст. Люди одинакового возраста, они, в принципе, похожи.
0: Ну,
1: вот
0: да.
1: Что-то похожее в них есть. И здесь... У детей, как бы, это тоже видно, и, ну, только еще ярче. И в младшей школе дети, конечно, просто, но они еще увлечены другими проблемами, как бы, да, они вот еще

0: не так восприимчивы, что ли, да, к чужим вот этим вот не попадают. Они просто не будут с ребенком играть. Просто не будут играть, например. Но они не будут там его, да, оскорблять или что-то еще.
1: У них еще общение не вышло на первое место. Им пока
0: конечно.
1: Еще нужно научиться
0: совершенно
1: учиться, как
0: верно,
1: мы помним.
0: Елена, совершенно верно, блестяще. А что касается подростков, все, они уже общаются, они уже быстро считывают. Ну-ка, вот ты потянешь этот уровень отношений?
1: Свой, чужой.
0: Новый, другой, да. А если это сложнее отношения? Ну, там... можно сказать, хитрее, да, и поэтому там очень четко и ясно начинает проявляться вот это, если в ребенке есть что-то, что выделяет его, так сказать, из общего вот этого фона возрастного.
1: Но тут же есть такая история, что если ребенок выделяется какими-то, ну, определенными достоинствами, может быть, он может стать лидером в группе, да, или может стать изгоем. Это вот от чего зависит?
0: Вы знаете, я думаю, что если ребенок становится лидером, это скорее его личностные качества. Это не уровень развития. Это лидерские личностные качества. И он как бы умеет себя вести так, что он, ему нравится быть первым в коллективе, понимаете? Вот это, так, это личностные качества. Если мы говорим про буллинг, то здесь не личностные качества играют роль, а уровень развития. По какой-то причине ребенок под этот уровень развития не подходит.
1: И это речь не об интеллектуальном развитии, ведь это очень часто бывают именно умные детки какие-то.
0: Умение, да, совершенно верно, умение выстроить отношения здесь, понимаете, играет роль. Почему ребенок не может выстроить отношения? Конечно, нельзя никого обижать, нельзя, не дай бог, кого-то бить, нельзя никого оскорблять. И учитель должен пресекать эти моменты, безусловно. Но ребенок, который оказался предметом и целью для подобных поступков одноклассников, должен, конечно, рассматриваться причина, почему он вот этот огонь вызывает на себя.
1: И вот об этом в первую очередь должны задуматься родители, если
0: родители и учитель должен тут же дать сигнал. Вот это система уже, понимаете, это не просто там раз-два с кем-то подрался, а это система. И вот эти проявления носят системный характер. И это сигнал и родителям, и школьному психологу для того, чтобы разобраться, почему так происходит. Мы не можем эту ситуацию игнорировать и говорить, что мы сейчас просто запретим все. Да, да, да, никакого насилия быть не должно. Но и другая сторона вопроса должна быть тоже проработана. Что происходит? Это очень важный момент.
1: А причина может быть в том, что просто в свое время родители не научили ребенка выстраивать отношения. Или это всегда глубже?
0: Я думаю, что это связано... Наверное, это в чем-то и комплексная проблема, наверное. Вот здесь как бы... Она очень сложная для того, чтобы вот ее так раз и разложил. Угу. Наверное, да, здесь играет роль и это. Но все же, смотрите, вот немножко там такого, да, сухого языка профессионального. Единицей психического развития является возраст. В каждом возрасте мы должны соответствовать определенным задачам. И они одинаковые у людей одного возраста. Почему дети учатся в классах по возрасту? Мы не можем их перемешать, потому что у каждого свои задачи. Они не договорятся никогда. И когда у нас с вами в классе дети одного возраста, но кто-то выбивается, вопрос, что происходит? Почему его уровень развития не встроился вот в эту общую схему? Вот для профессионалов это главный вопрос. И школьные психологи должны заниматься этим вопросом. Разумеется, пресекая любое насилие.
1: Есть еще такая фраза, не очень хорошая она, да? Дети жестоки. Это действительно так или нет?
0: Они скорее прямолинейные. Мы, люди взрослые, мы уже научились как бы... Во-первых, как бы нас уже не особо волнует. У нас своих столько дел, что нам, ну, не нравится нам человек, мы с ним можем не общаться. Дети, как бы, они прямолинейные, они находятся в коллективе. У них, как обычно, нет свободы и выбора, по сути дела. Да, они в этом коллективе варятся. Но у них еще нет такого опыта и умения... ограничить себя, если что-то тебе не нравится, да, ты можешь как бы, да, заниматься другим. Человека другого ты трогать не можешь.

0: Хотя, еще раз, зависит от воспитания еще, понимаете? Вот, да, дети видят там, что ребенок какой-то, например, он выбивается. Это не значит, что можно подойти и его ударить учебником по голове. Это вопрос воспитания. Насчет жестокости детей, это вопрос скорее, наверное, скорее воспитания. Да, у них нет жизненного опыта. Они действуют прямолинейно. Но на то у них есть родители.
1: То есть пока у них нет собственного жизненного опыта, за это отвечают родители, которые должны их воспитать так, чтобы воспитание заменит им пока это тоже личный опыт.
0: Золотые слова.
1: То есть в конечном итоге в неприятностях, которые происходят в классе, все равно несут ответственность родители.
0: Безусловно. Пока ваш ребенок не стал совершеннолетним и не начал самостоятельную жизнь, вы все равно будете привлечены к тем вопросам, которые у него получаются или нет. Если даже в школьном коллективе нашелся объект для буллинга, и если даже кто-то сказал, давайте там его изобьем, такие истории есть, то, конечно, кто это придумал? Кто первый вот эту агрессию придумал, так сказать,
1: направить на этого человека?
0: Да? Как поступили остальные? Вопрос в том, что, смотрите, в коллективе ведь тоже есть свои правила. Есть эффект заражения. В любой толпе, например, законы толпы. Там есть эффект заражения. И здесь тоже это может сыграть свою роль. Но это тоже повод задуматься и сказать родителям, почему ваш ребенок проявил эту агрессию.
1: С ним, значит, тоже не все в порядке.
0: Да. Безусловно, вопрос двоякий. И вопрос к ребенку, на которого направлена агрессия. Чем он ее вызывает? Да? Почему он не встроился? Вот, понимаете, ребенок, который подвергается буллингу, он ведь проблема в том, что и первый сигнал, он не встроился в коллектив. Ведь, понимаете, дети бывают разные, люди бывают разные. Кто-то лидер в коллективе, кто-то сидит на задворках и не спешит в первые ряды. Да? Но он, знаете, такой наблюдатель. Он просто не спешит.
1: Со всеми поддерживает нормальные отношения.
0: Конечно, инициативы не проявляет, например, да? Но никому и в голову не приходит обратить на него, что он не такой. Он нормальный, он такой же, как все, просто у него другие личностные качества. А когда как бы это уже становится вот таким вот объектом именно для... Причем, знаете, системно, не раз, не два, не ситуативно, системно. Вот это уже показатель. Поэтому работаем и с теми, и с теми. И, безусловно, в этих ситуациях мы должны помогать детям, родителям, психологические службы в школе, хотя они очень загруженные, очень перегружены психологи в школах. Но все равно, как бы, да, две стороны, безусловно.
1: И фраза «разберитесь сами» здесь не подходит.
0: Она не подходит, потому что кто будет разбираться? Нужен профессиональный подход. Для этого есть профессионалы. Вот психологи в данном случае – это профессионалы, которые, зная, так сказать, законы развития психики, они могут помочь человеку хоть как-то эту ситуацию разрулить. И не потому что там решить все проблемы одним махом. Конечно, на то они проблемы, что они сложны. Но хоть что-то сделать для того, чтобы ситуация хоть немножко поменялась.
1: Ну вот человек, которого булят, и человек, который булят, это две крайние точки. И, в принципе, нормой не назовешь ни то, ни другое. У этого человека, который проявляет агрессию, у него тоже не все в порядке, и это надо понимать. А вот как поведет себя коллектив, это же тоже большой вопрос. Ведь часто бывают такие ситуации, когда коллектив говорит тому, кто проявляет агрессию: ну, ты что-то как-то все попутал. Такое же ведь тоже бывает. Или в детском коллективе скорее пойдут за вот этим вот лидером и агрессором?
0: В детском коллективе эти вопросы должен решать взрослый. Дети не будут выяснять моральную сторону поведения вот этого, допустим, отрицательного лидера. Не будут. Они, может быть, подумают для себя, что там он не так делает, но собрание по этому поводу собирать они не станут, безусловно, да?
1: Это уже, наверное, к старшим, да, каким-то детям скорее.
0: Ну, это к старшим детям. И то, как бы, и то сейчас уже вот в социуме нет таких, знаете, как бы потребностей там какие-то моральные обсуждать аспекты. Все намного, все упростилось. А учитель по-прежнему, да, должен этим заниматься.
1: После каникул, ну вот мы поговорили о первоклашках, да, поговорили о том, как входят в новый коллектив те, кто попадают в среднюю школу, а вообще любому ученику и его родителю как сконцентрироваться в начале нового учебного года, как вообще вот, чтобы не затягивать процесс перехода от каникул,

0: циркулярной системы жизни к нормальному рабочему режиму. Ну, все же мы знаем, что даже после отпуска мы приходим на работу, и как-то нам мы не сразу
1: постепенно, постепенно. Психика к всему адаптируется постепенно.
0: То есть не надо форсировать.
1: С корабля на бал, хорошая поговорка, да, не надо. Постепенно встраиваемся. После отпуска мы приходим, начинаем учиться. Да, первые дни спокойствия. То есть, да, не нужно сразу с места в карьеру. Еще одна поговорка. Спокойствие. Постепенно переходим к новому для себя, так сказать, образу жизни. Но для того, чтобы нам облегчить этот переход, есть такие рекомендации, как, например, режим дня заранее постепенно переделывать уже под тот рабочий. Пораньше ложиться спать, да, там пораньше вставать, постепенно как бы отходить уже от такого, ну, праздного образа жизни, когда на отдыхе мы, и это должно быть, это тоже правильно, это обязательно должно быть, но постепенно перестраиваться. Лучше делать это заранее, но про заранее обычно никто этого никогда не делает, потому что случается внезапно.
0: Кому же хочется в отпуске или внезапно на каникулах думать о том, как ты будешь рано вставать?
1: Зима наступает внезапно, все происходит внезапно, так мы устроены. Сессия внезапно наступает, вот. Поэтому, ну, как рекомендацию, и те, кто склонен к дисциплине и к предварительному планированию своей деятельности, это можно применить.
0: Кир, рядом с темой буллинга, наверное, идет тема детской лжи. Ведь очень часто и агрессор, и жертва, и даже те, кто наблюдатели, они не рассказывают, например, об этом взрослым, да, или начинают что-то скрывать. Вообще, вот каков механизм детской лжи?
1: Хороший вопрос. Во-первых, когда идет речь про ложь, всегда нужно выяснить, что считается ложью. Умение человека о чем-то не сказать? Каждый человек имеет право на тайну.
0: Угу.
1: Имеет право?
0: Имеет.
1: Имеет право. А если ребенок вас в чем-то обманывает, да, скорее это вопрос мотива. Он обманывает в связи с чем? Он может вас что-то скрывать, например, там, готовит вам подарочек.
0: Ну, это мы не считаем ложью никогда. Ни один родитель не скажет, что он мне соврал. Нет, это он готовил сюрприз.
1: То есть все же мы отличаем, да, вот эту ситуацию мотива, да? И если ребенок, например, от нас что-то скрывает, ну, он не хочет с нами этим делиться. Он имеет на это право, как любой из нас, да, право на тайну мы имеем. Если ребенок обманывает нас, то, скорее всего, и чаще всего, конечно, в основе лежит страх. Он чего-то боится. Он боится вашей реакции. Он боится последствий, да. Он боится осуждения. Он боится непринятия, отвержения. Он боится, знаете, такой холодности в отношениях. Потому что, что бы в нашей жизни ни происходило, мы не можем становиться холодными по отношению к детям. Вот особенно мать. Часто бывает, что матери такое практикуют. Вот он как-то не так поступил, там, или двойку получил.
0: Я тебя больше не люблю.
1: Ну, это вообще, конечно, это вообще
0: катастрофа.
1: Фраза, которая... Ну, это просто нонсенс. Из уст матери это нонсенс. Ну, например, вот знаете, это был такой эксперимент прекрасный про деревянные лица. Ну, это с младенцами делать, там, ну, годовалые дети. Когда мать кормила его, улыбалась, пела песни там из ложечки. Потом вдруг она делала деревянное лицо и больше эмоций никаких не показывала. Что делает ребенок? Сначала он не понимает. Потом, значит, он начинает кричать, привлекая ее внимание. И потом просто попадает в панику. Потому что он не видит вот этого материнского отношения, реакции ее. Поэтому, если ваш ребенок вам врет, и врет часто, и вы ловите его на этом, то здесь повод задуматься, насколько вы его контролируете, насколько вы уже прижали его до той степени, что он должен принадлежать вам весь без остатка. Ну, помните вот эту фразу, да, из про Фрейкенбок? Это мой племянник. Я подслушивала, подсматривала. Я всегда знала, где он, с кем он. И поэтому он вырос вором. Помните? Вот. Поэтому вот это давайте тоже помнить. Да? Всегда личностные границы должны быть. И даже если ребенок вас обманул, какой-то повод для этого был. Не повод, а причина. Причина для этого какая-то была. Он не знает, когда... Скорее всего, он просто не знает, как вы отреагируете. Или боится какой-то реакции, которая уже была, например. Да? Поэтому если

0: ребенок вас обманул, еще один хороший способ реакции на ложь. В нее поверить. Ну, хорошо. Так, значит, так.
1: И как тогда
0: потом? И вот
1: тогда
0: ребенок думает, а что же мне теперь делать? Она взяла и поверила. Она должна была кричать. Она должна была вопить, это неправда, ты врешь, если я, значит, все, понимаете? И часто бывает, что ребенок, который вот... Часто это бывает от перегрузки, конечно, от контроля, вот как у Фрекенбок, да, когда ребенок полностью подвержен властной матери бывают, когда, вы знаете, ну, это такая реакция на то, что как бы все-таки я свободен. Я могу наврать.
1: То есть это просто человек освобождает себе территорию свободы?
0: Ну, это такой способ. Это так, он других способов не знает. Он находится под властью родителей.
1: Потому что мы, в принципе, как люди, не хотим находиться под чьим-то прессингом все время.
0: Человек свободен.
1: Так, возвращаемся к этому, да?
0: Да, это основное свойство нашей психи, высшей психики.
1: И это один из способов быть свободным.
0: Да, это личность. И ребенок, конечно, понимает, что как бы у него выхода нет. Вот он думает, да, что он скажет неправду, например, там, да, то вот, ну вот, да, он боится в этом признаться. Но что говорить, взрослые люди говорят неправду. Они боятся в чем-то признаться, да, и они могут в этой лжи жить годами, десятилетиями, потому что они боятся сказать правду. Вот и ребенок как бы он учится жить. Потом еще раз, да, смотрите на себя. Вы всегда говорите правду? Вы часто, родители приходят, вот там ребенок обманывает, а вы всегда ему говорите правду? Я имею в виду не то, что какую там правду, как, какая-то, да, какая-то личная, а в плане того, что вы что-то обещали, вы сделали это. Вот вы в этой правде последовательны, или вы за собой опять оставляете поле свободное, как бы, а ребенок должен быть, тут понимаешь, как это, на исповеди. Нет, еще раз, человек – существо сложное, иначе бы все было очень примитивно.

0: Каждый родитель желает знать.
1: На этом время нашей программы подошло к концу. Завтра в это же время мы продолжим разговор о детской лжи с нашей гостьей, детским нейропсихологом, клиническим психологом Кирой Макаровой. Речь пойдет о скрытности и умалчивании. Есть хорошая новость. Эти явления говорят о том, что ваш ребенок повзрослел и очень вас любит. Но это, конечно, если у него нет других причин лгать, молчать, скрывать и недоговаривать. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами. Не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «включить детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера.
0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

0: Реклама на детском радио.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Fun Day – для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Самых сладких снов. Тихо, дети спят.

Трогательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

0: спят. Реклама на детском радио.
1: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусные точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+.
2: Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS-77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Волшебная музыка для самых сладких снов.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Занимательно. Увлекательно. Засыпательно. Детское радио.